Дорогие братья и сестры во Христе, дорогие друзья, дорогие слушатели, я, Иоанн Красмик, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сердце каждой возрожденной души всегда готово и спешит поделиться тем богатством, которое дал ей Иисус Христос. Также и многие братья и сестры из Германии не остаются в стороне от величайшей нужды этого мира – благая весть о примирении со своим Создателем. 15 замечательных лет Господь направляет наше служение в одну из республик нашей бывшей Родины – Украину. Каждый раз Он в Своей благодати открывает нам двери и тюрьмы к погибающим душам. Он открывает двери в детские дома и дома инвалидов, к тем, кого принято в мире считать брошенными и отвергнутыми. Он открывает двери страшной тюремной больницы, откуда часто души, так и не увидев свободы, уходят в вечность. Господь милостив ко всем, и мы рады и благодарны, что Он и нас избрал в Свои свидетели. Замечательный стих положил Господь нам на сердце взять с собой в дорогу в этот раз, Деяния апостолов 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». В семье Михаила Кинье, служителя тюремного братства во Львове, нас встретили 8 апреля. В тот же день мы посетили детскую колонию в городе Городок, где отбывают наказание дети 11-14 лет. После служения подростки получили подарки от братьев и сестер из Германии. Вечером того же дня мы посетили приют в Садовой Вишне. Нас радужно встретили. Директор приюта с большой радостью показала нам подсобное хозяйство, где используется доильный аппарат, который год назад мы привезли из Германии. 9 апреля посетили заключенных во Львовской тюрьме-больнице. Здесь находится 160 тяжелобольных заключенных, туберкулез, рак, СПИД. Из них 15 женщин. В каждой камере-палате мы говорили о воскресении Иисуса Христа, о Его любви и раздавали гостинцы, купленные во Львове продукты. Две женщины попросили у Бога прощения. Они просили молиться об исцелении, о своих оставленных дома детях. Каждая женщина получила переданный от сестер из Германии подарок. В палатах-камерах у мужчин тоже было сказано Слово Божие. Некоторые просили молиться о прощении грехов и исцелении. По желанию каждый получил в подарок Новый Завет. Вечером мы посетили семью, которую материально поддерживают братья и сестры из Германии. В этой семье 4 детей. Мама покаялась, в скором будущем желает принять водное крещение. 10 апреля посетили тюрьму номер 30 в городе Львове. Служение проходило около 3 часов. Уже 14 лет мы посещаем эту тюрьму. После проповеди 4 братьев из тюрьмы рассказали о своем покаянии. Продукты питания, которые нам разрешили пронести, мы передали братьям. Вечером в 18 часов посетили тюрьму номер 50 в 100 километрах от Львова. В столовой провели богослужение. Заключенные здесь в основном молодые, впервые осужденные люди. Ребята получили в подарок Новый Завет и продукты питания. После собрания очень тепло пообщались. 11 апреля, воскресенье, посетили во Львове богослужение в церкви, где пастором брат Михаил Кинье. Собрание проходило в новом большом зале. Присутствовало много людей. По окончании собрания состоялось общение с братьями и сестрами. После обеда мы впервые побывали в деревне Руданцы, где проживает семья Шкальнюк, брат Володя и его супруга Зеня. Большая просьба – молитесь за служение семьи Шкальнюк. Брат Владимир несет тюремное служение, посещает тюрьму номер 30 города Львова 3 раза в неделю,
занимается распространением духовной литературы. Его жена Зеня, несмотря на заботы с тремя детьми, организовала в деревне детское собрание. Деревня Руданцы находится в 40 километрах от Львова. Поездки на служение связаны с расходами на горючее. Сестре Зене для работы с детьми необходимы бумага, карандаши, клей, книги. Много детей в этой группе из неблагополучных семей. И поэтому сестра Зеня после каждого детского собрания угощает детей чаем и сладостями. Когда мы приехали, нас ждали 28 детей. Они подготовили стихи и песни про Иисуса. Мы радовались вместе с ними. Детям раздали подарки. Просьба молиться, чтобы эта работа с детьми и с их родителями в семье продолжалась. В понедельник с сестрой из Львова Оксаны побывали в тюрьме для несовершеннолетних в городе Самборе. Четверо ребят покаялись. После обеда посетили интернат в селе Буков. Там живут 70 девочек-инвалидов. Они нас порадовали стихами и песнями о Христе. Каждая девочка получила подарок. Вечером того же дня мы посетили семьи, которые материально поддерживают братья и сестры из Германии. Для них закупили продукты питания. Большое спасибо и тем читателям Забытого алтаря, которые приняли участие в материальной поддержке вдов, сирот и бедных семей. 13 апреля мы закупили продукты – гречку, муку, сахар, горох, макароны, сыр, молоко, масло, сладости – на сумму 530 евро. По мере надобности эти продукты будут выдаваться в 62 нуждающиеся семьи. После обеда посетили интернат в селе Краковец. Тут живут 70 умственно отсталых детей. По окончании общения дети получили подарки. На обратном пути из села Краковец мы посетили родителей сестры Оксаны. Отец ее парализован. Мы помолились о его исцелении, постарались духовно поддержать семью. Молитесь и вы об этой семье.

Нам его не хватает. Пишет вам по просьбе Анна Журавская из города Сумы, что на Украине. Нет уже с нами и ее мужа Журавского Евгения Станиславовича. В декабре 2009 года он ушел в вечность. Наша малая домашняя группа по-прежнему собирается у Журавских на квартире, но без него. Нам его очень не хватает, но в то же время мы радуемся, что он уже с Господом. Это был удивительный человек. Будучи тяжело больным, он никогда ни на что не жаловался. Он всегда излучал радость и любовь. Сколько стихов из алтаря знал он наизусть и делился нами на собраниях. Мы по-прежнему читаем, передаем другим и даже отсылаем в тюрьмы газету. Благодарны тем, у кого не оскудела рука жертвовать неимущим на оплату газеты. Малая домашняя группа церкви «Благодать» города Сумы, Украина. Не улеглась боль. Верю, что эти зернышки, посеянные вами, взрастут и дадут плод. Многие узнают и уверуют в Божью любовь и истину. «Я есть путь и истина, и жизнь», — сказал Христос. «Да благословит вас Господь Бог в вашем благовестии в семьях. С великой радостью сообщаю вам, что я получаю газету «Забытый алтарь» и очень благодарна вам за ваше внимание и любовь. Раньше мы его привозили из другой местности. Я копировала на ксероксе многое и раздавала другим.

Потом возвращала газету. Сейчас перечитываю и раздаю другим. Недавно у меня умер муж, с которым прожили полвека. Еще не улеглась боль в душе, а этот подарок мне в утешение. Да воздаст Бог вам, и кто пожертвовал и поддержал меня в трудное для меня время. Спасибо, спасибо. Мария П. Посылаю вам стихи знакомой поэтессы Елены Муриной. «Ты над всеми. Ты знаешь боль мою, Господь. Ты знаешь все. Ты дух, не плоть. Ты свет и луч душе моей среди скопления скорбей. Но как сравнюсь с тобою я? Ты вера и мечта моя. Ты восхищение с небес. Ты был, ты умер, ты воскрес. Ты корень жизни утвердил и немощным добавил сил. Всех изнемогших поддержал, ведь ты начальник всех начал, предвестник бури и грозы и самой сладостной слезы. Рождающий вселенный рой, мой Бог, кто я перед тобой? Помилуй, в силе снизойди, найди приют в моей груди и распахни ее края, чтоб в тебе укрылась я. Господь, возлюбленный Иисус, с тобою мира не боюсь. Ты выведешь на честный след и сохранишь от всяких бед. Ты можешь все, ты царь и Бог, благослови бегущий год. Хвалить тебя, хвалить и славить, и ни на йоту не слукавить. Благодарю тебя за честь, за то, что ты над всеми есть. Лена Мурина. Спасибо, земляки. Пишу благодарственное слово в адрес земляков, которые живут сейчас в Германии и чьи сердца Бог побудил откликнуться на письмо о церкви Ульяновки Яшалтинского района. Лариса и Борис, сестра Ольга, благодарят Господа за вашу помощь. Эту зиму было тепло в доме молитвы, так как удалось что-то подремонтировать и заменить окна. Спасибо Всевышнему за ваши жертвенные сердца. Узнала об этом от сестры Ларисы, с которой встретилась на молитвенном собрании сестер в церкви города Элисты. Благодарим Бога за всех, кто молится, переживает о своей малой родине, о спасении других. Мира, любви вам в Иисусе Христе. Алтарь наш любимый, ты многим не забытый. Печатаешь письма, жертвуешь средства. О, как восхвалить Всевышнего руки, что можно забыть свои личные муки, что можно любовью согреть с пониманием того, кому нужно ваше внимание. Нина Ширипова, Калмыкия, Россия. Давайте поразмыслим вместе. Откуда взялась традиция возлагать столько венков умершим? А последнее время еще и цветы кидают в могилу, на гроб. И всем одинаково, что верующим или неверующим, по болезни ли умер или самовольно ушел из жизни. Не так давно читала в одном журнале, что одному проповеднику возложили 80 венков. А сколько венков возложили нашему дорогому Иисусу Христу, который жизнь отдал за нас, грешников? Я не против венков, но, по-моему, сильно много тоже не стоит. Эти венки неделю полежат, а потом их на свалку. У нас ведь много есть бедных, больных, вдов, сирот. Вот куда можно было бы отправлять эти деньги. Это мое мнение. Жду ответа. Е.Т. Из рук в руки. Получила еще один номер алтаря. Сколько радости и волнения было, когда я в нашу группу снова принесла алтарь. Я, как получаю, читаю несколько раз все статьи, потом отдаю. Переходит алтарь из рук в руки не меньше 20-25 раз. Каждый читает, и молимся за нужды всех, кто пишет. Я не знаю, получу я или нет следующий номер,
но мне бы не хотелось терять с вами связь, а хочется участвовать в прославлении Бога и призывать грешников к покаянию. Мне 69 лет. Очень сожалею, что из-за финансовых трудностей не могу сама выписать алтарь. Газета меня поддерживает духовно. Из-за того, что я часто физически немощна, 3 операции было, приходится тратиться на лекарства. Но Господь милостив, Он усмотрит, Он поможет и в исцелении, если на то Его воля. А я надеюсь. Анастасия Киверига, Алматинская область, Казахстан. День поста и молитвы читателя алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 7 сентября, каждый первый вторник месяца.

Ну какая польза? Долгое время не могла написать вам, но желание написать было всегда. Иногда думала, ну какая польза от моих писем? Но желание не уходило, а наоборот, становилось тяжело на сердце от того, что молчу. Заботы века сего – вот причина моего молчания. Я не имею особых даров писать стихи и музыку. И всегда думаю о том, что я могу сделать для Господа. В суете упускаю многое, потом печаль на сердце и томление духа. Желание мое, чтобы всем домом служить Господу. Муж мой участвует в слове. Ему зимой пришлось дома быть целый месяц. Он устраивался на другую работу, и надо было ждать 2 недели. Были рождественские выходные. В нем много творческого пробудилось. Подумала, что вот так Господь иногда допускает человеку и болезнь. Бог по своей милости отстраняет человека от суеты, чтобы в нем родилось то, что спрятано глубоко внутри. У нас в церкви есть сестра. Сколько Господь дал ей талантов, и стихи пишет, и рисует хорошо, а Господа редко прославляет этим. Ей, конечно, трудно. Одна воспитывает своих деток, муж ее не живет с ними. Я рада за тех, кто пишет в алтарь, ведь это делается для Господа. Всегда есть такой соблазн – пожить для себя. Благодарим Бога, мы переехали в другой дом. Нам было тесно, и Господь помог, благословил. Спасибо всем, кто молился о нас. В доме, конечно, просторнее, огород и двор рядом. Также Господь нам дал еще одну дочку. Это Божий подарок. Были и трудности, но Господь помог все преодолеть. Снова вся работа по дому и на кухне была на муже и старших мальчиках. Не обошлось, конечно, и без больницы. Врач была хорошая, все переживала, чтобы мне доходить до срока, чтобы ребенок был доношенный. Славлю Бога за все. Наблюдая за своими детьми, вижу, что им эти трудности во благо. Могут сделать работу и мужскую, и женскую. Я им говорила: «Детки, нам эти трудности надо пережить вместе. Ведь Господь говорит, кто принимает одно дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Теперь у нас 2 дочки и 4 сына. Любаша выпросила у Господа себе сестренку. Люба у нас уже первоклассница». Благодарим всех друзей, которые молятся о нас, заботятся. Господь воздаст им во 100 крат. Пишу, как всегда, на кухне, но уже в просторной кухне. И за большим столом у светлого окна, которое обращено в наш собственный двор перед домом. Работы, конечно, в доме больше, чем в квартире. Но мы обо всем говорим Иисусу, чтобы Он подсказывал нам, как и что делать. Соседи у нас замечательные. С одной стороны нашего возраста, с другой стороны бабушка с дедушкой. Они к нам приходят и подсказывают, и даже помогают все правильно сделать. Бабушка приходит побыть с детьми, если мне надо по делам, ведь у нас рядом нет родителей. У нас всегда была проблема с этим, но Господь посылал добрых людей. Оля Минина, Кемеровская область, Россия.

Инвалидность тебя не спасет. Мир всем, кто создает каждый номер забытого алтаря, и тем, кто озвучивает его для незрячих, кто сам не может читать. Это письмо я диктую сестре из нашей церкви. Прослушала я письма под копирку, и мне больно стало за этих людей. Если ты инвалид, то не надо кричать об этом на весь белый свет и требовать к себе внимания. Слово Божие учит трудиться своими руками, чтобы было из чего уделить и нуждающемуся. Трудиться для Господа можно и в инвалидной коляске, и даже не имея зрения. Бог дает своим детям разумение, где и как послужить ближним. Я знакома лично, а также слышала о многих сестрах-инвалидах, которые служат Господу. Например, одна сестра, слепая, вяжет детские вещи и раздает в семьи, где есть дети. По-разному трудятся инвалиды, которые хотят быть полезными Господу и ближним. Кричать «Я инвалид, помогите мне» очень стыдно. Николай Беккер, тоже инвалид по зрению, сказал так: «Ну а тех, кто не знает Христа, лишь мучение вечности ждет. Ты погибнешь, мой друг, навсегда. Инвалидность тебя не спасет». Если внимательно посмотреть по сторонам, то Господь откроет, где лично ты можешь быть полезным. Важно, чтобы и родители, имеющие детей-инвалидов, с раннего возраста учили их всему, что потом в жизни очень пригодится. Так поступала со мной моя мама. И теперь я радуюсь тому, что, несмотря на отсутствие зрения, могу делать почти всю домашнюю работу. И за это я благодарна Господу. Вера Скрябина, записала сестра Лена, Казахстан.

Думаю, как вы делаете приписку в газете, что авторские статьи не рецензируются и не возвращаются обратно автору. Также можно сделать в газете заметку. Просьба ко всем, кто думает, что можно увеличить свой денежно-материальный доход за счет других верующих, не обращаться в газету за помощью. Газета – это не благотворительное общество. Основное ее предназначение – нести людям благую весть о спасении через жертву Иисуса Христа и принять Его своим Спасителем. А потому не злоупотребляйте милосердием и добротою христиан. Распознать тех, кто ищет только выгоду, легко. Увидеть волка в овечьей шкуре всегда поможет мудрость от Господа через Духа Святого. Тамара Синькевич, Украина. Хочу повести моему брату на Украину свои газеты за год. Он неверующий, но и не отвергает того, что написано в Библии. Говорит, что его еще не коснулось. Надеюсь, что прочитает газету, и Господь его коснется. Мы с мужем не могли без раздражения читать крики под копирку. «Господи, прости нам, и вы простите. Есть много таких, которые только и знают, что просить». Рассылать жалобные письма в Америку, Германию, а на самом деле живут неплохо. Как они не боятся Бога? Ведь Бог знает, как кто живет, что кому нужно. Константин и Анна Колодич. В жизни не писала в газету, но надумала, как прочитала письма просящих милостыню. Какие у людей запросы? Во-первых, сейчас много шарлатанов, предлагающих нетрадиционные методы лечения. У кого есть лишние деньги, те пусть и лечатся у шарлатанов этих. Но просить деньги у других на это нельзя. Когда читала второе письмо, то вспомнила сказку о рыбаке и рыбке. Я знаю христиан, которые живут очень скромно и экономят, чтобы выделить нуждающимся, а их в мире миллионы – голодных, сирот, вдов, и они рады простому хлебу. Христиане не должны жить обильно и роскошно. Библия нас не учит этому. Д.У.

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Окончание.
0: Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает. А объяснить я не смогу. Главное, мы оба, ты и я, понимаем, о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам, в чем тут дело. Жаль, он не с нами. Он объяснял. Сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. Вспомнил, что хотел тебе сказать. «Слушай». Закончить он не успел. Из дверей кассы вылетел взъерошенный Федька в расстегнутой гимнастерке и красным, как у рака, лицом. «Дура!» — крикнул он, обернувшись, и прошмыгнул к бачку с водой. При этом не увидел, как вслед ему полетела его портупея и плюхнулась на лавку рядом со Сломским. Тот мгновенно запихнул кобуру под ватник. «Шуток не понимаешь!» — еще раз выкрикнул сержант, отставив кружку. Потом сердито уставился на собеседника Якова с явным намерением сорвать на нем зло. «А этот еще откуда? Ну-ка, предъяви документы. Кто такой?» При первом же окрике трое потенциальных пассажиров, два мужика и женщина, мигом выскочили из зала. Следом за ними из кассы выпорхнула и женщина-железнодорожник отца. «От расходившегося НКВДшника добра не жди. По праву, не по праву прикопался он к человеку, значения не имеет, а своя рубашка, она ближе к телу». Сломский резко, словно от удара, выпрямился, и вся его левая щека от уголка рта до глаза импульсивно задергалась. Не сводя с глаз с Федьки, он медленно полез в карман ватника за документами и вдруг согнулся и, сотрясаясь всем телом, зашелся в удушливом кашле. Это еще больше озлило сержанта, и он, не дожидаясь окончания приступа, с силой толкнул Сломского в плечо. Тот, захватившись за грудь, руками беспомощно повалился на лавку. «Ах ты, мизгирь!» — побагровел Яков, и, поймав Федьку за шиворот, приподнял его от пола. «Не видишь, он больной! Я не посмотрю, что ты мой конвойный! Так отделаем! Родная мать не узнает! Понял?» «Понял!» — прохрипел Федька, вращая выпученными от страха глазами. «Пусти!» «Повтори!» — приказал Яков. «Или я сейчас тебя сделаю негодным для службы!» «Да понял, понял!» — голос Федьки оставался хриплым от того, что горло сдавило воротом гимнастерки. «Отпусти его, Яша!» — услышали они голос Сломского. «Пошутил он. Забыл, что мы уже на свободе, вот и пошутил. Он же знает, что если теперь вернется в зону, то поведет вместе с тобой на нары. Тебе-то к ним не привыкать, а ему? А, сержант, хочешь на нары? За служебное несоответствие». Яков отпустил конвойного, и тот, ошарашенный таким поворотом дела, тупо вращал глазами и потирал горло. «Какое несоответствие!» Все еще ничего не соображая, но уже без того страха, промямлил он. И смолк. Теперь уже в неподдельной панике, так как увидел в руках Сломского расстегнутую кобуру с торчащей из нее рукояткой нагана. Яков также опешил. Он не видел, как она попала к Сломскому. Сержант инстинктивно схватился рукой за пояс, где должна была быть его собственная. Нету. Все внутри его оборвалось, и в захлестнувшем душу отчаянии он оглянулся в поисках помощи. У дверей кассы стояла кассирша, его несостоявшаяся любовь. Выпивал-то он с той, с другой, но глаз все это время не сводил с нее. И сейчас, даже в этом своем шоковом состоянии, он успел отметить, как она хороша собой. Русоволосая, с толстой длинной косой, не спадающей на грудь с правого плеча, она стояла в каком-то оцепенении, не сводя со Сломского широко раскрытых глаз. Федька понял так, что опасность грозит и ей, и виноват в этом он, ухажер несчастный. Тут он ошибался. Просто она в испуге встретилась с глазами с тем, кто спрятал портупею. Встретилась, да так и приросла к полу, словно ее очаровал этот зэк. Ну что ж, можно было подумать и так. Ведь даже в этой неказистой зэковской одежде он выглядел весьма привлекательно. Этакий мужественный, седовласый интеллигент. И только болезненный, из желта цвет лица, ясно свидетельствовал, кто он есть на самом деле. Но в ее взгляде было что-то другое, и Федька это увидел. Теперь он испугался из-за нее и затравленно заозирался по сторонам. Как ее защитить? От кого ждать помощи? И уже было сделал шаг в сторону девушки с твердым намерением спасти ее, когда до него донесся голос Сломского. «Ладно, не дрейф, парень, держи свою пуколку». Голос чуть насмешливый, но без издевки. «Думаю, что тебе самому не резон с нами ссориться. Чай надоело на вышках торчать? А тут такая командировка, а? Отдохнешь хоть от жизни собачьей, так нет?» Федька, не веря своим ушам, согласно кивнул и судорожно сглотнул слюну. И кобуру принял, не сводя глаз с кассирши. Теперь и Сломский обратил на нее внимание. Она насмотрела на него во все глаза, по-детски прикусив пальцы обеих рук. Сами же глаза были полны слез, и они градом катились по щекам. «Что с тобой, дочка?» — участливо спросил он. «Что стряслось?» «Вы... ваша фамилия... вы Сломский?» «Да». Он внимательно всмотрелся в нее, и голос его дрогнул. «Откуда ты меня знаешь?» «Я Аня», — сказала она. И тихо добавила. «Аня Сломская». Аркадий так весь и обмяк. Какие-то доли секунды понадобились ему, чтобы увидеть в этой девушке столь родные черты, стершиеся в памяти за долгие-долгие годы. В следующий миг он подался вперед и уже тянул к ней руки. «Доченька!» — только и успел вымолвить, и вновь скрутило его в удушающем приступе. Он припал на лавку, держась одной рукой за грудь, другую, осыпая поцелуями, не отпускала упавшая перед ним на колени дочь. «Папа, папочка!» — сквозь слезы повторяла она. «Мама вымолила тебя у Бога. Она здесь, со мною. Она очень больна. Но теперь выздоровеет. Вы оба выздоровеете. Вы выздоровеете». Пораженные Яков с Федькой напрочь забыли о своей стычке. Они стали невольными свидетелями самого настоящего чуда — встречи отца с дочерью. Что это просто невозможно для них, таких разных и по возрасту, и по положению, зэк и конвоир, было ясно, как дважды два. Вот так найти друг друга на бескрайних просторах такой огромной страны немыслимо. Кто помог им в этом? И душу каждого из них окутывал благоговейный трепет. Ответ, как те же дважды два, вырисовывался сам собой. Это Божий промысел, это Бог. Казалось, даже время в этом убогом вокзальчике остановилось в безмолвном благоговении перед ним. И все то же мерное бульканье падающих капель только усиливало таинство момента. После минутного замешательства оба засуетились вокруг Аркадия, расстегнули воротник ватника и, когда удушье прошло, уложили на лавку. Аня прибежала с кружкой горячего чая и осторожно отпаивала отца. Живительная влага подействовала, и на щеках его проступил бледный румянец. Силы постепенно возвращались к нему. Наконец он мягко отвел от себя ее руку с кружкой, и она прильнула к его груди. «Как же ты узнала меня, Анечка?» — прошептал он. «Тебе ж 3 только и было в том году». 4, счастливо улыбаясь, поправила она. «Дедушка Семен, твой отец, еще полгода назад жил здесь с нами. Лежи, лежи», — упредила она, попытавшегося приподняться отца. «Дедушка еще жив, а вы с ним на одно лицо, даже голос одинаковый. Я так сначала и подумала, он вернулся, как тут не узнать? Да и фотографии твои всегда висели у нас на стене, а одна, самая большая, и теперь с нами, единственная, которую мама смогла сохранить, когда нас выселяли из дома сюда. Мы здесь уже 6-й год, на вольном поселении. А куда ты ехал?» «Пока до Вологды, потом стал бы вас разыскивать, хотя смутно представлял, с чего начинать. Поезда ждать не стал». Я и минуты лишней не мог там оставаться, а его надо было чуть ли не сутки ждать. Тут товарняк погодился, и тормозная площадка защищенная. Поехал. А вот тут будто столкнул кто с вагона. Аркадий прижал Аню к себе. «Мне кажется, я должен голос такой слышал. Сойди, сойди, как приказ». «Бог это!» — радостно заплакала Аня. «Это он маму услышал. И совсем-то вроде бы еще не замерз, а послушался». Продолжал как бы сам с собой рассуждать Аркадий, на ходу спрыгнул и вдруг, осознав что-то, простонал. «Боже мой, это же век бы не нашел потом вас, разве ж могло прийти в голову, что вы совсем рядом?» и уже совсем жалобно: «Где же мама, доченька?» Этот его жалобный вскрик вывел Аню из состояния бездействия. «Да-да, сейчас же идем к ней», — заторопилась она и тут же спохватилась. «Сменщица придет только через час. Вдруг кто-то зайдет». Она встретилась глазами с Федором. «Иди, иди, не волнуйся», — виновато улыбнулся он. «Дело у вас такое. Я тут все объясню, если что. То есть мы вот объясним», — торопливо поправился он, указывая на Якова. «Правда?» — обрадовался Аня. «А если мой начальник? Строгий он». «Так и я строгий», — шутливо приосанился сержант. «Идите, все будет в ажуре. И это, не сердись на меня, ладно? И вы меня простите», — обратился он уже к Сломскому. «Я когда вернусь, зайду к вам. Можно?» Тот подал ему руку, и сержант крепко пожал ее. Уже распрощавшись, Аркадий остановился в дверях вокзальчика. «Яша, я ведь разузнал о твоем опере Козлове. Не майся душой. Пустили его в расход еще в 37-м. Так что и тут прав оказался твой Андрей. Не надо тебе грех на душу брать. Вести этой можешь верить. Я с одним из его сослуживцев штрафной лямку тянул. Он-то, в отличие от Козлова, червонцем отделался. Да только исход один. Уже на втором году отсидки в ящик сыграл. Закалка жидковатой оказалась. У нас покрепче вышло. Ну, оставайся с Богом». Взволнованный Яков неотрывно смотрел на него. Мимолетность этой встречи вместила в себя столько, сколько не произошло за 5 лет пребывания в зоне. Сразу 2 встречи, 2 события, о каких не можно было и мечтать. Искренняя радость за неожиданный поворот в судьбе такого же, как и он, зэка, и необычайная светлая грусть расставания. Ведь напутствие из его уст: «Оставайся с Богом», еще какой-то час назад Яков принял бы за обычную, присущую Сломскому, ироничную насмешку. Теперь это прозвучало так естественно. Как же все перевернулось, и эта весть. На какое-то мгновение она выхолостила душу и породила боль бессилия. Не сбудется его самое заветное желание — месть. Ждать столько лет, жаждать и не свершиться. Но тут же и оттаяла душа, будто только и ждала этой самой вести. Поразительно четко осознал он вдруг, сколь навредил себе этой навязчивой идеей мщения. В памяти тут же всплыл и застучал рефреном так часто слышанный от Адама стих: «Не мстите за себя, возлюбленная, но дайте место гневу Божию». Ах, какое бесчетное количество раз увещевал он Якова этими словами. И только вот сейчас он словно прозрел, и в душе оказалось столько места для любви ко всем, ко всей своей семье, к Адаму, Сломскому, Ане и даже вот к этому его конвойному Федору. «Не мстите за себя, возлюбленные». Яков медленно опустился на колени, облокотился на лавку и закрыл лицо руками.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады предложить для вашего внимания выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о вере в Бога, о смысле жизни и о возможности сделать новое начало с Иисусом Христом.
1: Сегодня мы открываем нашу программу призывом из 45-го псалма Библии, 11 стих. «Умолкните и знайте». Я Бог, я вознесен над народом, я вознесен над землей.

0: одного взгляда на красоту и величие неба, на ревущий морской прибой, на журчащий горный поток должно было быть достаточно, чтобы человек мог склонить голову в смирении перед незримым Творцом, создавшим такую прекрасную вселенную, и воскликнуть: «Как ты велик! Как ты велик!» Но, к сожалению, часто люди смотрят на природу только как на источник удовольствия и развлечения. Озера и моря для плавания, снег для лыжного спорта, солнце для солнечных ванн, реки для рыбной ловли и так далее. Но христианин, пользуясь этими благами, видит в окружающей природе руку своего Создателя и благодарит его за дарованные им блага.
1: Сейчас прозвучит песня «Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения?» После исполнения этого гимна выслушаем беседу Ивана Петерса о разнице между двумя категориями людей, признающими Бога как Творца, и теми, которые Его отвергают.

Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, сегодня я хочу взять в основу моей проповеди некоторые выражения из 36-го псалма. Псалом этот разделен в нашем русском переводе на 40 стихов. И, конечно, мы в течение нескольких минут не сможем углубиться во все истины, которые мы находим в этом тексте. Поэтому я хочу сегодня рассмотреть с вами только одну тему из всего этого 36-го псалма. При рассматривании этих слов Давида мы замечаем, что он написал его, будучи уже в преклонном возрасте. Он имел долгий жизненный опыт. В этот опыт входили радостные переживания с Господом. Будучи еще юношей, он был пастухом. Он оберегал стада от хищников. И в этом же возрасте он победил великого Голиафа, воина филистимской армии. Но претерпел он также много трудностей. Не раз жизнь его была в опасности. Царь Саул преследовал его многие годы, желая его уничтожить. Пережил Давид в своей жизни и разочарование. Он плакал и сокрушался перед Богом о соделанных грехах и с радостью пел Господу песни хвалы за пережитое прощение. И вот в 25 стихе нашего 36-го псалма он пишет: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». И немного дальше в 35 стихе мы снова читаем: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву». Вот два типа людей, о которых Давид говорит в этом псалме: праведники и нечестивые. На основании всего текста и вообще высказываний Библии мы можем сказать, что речь здесь идет о людях верующих и неверующих. Праведными в Библии называются люди, уверовавшие в Бога, те, которые доверили Ему свою жизнь. И они праведны не потому, что являются безошибочными людьми, а потому что Бог им простил грехи и по причине жертвы Христа на Голгофе оправдал их. Я, как христианин, сам по себе нисколько не лучше других людей. Но я помилован Господом, и с Его помощью хочу жить так, чтобы моя жизнь была угодна Ему. Это не значит, что я не способен больше ошибаться. Но если это случается, совесть моя осуждает меня, и я могу обращаться к Богу с просьбой о прощении. Он в таком случае милует и прощает. Второй тип людей, о которых говорит здесь Давид, это нечестивые, то есть неверующие в Бога люди. Конечно, мы не можем отвергать того, что многие неверующие живут честно, трудятся добросовестно и ведут примерный образ жизни в обществе. Но несмотря на все это, Библия называет их грешниками. Греховность человека, дорогие слушатели, заключается не в том, сколько плохих дел кто-либо сделал. Грешники мы все по причине нашей природы. Мы рождаемся в этот мир грешниками. И поэтому каждый человек, без исключения, нуждается в спасении. Поэтому можно, несомненно, сделать вывод, что различие между, как говорит здесь Давид, праведными и нечестивыми истекает не из того, что они сами по себе лучше или хуже других. Различие только в том, прощен ли человек Богом или нет. И это различие, дорогие, очень значительно и важно. И вот автор нашего 36-го псалма Давид говорит, что он видел эти две категории людей. Он говорит эти слова уже будучи старцем, а это значит, что он долго наблюдал за ними. И вот он откровенно сознается в том, что случилось с ним, когда он смотрел на эти два типа людей. На первый взгляд меня удивляют мысли Давида. Присуще человеческому существу мыслить и говорить в пользу самому себе.

тоже иметь то, что имеет другой. Да, в мире неверующие часто много успешнее, чем верующие. И все же Библия призывает верующих не ревновать и не завидовать таковым. Почему? В ответ на этот вопрос мы имеем в 36-м псалме два ответа. И в этих ответах говорится о преимуществе верующего и о трагическом конце тех, которые отвергают предлагаемое Богом спасение. То есть, просто говоря, мы видим здесь разницу между человеком верующим и неверующим. Во-первых, все в мире достигнутые материальные блага только временны и не дают человеку полного удовлетворения. Во втором стихе человек сравнивается с травой. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. И дальше в 35 и 36 стихах. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу». Таким образом, Слово Божие здесь уподобляет неверующего человека траве и дереву. Сам Давид знал хорошо такие явления. Когда он был пастухом, то каждый год видел своими глазами, как засыхала трава с наступлением летнего зноя. И ему трудно было найти места, в которых его стадо могло насытиться. В Палестине есть деревья, которые достигают тысячелетнего возраста. Но и это время проходит. И от иссохшего дерева вскоре не остается и следа. Эти примеры очень вески. Давид приводит эти сравнения, чтобы показать нам, как временно наше пребывание на земле. А потом? О, если бы это было правда, что смертью для человека все кончится. Но Библия ясно и определенно учит, что смерть нашего тела – это не конец, а начало вечности. Начало жизни, в которой не будет больше смерти. И эта вечность ожидает всякого человека, как верующего, так и неверующего. Но огромная разница заключается в том, где кто будет проводить эту вечность. В 7 стихе 3 главы 2 послания апостола Петра мы читаем о будущем нашей земли. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». И немного дальше в 10 стихе Петр продолжает. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это конец нашего мира. Но это еще не все. Страшнее и ужаснее всякого конца света – это участь людей, отвергающих в этой жизни Бога. Участь тех, которые не принимают жертвы Христа. Как бы мне хотелось молчать о этой участи. Честно признаться, вся моя внутренность возбуждается при этой мысли. Я бы лично хотел вырвать эти слова из Библии. Но это ведь не изменит факта. В 20 главе книги Откровения, начиная с 11 стиха, мы читаем следующее. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Беря все это прочитанное во внимание, стоит остановиться и задуматься над словами Давида.
не ревнует.

Не завидуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. В свете того, что ожидает нас в вечности, меркнут все блага земли. Ценность их исчезает. Там будет произведено разделение между верующим и неверующим. Это одна причина тому, почему Слово Божие советует нам не завидовать достижениям людей этого мира. И вторая причина этому – та, что обещания Бога своему народу во много раз превышают все блага временной жизни. Начиная с 3 стиха 36 псалма, Давид пишет: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Уповай на Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Это, дорогие, будущее тех, которые при жизни посвящают себя Господу. Им дано обетование вечной жизни. Я при этом, конечно, не говорю, что верующий человек должен теперь, сложа руки, ожидать вечности. Нет, эта вечная жизнь начинается для верующего именно здесь, на земле. В 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова самого Иисуса Христа: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Имеешь ли ты, дорогой друг, эту жизнь? Ведь только верой в Иисуса Христа можно освободиться от ужасного будущего, ожидающего тех, которые не принимают дар спасения. В 18 стихе той же 3 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Тех людей, которые верой принимают Христа как своего личного Спасителя, Слово Божие призывает делать добро и хранить истину, живя на земле. А это не всегда легко. Уверовавший в Бога человек встречается в этом мире со многими трудностями. Один миссионер, который трудился в Японии, рассказал мне недавно один случай. По его свидетельству, в этом городе обратился к Богу один парикмахер. И после своего обращения он стал честно вести отчеты своей работы, добросовестно вести бухгалтерию своего ремесла. И, конечно, он теперь честно платил государственные налоги. Его отчеты, однако, побудили финансовые органы города провести своего рода ревизионный контроль на местах работы других парикмахеров. И при этом власти установили, что многие из них вели свои отчеты нечестно и платили налоги не за весь свой заработок, а только по своему личному усмотрению. Ясно, что тот уверовавший парикмахер терпел от своих коллег преследования, и многие возненавидели его. Почему? Потому что честность этого христианина обличала других в их нечестности. Так часто бывает в жизни верующих. То же самое встретит и каждый человек после своего обращения к Господу. Но несмотря на все это, наступит однажды день, дорогие, когда, как говорит Давид в 36-м псалме, Господь выведет на свет правду такого человека и справедливость его, как полдень. Да, принявшие Христа будут вечны с тем, который их спас, и в этой вечности не будет больше причины для зависти и ревности.

от ненастья, вражды и скорбей. Он зовет тебя светлое небо. Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет у тебя.

0: вражды и скорбей. Он зовет тебя светлое небо от ненастья, вражды и скорбей. Он зовет тебя светлое небо от ненастья, вражды и скорбей. Он зовет тебя светлое небо.
1: Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте по нашему адресу.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: В-шестых. Рождество изумительно тем, что полнота Божества воплотилась в младенца. Еще за 700 лет до совершения этого чуда пророк Исаия Духом Святым получил откровение о нем и предсказал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Но, увы, людям, к сожалению, трудно понять, что Бог во Христе восстановил свой образ, который Он дал человеку в начале творения и который исказил сам человек. Иисус — славный, премудрый советник и просветитель, всемогущий Бог. В рождественском младенце совместились все Божьи свойства и дары. Осознал ли ты великую благодать, что в Иисусе к нам пришел Бог? Если да, то можешь провозгласить вместе с другими: «С нами Бог». В-седьмых. Христос не желает удерживать свои Божьи свойства для самого себя. Иначе Он остался бы на небесах. Но Он сошел в наш мир, облекся в человеческую плоть и смиренно принял вид слуги, чтобы проложить нам дорогу на небо, возвратить нас Отцу и наполнить нас своей полнотой. Павел также свидетельствовал, что Бог имел целью наполнить своей полнотой Церковь. Об этом написано в послании к Ефесянам в 1 главе 23 стихе и в 4 главе 10 стихе, а также в послании к Колоссянам в 2 главе 10 стихе. «Пусть поток хвалы подхватит тебя и вдохновит к прославлению благодати Божией. Не медли более в грехах среди унижения, обольщения и боли, но открой свое сердце и впусти туда полноту Христову. Приди к рождественскому младенцу, и в твою жизнь изольются неиссякаемые благословения, и даже ты сам станешь источником благословения для окружающих». Вопрос 13. Что такое полнота Христова?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 17 по 18. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
0: Новый Завет отличается от Ветхого Завета так же, как праведность по закону отличается от праведности по благодати. Бог дал Моисею 10 заповедей и закон, чтобы установить порядок жизни и жертвоприношений. Тот, кто соблюдал все постановления этого закона, заслуживал жизнь. Тот же, кто нарушал хотя бы одно из этих постановлений – смерть. Стало быть, закон осуждал всех на смерть, ведь никто не безупречен. Даже самые благочестивые люди сокрушались и каялись, потому что не могли соблюсти всех постановлений закона. Тем не менее, религиозные люди воображали о себе, будто они праведники, и их жизнь угодна Богу. Они становились самолюбивыми и нетерпимыми законниками, которые, забыв о любви, гордились своей собственной праведностью в делах закона. Вне всякого сомнения, закон свят, потому что в нем отражена святость Божья. Однако перед ним всякий человек представляется порочным и исполненным зла. Итак, Божий закон ведет нас к безысходности и смерти. И вот теперь, когда уже стал ощутим ее смердящий запах, Иоанн Богослов впервые в своем Евангелии упоминает имя Иисуса Христа, который выводит нас из отчаяния и спасает от гнева Божьего. Этот человек — Иисус из Назарета, обещанный Богом Христос Мессия, во всей полноте помазанный Святым Духом. Он — Царь царей, Слово Божие и Великий Первосвященник. Он — основание всякой надежды и спасения. Христос пришел не для того, чтобы дать нам новый закон. Он явился, чтобы искупить нас от проклятия закона. С неописуемой любовью Иисус исполнил за нас все уставы, понес на себе все наши грехи и осуждение всего мира, окончательно примирив нас с Богом. Бог уже не враждует с нами из-за наших грехов. Мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус, как человек, вознесся к небесному Отцу. Он излил на нас своего Святого Духа, который начертал закон в наших сердцах и наполнил наш внутренний мир незапятнанными, неискаженными, возвышенными мыслями. Мы не под законом, а закон внутри нас. Бог наделяет нас силой исполнять заповеди Его любви. С пришествием Христа началась эпоха благодати, в которой мы с вами сейчас живем. Бог не требует от нас каких-то достижений, благодеяний, жертв, чтобы мы утверждали на них свою собственную праведность. Он послал к нам своего Сына и в нем даровал нам свою божественную праведность. Верующий в Сына получает совершенное оправдание. Мы любим Его, воздаем Ему благодарение и жертвуем нашу жизнь ради Него, потому что Он совершенно безвозмездно осветил нас. Христос не оставляет нас сиротами. Он пребывает с нами и наделяет нас своими дарами. Мы не заслужили ни прощения грехов, ни общения с Божьим Духом, ни Его даров, ни благословений. Все дано нам по благодати. В действительности мы заслужили только Божий гнев и вечную погибель. Однако теперь, соединившись верой со Христом, мы стали детьми Божьими, и Бог облагодетельствовал нас. Понял ли ты, в чем различие между рабами по закону и детьми по благодати? Эта благодать не просто какие-то нежные чувства в сердце святого Бога, а любовь, зыждущаяся на законном основании. Бог не может прощать, кого захочет, потому что грешник подлежит наказанию за свои грехи. Он должен умереть. Однако заместительная жертва Христа за нас, Его крестная смерть удовлетворила правосудие Божие. Благодать стала оправданной, а милость Божия — непоколебимой истиной. Благодать во Христе — это наше законное основание для жизни с Богом. Возможно, кто-то спросит, как может всемогущий Бог зависеть от своего правосудия? На это можно ответить, что поборники многих религий мучительно силятся познать Бога, но все эти религии подобны бесполезным лестницам, установленным на земле и недосягающим небес. Христос же подобен не рукотворной лестнице, а опущенной с небес на землю. Только через Него можно прийти к Богу, и Он нас не разочарует. Вечного Творца никто никогда не видел, потому что наши грехи разделяют нас со святым Богом. Все разговоры о Боге — только лишь смутные предположения, но Христос испокон веков был Сыном у Бога, одной из ипостасей Святой Троицы. Сын знает Отца. До Христа все откровения были отрывочными и неотчетливыми, и только Сам Христос, верное Слово Божие, открыл нам всю правду о Нем. Сущность учения Христа. Христос учил нас обращаться к Богу в молитве следующими словами: «Отче наш, сущий на небесах». В этом обращении он открывает нам отцовское сердце Бога. Бог не грозный диктатор или губитель. Он не безучастен, он печется о нас, как отец о детях. И если дитя упадет в грязь, отец поднимет его и хорошенько вымоет. Он не бросит ребенка пропадать в распутном мире. С тех пор, как мы узнали, что Бог наш отец, мы расстались с былым отчаянием, одолевшим нас среди забот и грехов, потому что, вернувшись к нашему Отцу, мы очистились и теперь живем с Ним навеки. Это имя «Отец» стало новым учением, которому учил Христос. Оно совершило настоящий переворот в умах людей и положило начало новому христианскому мышлению. Все высказывания и деяния Христовы можно подытожить одним этим именем – «Отец». До воплощения Христос был у Отца, как Сын, который пребывает в недре Отчим, то есть на Его руках. Этот светлый образ передает близкие отношения между Богом и Христом. После смерти Сын вознесся к Отцу и не просто воссел одесную Бога, но в лоне Отчим. Это значит, Он един с Богом, Он и есть Сам Бог. Все, что Иисус говорил о Боге, это неизмененная, могучая, несомненная истина. Во Христе мы видим Бога, каков Он. Каков Сын, таков и Отец. Каков Отец, таков и Сын. Молитва. Отче наш, сущий на небесах, мы восхваляем и благодарим Тебя, ибо Ты послал к нам Своего возлюбленного Сына Христа. Мы поклоняемся Тебе, потому что Христос освободил нас от бремени закона и укрепил нас в Своей божественной праведности. Мы благодарим Тебя за всякий духовный дар. Славим Тебя за право быть Твоими детьми. Храни нас в благодати Твоей и яви многим людям Твою любовь, чтобы они, благодаря Твоему имени Отец, изменились, осветились и стали Твоими детьми. Вопрос 14. Какое новое учение принес в мир Христос?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Свидетельство. Андрей Кран, Германия. Господь, пастырь мой. Я обратился с покаянием к Богу, когда мне было 16 лет. Водное крещение в основном преподавали в нашей церкви только тем, кто был 18 лет и старше. Я очень сильно хотел летом креститься, но в марте 1974 года, когда мне исполнилось 18 лет, меня забрали на службу в армию. Нас привезли в Барнаул. Там, проходя краевую медкомиссию, у меня обнаружили туберкулез легких. Вначале я расстроился, но потом, помолившись, утешился и предал все в руки Божии. Меня положили в туберкулезный диспансер на лечение, и по предписанию каждое утро давали целую горсть таблеток, которые из-за боли в желудке я не мог принимать. Я верил всем сердцем, что Господь может меня исцелить. За меня молилось очень много христиан, и позже я понял, что все происходившее было мне во благо. Летом, во время армейского отпуска, я принял водное крещение. Это был незабываемый день. Как никогда раньше, так явно почувствовал близость Божию и Его благость ко мне. Вскоре после водного крещения меня повторно обследовали врачи и не нашли никакого следа от моей болезни. Господь меня полностью исцелил. Слава Ему! Осенью меня снова призвали в армию. И так как в моем личном деле большими красными буквами было написано слово «баптист», я попал в строительный батальон. Когда мы не оставляем упования на Бога, Он всегда находится рядом. Господь позаботился обо мне. У меня были водительские права, и всех, кто имел права, готовили водителями на грузовые автомобили перевозить стройматериалы. Однажды меня вызывает командир роты и говорит мне: «Потому как я верующий, меня определили в управление водителем при полковнике управления снабжения». В этом случае я снова увидел милость Божью. Там продолжалась моя служба. В управлении был один офицер, начальник политотдела, который постоянно выговаривал моему офицеру, что, мол, все водители комсомольцы, патриоты, достойные. Почему тебя возит баптист? Ты позоришь свою честь. На это мой шеф отвечал: «Ваши комсомольцы то напьются, то от них перегаром разит, то опаздывают. Таким людям я не решаюсь доверять свою жизнь». Помню один случай, когда Господь спас нас от смерти. Однажды зимой, ночью, мы возвращались домой из Владивостока, в Уссурийск. Мой полковник сидел рядом со мной и дремал. Мы ехали через перевал, где было много крутых поворотов, по узкой дороге над бездной. Я очень сильно хотел спать и всячески боролся со сном. Ничего не помогало. Возможно, что когда кто-то находится в подобной ситуации, то Господь побуждает молиться кого-то из детей своих. Я уснул на мгновение и сквозь сон услышал шорох мелкого гравия под колесами. Когда я открыл глаза, то увидел, что мы были уже на краю пропасти. Я успел повернуть руль влево и по самой кромке отвернуть от обрыва. Прошло 6 месяцев моей службы. Рядом не было ни одного христианина, а мне так не хватало общения. Я стал молиться, чтобы Бог послал хотя бы одного верующего в мою часть. После этого прошло около месяца, и неожиданно ко мне в столовой подходит молодой солдат и спрашивает: «Вы Андрей Кран?» Сам командир части сообщил ему обо мне. Так Господь свел нас по моей молитве. Это был Саша Максимюк. Мы часто после отбоя встречались, молились, пели и славили Бога. Там я впервые ощутил радость и важность общения, которым верующие люди часто не дорожат. Так Господь благословлял меня все эти годы службы. Свидетельство. Молитва бабушки. «И поставлю завет твой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Бытие 17:7.
С такими словами Бог обратился к Аврааму. Эти обетования исполняются в жизни верующих и сегодня, спустя почти 4000 лет, потому что все верующие в Иисуса Христа – суть сыны Авраама по вере. Галатам 3:7. Это пророчество исполнилось и в моей семье. Моя бабушка и дедушка были высланы из Украины во время сталинских репрессий, как враги народа. В 5:00 утра полицейские разбудили всю семью и приказали собираться, чтобы месяц ехать в телячьих вагонах в казахские степи. Дедушка в растерянности спросил у полицейского, что взять с собой. Тот ответил: картошку, сало. В доме у деда была большая Библия на старославянском языке. Дед завернул ее в узелок, и с этим узелком он с больной женой и 5 детьми приехал в казахские степи. Поумирала там народу в то время тьма тьмущая. Но Библия и надежда не обманули. Дед и вся его высланная в Среднюю Азию семья остались живы. Дедушка и бабушка не умели читать. Они были православными. Они никогда не говорили нам про Христа, но жизнь вели праведную, стараясь жить по-христиански. Через несколько лет мама вышла замуж за таджика. У моего отца было 2 жены. От одной было 10 детей, а от другой 9. У второй матери при рождении 5 детей умерли. 2 наши семьи жили рядом. Мы называли ту маму мамой, а те дети называли нашу маму мамой. Отец воспитывал нас в мусульманских традициях. В доме были мулы, мальчикам делали обрезание, соблюдались все праздники и так далее. Однажды, когда мне было 5 лет, я услышала, как моя бабушка спросила у матери: «Зачем ты родила этих 10 детей, если все они будут нехристи, мусульмане?» И горько заплакала. Бабушка молилась за нас со слезами каждый день. Сегодня я понимаю причину ее слез. Она хотела, чтобы ее внуки были христианами. А так как мы родились в мусульманской семье, то бабушке казалось, что мы и умрем мусульманами. Вот уже около 35 лет нет нашей замечательной бабушки в живых. А 9 из 10 ее внуков стали христианами. 4 открыли церкви и стали пасторами. В России, Украине, Казахстане и Узбекистане. 12 правнуков Прасковьи, так звали нашу бабушку, пошли учиться в христианский колледж на миссионеров. Вот так распространяется благословение Авраама, с которого я начала свое свидетельство. Бог заключил с нами завет. Не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас. И завет этот – вечный завет. Он распространяется не только на верующих, но и на всех их потомков. Моя бедная бабушка не знала всей силы завета и потому так горько и безутешно плакала о своих внуках. Однако кому мало дано, с того мало спросится. Бабушка моя не знала всей силы завета, который Бог заключил с верующими через Иисуса Христа. Велика сила молитвы. Слезы моей бабушки дошли до неба. Они оказались такими сильными, что ничто не смогло удержать нас в других традициях и другой вере. Спасибо тебе, Господи, и спасибо тебе, дорогая наша бабушка, за твои горячие молитвы и слезы, глубокую доброту и безграничную любовь ко всем нам, твоим многочисленным внукам. Я глубоко уверена в том, что никто из людей не приходит в церковь просто сам по себе. Всех нас кто-то вымолил у Бога. Наши бабушки, дедушки, родители, а может быть, соседи или ближайшая церковь. Не будем забывать благодарить Бога за этих людей. Возрадуемся и возвеселимся. Бог верен своему завету. Он велик и многомилостив. И его обетование верно во все времена. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
Деяния 16:31. Ширинай Досова. Вопрос-ответ. Вопрос. Недавно мой сын рассказал мне о чувствах, которые он испытывает к однокласснице. Является ли детская влюбленность грехом? И как родители-христиане должны реагировать на подобные откровения детей? На вопрос отвечал пастор Андрей Александрович Вовк. Прежде всего, необходимо ценить откровенность вашего ребенка. Для того, чтобы дальше эффективно влиять на него, вам необходимо постараться сохранить подобные доверительные отношения. Поэтому не следует резко реагировать на подобный вопрос или высмеивать ребенка. Надо поговорить с ним серьезно, стараясь объяснить следующее. Способность испытывать чувства к лицам противоположного пола дана Богом для вступления в брак и скрепления брачного союза. Брак возможен только между взрослыми людьми. Христиане должны вступать в брак только с христианами. 1 Коринфянам 7:39. Необходимо указать ребенку, что сейчас не сдерживать свои чувства по отношению к другому ребенку неправильно, так как вступать в брак дети все равно не могут. Поэтому не стоит растрачивать чувства впустую, отвлекаясь от своих основных обязанностей, таких как послушание родителям и учеба. Также ребенку необходимо сказать, что испытывать подобные чувства по отношению к неверующим вообще неразумно для того, кто хочет посвятить жизнь Христу, так как брак между верующим и неверующим невозможен. 2 Коринфянам 6, 14-18. Чувство влюбленности можно испытывать лишь к тому, с кем ты собираешься в ближайшее время вступить в брак. Во всех остальных случаях свои чувства необходимо сдерживать. На реплику ребенка «Мы решили пожениться через 10 лет» стоит ответить, что он не может знать, будет ли он жив через 10 лет. Возможно, Христос придет за своей церковью раньше. Поэтому не стоит увлекаться мыслями о далеком будущем, а лучше сфокусироваться на настоящем. Необходимо также сказать о том, что такие чувства подталкивают к греху. Известны случаи, когда девочки дерутся из-за мальчиков или мальчики из-за девочек. Чрезмерно увлеченный чувствами ребенок может идти на обман родителей, только бы увидеться с объектом своего обожания или снизить успеваемость в школе, или потерять интерес к урокам в церковной воскресной школе. Родители должны учить детей контролировать свои чувства.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, «Я Господь, Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее». Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее». И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его, я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните, и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его, пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не

чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них». Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: „Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том,

что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, который приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря:
когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом, я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня мы коснемся постановлений о моральном поведении, которые предписывал закон Моисеев израильтянам. Эти постановления исходили прежде всего из ответственности Израиля перед святым Богом за то, чтобы быть его святым народом, в отличие от народов языческих. Само существование Бога уже делало необходимым соблюдение моральных принципов. Дело в том, что если нет Бога, а причиной существования Вселенной и человека объявляется случай, то где же та точка отсчета, по которой надлежит сверять свои действия людям? Как можно устанавливать в обществе те или иные законы, если нет того абсолюта, на который можно было бы ориентироваться? С другой стороны, идея случайного появления на свет человека обесценивает его как личность. По сравнению с огромной Вселенной, человек кажется ничего не значащей пылинкой. И если нет Бога, то нет смысла наделять его какой-либо ценностью, которая отличала бы его от окружающей природы. В отношении израильского народа вопрос стоял по-другому. Бог открылся им как единый Бог, Творец Вселенной и человека. Бог, создавший человека по своему образу и подобию, наделил его теми же качествами, которыми обладал он сам – способностью мыслить, чувствовать, делать выбор, руководствуясь своей свободной волей. И потому те моральные законы, которые Бог устанавливает для своего народа, предназначались человеку, достоинство которого ценилось выше, чем просто живого существа. Соблюдение их, в отличие от распущенности окружающих народов, ставило человека в особые отношения с Богом. Эти отношения определялись прежде всего заветом, заключенным между Богом и его избранным народом. Интересно, что и сама структура 18 главы книги Левит напоминает форму, которая в древности была присуща на Ближнем Востоке договорным обязательствам. Вначале идет речь о том, кто заключает завет. «Я, Господь, Бог ваш». Затем следует напоминание об историческом прошлом израильского народа. И после этого речь идет о главном условии завета. «Мои законы исполняйте». Если народ будет исполнять законы, то это будет сопровождаться благословением, а именно «человек будет жив». Итак, давайте вместе с доктором МакГи познакомимся с теми моральными законами, которые были предписаны народу израильскому в книге «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 18 главы книги «Левит» и в конце программы кратко ознакомимся с содержанием главы 19. В 11 стихе 5 главы 1 послания Коринфянам мы читаем слова апостола Павла. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». 4 стих 1 главы 2 послания Петра говорит о славе и благости Христа, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделали с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Стихи из этих новозаветных посланий адресованы вам и мне. Дитя Божие призывает к святости в любом веке. Давайте прочитаем еще 16 и 17 стихи 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 4 стих 1 главы послания к Ефесянам говорит: «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». 16 стих 1 главы 1 послания Петра. «Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят». А вот еще одна истина, которую нам следует усвоить. Многие говорят, что если вы хотите проповедовать толпе, то вы обязательно должны опуститься до ее уровня и чуть ли не жить подобно этим людям. То есть вы должны стать такими, как и все. Это подход уже не раз применяли и одиночки, и целые группы. И знаете, что происходило? Им не удавалось проповедовать толпе. Они сами становились частью толпы. Бог же призвал нас к святости. Те, кому удавалось проповедовать и обращать людей ко Христу, жили такой жизнью, которая являла собой благую весть о спасении через Христа, которого они проповедовали. Например, в XVIII веке Англия была настоящим рассадником греха, а последователи Джона Уэсли называли святыми людьми. И еще их называли методистами, потому что их методы отличались от методов остального мира. Бог говорит: «Я Иегова». Но кто-то может возразить: «А я не христианин, так что мне все это неинтересно». Позвольте вам заметить, что Бог провозглашает свое превосходство независимо от вашего мнения. Бог создал вселенную, и Он ею управляет. Он говорит вам: «Я Бог ваш». Он знает нашу греховную природу, и тем не менее Он любит нас. Друзья мои, если вы примирились с Богом через Христа, то вам непременно захочется быть такими, как Он. Для этого вам нужно будет исполняться Духом Божьим и не совершать более грехов плоти, но производить плоды Духа. Прочтем теперь о запрещении близких отношений с родственниками. Начнем с 6 стиха. «Никто, никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь». Перед нами всеобъемлющее правило, которое запрещает иметь половые отношения с близкими родственниками. Весь этот раздел книги Левит комментирует седьмую заповедь. В данном стихе речь идет о кровных родственниках. И снова Бог объясняет причину запрета: «Я Господь». Прочтем далее 7 и 8 стихи. «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего». Здесь Бог предостерегает против отвратительного греха кровосмешения. И поскольку этот грех имел место в церкви города Коринфа, апостол Павел очень эмоционально осудил его в первом стихе 5 главы своего первого послания к Коринфянам. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и причем такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Об этом сегодня часто спорят, не так ли? И Бог, как видите, говорил о том же. «И не говорите мне, что сегодня другие времена. Бог дал совершенно четкое определение греха, так что отпадают всякие сомнения, разночтения». Прочтем далее стихи с 9 по 15. «Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей не открывай их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее». Смотрите, как подробно рассматриваются отношения, которые возникают между родственниками по крови или по браку. Ведь они часто находятся вместе, и всякого рода прелюбодеяния возможны. Поэтому Бог и ставит эти запреты на пути греха. Все эти грехи, и особенно грехи, описанные в 9 стихе, процветали в Египте. Фараоны и Птолемеи практиковали браки между братьями и сестрами. Но вначале, как вы помните, такого запрета не существовало. Каин и Сив должны были жениться на своих сестрах. Авраам женился на своей двоюродной сестре. А вот сейчас закон Моисея прекращает такую практику. Прочтем теперь 16 стих. «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». Исключением из этого закона является закон о вдове брата, который изложен в стихах с 5 по 11 из 25 главы книги Второзакония. А теперь давайте прочтем о запрете других грехов плоти. Начнем с 16 и 18 стихов. «Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее». Здесь речь идет не о кровных родственниках, а о родственниках через брак. Поскольку дочь и сын связаны кровным родством со своей матерью, то браки с ними запрещены для мужа этой женщины. Оба эти стиха связаны с двоеженством, которое здесь называется кровосмешением. Как раз с этой проблемой и столкнулся бедный Иаков, когда взял себе в жены двух сестер – Лию и Рахиль. История его семьи оказалась совсем непростой. Заметьте, однако, что Иаков жил до появления 10 заповедей. Прочтем теперь 19 стих. «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее». Законные отношения между мужем и женой были, как видим, в определенные периоды времени запрещены. Плотский разум должен был подчиниться закону. Теперь читаем 20 стих. «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею». Бог расставляет все эти преграды закона с одной целью – защитить дом и семью от распущенности языческих нравов. Семья на земле должна быть отражением семьи на небесах. И чистота жизни – должна стать отличительным знаком семьи Божьей. Святилище в Скинии предназначалось для поклонения Богу, а дом должен был стать святилищем людей в их земной жизни. В Новом Завете об этом тоже немало сказано. Для примера вы можете прочесть хотя бы 7 главу 1 послания к Коринфянам. Кроме того, эта глава книги Левит запрещает посвящать своих детей Молоху. Вот 21 стих. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Может показаться, что данный стих случайно попал в эту главу. Но у язычников поклонение Молоху было тесно связано с сексом. Статую Молоха раскаляли до красна, и в его руки клали маленьких детей. Трудно представить, насколько все это было ужасно. Некоторые считают, что такого вообще не могло быть. Однако в Писании есть и другие места, указывающие на этот обряд. Вот, например, 31 стих 17 главы 4 книги Царств. «И сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху богам сепарваимским». 21 первый стих 7 главы книги пророка Иеремии. «И устроили высоты Тофета в долине сыновей Иномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Этот ужасный и чудовищно жестокий обряд бесчестит имя истинного Бога. Любовь Бога к детям ясно видна в Писании от книги Бытие до книги Откровения. Да и сам Господь Иисус Христос ясно сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Прочтем теперь о запрете половых извращений. Читаем 22 стих. «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». Невозможно поверить в то, что совсем недавно в центре Лос-Анджелеса церковь устроила танцы для сексуальных извращенцев. Мне рассказывали, что там собралось более 700 человек. Все было настолько отвратительно, что даже видавший виды журналист, который желал написать статью обо всем этом, не выдержал и бежал оттуда. Друзья мои, Бог осуждает подобные извращения и в Ветхом, и в Новом Завете. Вот что сказал об этом апостол Павел в стихах с 24 по 28 из 1 главы послания к римлянам. «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным корыстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Порок, о котором здесь идет речь, сегодня очень распространен. Соединенные Штаты превратились в Содом и Гоморру. Когда я смотрю на то, куда катится моя страна, мне хочется плакать. Я ведь люблю эту страну, это моя родина. Мне тяжело видеть всех этих грязных, растленных, аморальных людей, которые тянут нас в пучину греха и к неминуемому наказанию. Поверьте мне, суд близок. Почему нам не живется спокойно ни за рубежом, ни дома? Почему в 22 стихе 48 главы пророка Исаии сказано: «Нечестивым же нет мира». Прочтем теперь 32 стих. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него, и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно». Поистине чудовищно. Такое практиковалось в культах плодородия и в обрядах поклонения природе. Распущенность всегда самым отвратительным образом связана с идолопоклонством. И если вы думаете, что такого не происходит сегодня, то поговорите с полицейскими из управления Лос-Анджелеса. Они многое вам порасскажут. Далее мы читаем о том, как народы Палестины были изгнаны за совершение всех этих грехов. Вот 24 и 25 стихи. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». Народы Палестины были изгнаны из этой земли, потому что совершали все эти жестокие и отвратительные грехи. Много сентиментальных и недалеких проповедников льют слезы из-за того, что Бог изгнал хананеев. Но мы только что увидели, почему Он это сделал. Бог не мог более терпеть то, что там происходило. Земля Хананеев погибала от венерических заболеваний. Жители ее были виновны в самых страшных грехах. Если жилец не платит за квартиру, его в конце концов выселяют. А Бог – владелец этой земли. Друзья мои, мы с вами точно так же снимаем квартиру на этой земле. 70 лет нашей жизни – это всего лишь срок нашего договора аренды. Земля принадлежит Богу. Это Его собственность. И нам следует стать Его детьми. Тогда Его собственность останется нашей навсегда. Прочтем заключительные стихи этой главы с 26 по 30. «А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля, чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». Бог недвусмысленно предупреждает свой народ о том, что если они будут следовать примеру тех, кто жил до них на этой земле, то их постигнет та же участь, а может быть и что-то пострашнее. Земля Божия должна быть свята. Бог хочет, чтобы в конце концов на земле воцарила справедливость. Теперь давайте перейдем к изучению 19 главы книги Левит. Глава эта говорит о практическом применении заповедей в разных жизненных ситуациях. Здесь смысл этих 10 заповедей разъясняется на примерах из жизни народа. В этой книге нет ничего более практичного, чем этот раздел. Своим законом Бог хочет сказать только одно. «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Так написано во втором стихе 19 главы книги Левит. Этот принцип лежал в основе всех сторон и сфер жизни народа Израиля. Он объяснял все, что повелевал или требовал Бог. Этот принцип входил в быт всего народа Израиля. Святость во всех отношениях и проявлениях была превыше всего в повседневной жизни народа Божия. Это, кстати, надо подчеркнуть, актуально и сегодня, ведь Бог хочет стать реальностью нашей жизни. Сам закон не мог произвести ту святость, которой требовал. Закон требовал, но ничего не давал. Он раскрывал, что такое праведность, но ту высокую праведность, о которой он говорил, невозможно было достичь одними только человеческими стараниями. Вот что говорят об этом 19 и 20 стихи 3 главы послания к римлянам. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Как чудесно, что Бог послал нам Духа Святого, который может обитать в нас. Это та сила, которая необходима нам для истинной христианской жизни. И в 19 главе книги Левит еще раз объясняется причина, по которой устанавливаются заповеди. Утверждение «Я Господь Бог ваш» и «Я Господь» встречаются в ней 16 раз. Бог проводит черту между добром и злом. Он и только Он устанавливает, чем отличается святое от греховного. Никакой иной причины и иного основания не требуется. Призыв к святости актуален и сегодня. Готовы ли вы, друзья мои, откликнуться на него и стать под знамена Божьи, чтобы победить грех? Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу на этой оптимистической ноте. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что святость Божья требует святой жизни от тех, кто хочет быть Детем Божьим. Представление о том, что для проповеди Евангелия нужно опуститься на уровень толпы, в том смысле, чтобы жить такой же греховной жизнью, как и все, конечно же, неверно. Наша цель состоит в том, чтобы показать людям лучшую жизнь, призвать их к чистой и святой жизни. А это можно сделать только тогда, когда мы сами соблюдаем установления Божьи. Интересно, что в 18 главе книги Левит говорится о том, что за беззаконие хананеев земля свергнула с себя живущих на ней. Образ как бы ожившей земли, свергающей с себя своих обитателей, говорит о том, какой мерзостью в глазах Божьих было поведение языческих народов. И то, что в наше время творится во многих местах, в том числе и в нашей стране, заставляет задуматься. Народы Палестины были изгнаны со своей земли, потому что совершали все эти отвратительные грехи. Что произойдет с нашей страной, отвратившейся от законов Божьих и презревшей его постановления? «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш», звучит призыв со страниц книги Левит, обращенный в том числе и к нам, жителям России, на рубеже третьего тысячелетия.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня в гостях в нашей студии Александр Гусев из Минской церкви. Воистину, пути Господни неисповедимы. Человек, который несколько лет назад делал свой выбор, который делает каждый из нас, может быть, в жизни, стал за короткое время благословением для миллионов людей. Как это случилось в его жизни, он расскажет нам сегодня.
5: Меня зовут Саша. Я родился в 66-м году. Я уже здесь давал интервью о том, как протекала моя молодость. Естественно, это, как у всех, связано где-то было и с криминалом, где-то было связано с людьми, с друзьями, которые сидели. Я меня тоже не миновал такой участи. И Бог постучался ко мне после достаточно серьезного размышления в течение 8 лет. И вот эти 8 лет, которые я провел там, они повлияли на то, что будет со мной дальше. Я уже рассказывал, что я узнал, что есть жизнь после смерти. Я увидел, что моя душа, она оказалась однажды отдельно от тела. Я размышлял над смыслом жизни, если есть смерть. Если смерть есть, для меня жизнь тогда показалась бессмысленной. Слава Богу, что Бог показал мне вот через разные переживания, и в первую очередь вот этот случай, когда я лежал в реанимации, что я могу жить вечно, что душа моя – это нечто большее, чем тело. И в 92-м году, 19 июля, я принял Иисуса Христа в свою жизнь. Долгий был путь, было около полутора лет размышлений, чтения разной литературы, прихода в разные церкви. Самое главное, что человек, который перевел меня к Богу, он сказал такую простую вещь. Бог будет действовать в твоей жизни только тогда, когда ты посвятишь Ему жизнь свою не на 99 даже процентов, а только на все 100. И поразмышляв о своей жизни, я понял, что нет ничего, нет в жизни у меня за что бы держаться, чтобы я не мог доверить Богу. Потому что Бог показывал мне, Он отвечал мне на молитвы, я увидел, что Он добрый, что Он благой, что Он мудрее меня. И если Он будет строить мою жизнь, если Он будет строить мой путь, то это самое лучшее, что можно выбрать. Я сделал этот выбор, и с 92-го года я рожденный свыше христианин. Многое в жизни моей было. Но сейчас, вот уже 9-й год, я несу служение, которое так называется «Поющий проповедник». Однажды Бог мне это доверил. Доверил, чтобы я шел, рассказывал другим, шел в те же тюрьмы, общался с теми же ребятами, с которыми мы дружили или вместе были. И потихонечку, потихонечку начали рождаться песни, может быть, песни даже раньше начали рождаться об этом. Пришло время, Господь дал возможность их записать, через совершенно случайно, как бы все в жизни моей, как бы случайно, вся моя жизнь – это цепь счастливых случайностей. И многие люди, которые не верят в Бога, они говорят, это тебе просто повезло, тебе просто все хорошо. Ну, конечно, у меня счастливая семья, у меня сейчас 5 детей, у меня прекрасная жена, у меня замечательная квартира большая, все, что нужно в моей жизни, у меня есть. Я посещаю много стран. Вот сейчас пригласили 4-й раз в Португалию, там звонили из Лондона, песни мои знают где-то совершенно в разных, там и в Австралии, и в Америке, и в Финляндию ездим, там, в Сибири сегодня, в этом году 4 поездки было, больших 4 поездки. 200 дней я, в общем, провел в этом году вне своего дома, и радуюсь, что это творчество, и тем более слово свидетельство или проповеди, оно результативно, оно помогает каким-то людям, я могу с ними беседовать, делиться. Я доволен своей жизнью и радуюсь, что это сделал в моей жизни Бог.
4: Александр, а песни были мечтой или это Божья идея?
5: Ну, я начал писать песни, самую первую песню я писал 9 лет. И до сих пор ее помню, но ничего там не произошло особенного. В 17 лет я пел в группе, уже в техникуме, и там тоже писал песни. Потом был другой период, когда вместе с этим криминальным миром, тоже когда я пребывал там, в этих местах, то там я тоже писал песни. Такое было время до уверования. В 91-м году в Беларуси я вошел в финал конкурса «Лидер 91», тоже со своей песней. Потом было время уже после уверования, я почему-то так принял, что мне нужно что-то добиться в жизни, а потом уже с этой позиции какого-то морального или другого авторитета проповедовать Евангелие, рассказывать о Боге, я полез в шоу-бизнес, то есть мы познакомились очень хорошо с Александром Ивановичем Кальяновым. Я взял себе псевдоним Александр Домничев. Если вы посмотрите на диски некоторых исполнителей, там Гера Грач, покойная Катя Огонек, «Божья коровка» Инна Анзорова мне купила одну песню. Наверное, песни 4 записал Кальянов. И где-то там еще в интервью называет, что мой приятель Александр Домничев, он так говорит, что я, ну, то есть мы хорошо очень, и можно было двигаться дальше, я просто увидел, что шоу-бизнес – это не для христианина, и мне пришлось просто это свернуть и прекратить любое творчество, и я, в общем-то, это творчество пожертвовал Богу и сказал, если ты, Бог, Господь, не сделаешь и не покажешь мне, что я должен дальше этим заниматься даже для тебя, просто вижу, что это уводит, это делает какую-то, знаете, гордыню питает, тем более, если брать шоу-бизнес, это постоянное общение с людьми, далекими от Бога, наоборот, противниками Божьими, и искушения, которые есть в шоу-бизнесе, вряд ли. Если бы апостол Павел там вращался, он бы не был апостолом. Поэтому мне пришлось из шоу-бизнеса бежать, как в свое время Иосиф бежал, оставив там одежду в руках женщины, так мне пришлось бежать из шоу-бизнеса. И я просто пришел в церковь, и я понял, что мне нужно жить как-то вообще по-другому.
4: То есть, что касается таланта, в жизни конкретно было разделение на после и до, вот творчество.
5: Да, то есть всегда творчество, оно не сразу смешивалось с христианством. Не сразу. И я как-то отдельно осознавал себя как творческая личность и отдельно, что я христианин. В то время как однажды надо понять, сначала стать надо хорошим христианином, сначала надо научиться быть терпеливым, быть светом, определиться, для чего Бог тебя спас, а потом, ну, с Божьей помощью применять какие-то свои способности для этого служения. Сегодня мое мнение, что в центре жизни человека его главной целью является служение Богу. Писание говорит, что мы живем не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Если человек может сказать, я живу не для себя, а для Христа, если эта жизнь его свидетельствует, то тогда все в его жизни открыто в служении Богу. Если нет, если у человека есть, я говорю, что, к сожалению, у нас об этом не проповедуют, многие, может быть, служители даже не стараются провести ту правильную резкую границу между грехом, грех не обязательно прелюбодеяние или наркотики, просто непослушание Богу или отсутствие желания исполнять волю Божию, искать эту волю Божию, это тоже является грех. Грех – это в переводе промах. То есть это промах, и человек промахивается, может промахиваться всю свою жизнь. Я встретил одного человека, он сказал, я 23 года назад спасенный, и я был в тоже местах лишения свободы, и Бог меня спас. И я спросил у него, а ты какое сейчас служение несешь? Что ты сейчас делаешь для Бога? Ну, какое? Я там кормлю свою семью, живу честно, хожу в церковь, если, говорю, Бог тебя за 23 года не признал верным и не определил на служение, у тебя непорядок в отношении с Богом. Потому что Павел говорит, благодарю Бога, давшего мне силу, Иисуса Христа, что Он признал меня верным и определил на служение. И с тех пор я могу сказать, что однажды Бог признал меня верным, и я увидел этот сон, видел явный сон, где было ларец, и меня подвели к этому ларцу, и там было 3 отделения: изумруды, рубины, бриллианты. Я видел эти драгоценные камни и по пригоршне взял себе. Потом я понял, что это петь, писать песни и проповедовать. И Бог доверил мне однажды это служение, я радуюсь, потому что на самом деле радость христианина, весь его успех, все, что может быть счастливо в жизни христианина, только на пути явного конкретного служения в призвании Божьем. В противном случае это будут несчастные христиане, недохристиане, псевдохристиане, околохристиане. И я сомневаюсь даже в том, что люди эти дойдут до спасения, особенно если их вот бездействие продолжается 10 лет и больше.
4: Александр, мне очень ценно было в твоем именно случае услышать, что талант – это не самоцель, а все то, что получил от Бога, что нужно подчинить Ему же. Спасибо. И сейчас время, музыкальная пауза у нас, и мы услышим одну из песен Александра Гусева.
5: Я предлагаю послушать песню из моего последнего альбома «Слушай, душа». Песня называется «Подними меня к себе».

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Я напоминаю, в студии в гостях Александр Гусев, поэт, композитор и просто христианин. Сегодняшний день. Чем занимаешься ты сегодняшний день?
1: Сегодняшний день я стараюсь писать песни не только для себя, а для людей, которые уже участвуют в каком-то служении. Я пишу песни для Геннадия Никутева, это бывший вор-карманник, который сейчас уже живет в Соединенных Штатах, но постоянно ездит по всему миру и проповедует в местах лишения свободы. Вот прямо сегодня, скорее всего, он в Якутии. Вот, и в церквях, в местах лишения свободы я таким людям пишу песни. Несколько песен я написал для Жени, для Евгения Гудухина. Сейчас такой Игорь Хлебников тоже занимается тюремным служением, он хочет записать музыкальный альбом. То есть я стараюсь писать песни не только для себя, на это, правда, маловато мне времени, постоянно езжу. Я радуюсь, что моя семья... Повторю, у меня 5 детей, младшие 6 месяцев, доченьки. У меня 3 дочек, 2 сыновей. И они переживают, что ли, такое участие в служении. Они молятся у меня, они поддерживают. Моя жена имеет откровение, что то, что она остается одна, и вот там справляется с детками, со всем там хозяйством, с квартирой, что надо убирать и все такое, что это ее служение. Что она помощница в этом служении. Я радуюсь, что эта же помощница стала моя дорогая теща Наталья Анатольевна. И она тоже верующая. И многие братья и сестры, они просто как бы помогают в данном случае, чтобы в моем доме, ну, по крайней мере, был порядок в этом смысле. Я знаю, что жена очень часто говорит с детками,

0: и вот полгодика. И вот сегодня моя миссия – это рассказывать об Иисусе, говорить о каких-то вещах, потому что Бог открывает много из таких тем проповеди. Я записываю не только музыку, записываю проповеди. Сейчас выходит второй диск уже с проповедями. Например, то, что сейчас хочет Бог в последнее время. Сегодня мы точно понимаем, что это последнее время. И даже если бы оно не было последним, то Бог обращается к Коринфянам больше 1900 лет назад. Он говорит, время коротко. Христиане, извините, расслабились. Христиане думают, что время еще есть, а время коротко каждый день. Каждый день дьявол крадет тысячи душ, они идут в ад, а сидящие на диване христиане считают, что проповедовать или служить Богу должен диакон, пастор, 3,5 человека в церкви, а 2500 должны заниматься своими только делами и в воскресенье показаться на служении. Знаете, Бог против таких вообще вещей и пониманий. Однажды он просто выгнал Иерусалимскую церковь с насиженных мест, и написано «рассеявшиеся проповедовали слово», и там все проповедовали, и малые, и великие, с образованием, без образования, красноречивые, некрасноречивые, поющие, все. И вот этот момент, если мы, как христиане, Бог нас любит, если мы сами не пойдем, однажды нас выгонят на проповедь Евангелия, выгонят в эти страны, куда мы не хотим идти, выгонят в эти горячие точки, куда не затащишь, на Аркане христиан сегодня, то лучше пойти самому, я избрал пойти самому первым. То есть лучше, чем Бог меня выгонит, лучше я это буду сам делать.
1: А, Александр, а как ты для себя сам решил, как ты разделил проповедовать внутри церкви для верующих или для неверующих?
0: Вы знаете, все зависит от того, на какое служение приглашают. Вот то, что касается тюрем или то, что касается наркоманов, алкоголиков, это где-то треть только моего служения. Потому что очень есть просто концерты, как проповедь Евангелия. И ты еще, предположим, треть. А треть, вот я, допустим, мне приглашаю сейчас в Португалию, в Портимао, чтобы я просто провел 7 дней, я каждый день веду разбор слова. И я, допустим, в Эссене провел конференцию «Возьми свой крест».
1: Еще раз уточни, с кем ты провел, чтобы эти дни?
0: Просто с верующими разбирал слово. Допустим, говорю, что была конференция, я 3 дня проповедовал о кресте. Что такое крест? И нам нужно взять свой крест и следовать за ним. Это достаточно глубокая тема. И кто не берет своего креста и все-таки следует за Христом, Писание говорит, такой человек недостоин Христа. Надо мир признать распятым для меня, мир распятый, я для мира, надо умереть. И вот этот момент смерти очень болезненный. Вот. Христианин бы, конечно, хотел бы жить комфортно. Многие, большинство людей приходят из-за проблем в церковь. То есть у него проблема, идет к Богу, потому что больше не к кому. И когда Бог решает какую-то проблему, человек привыкает и думает, что вот, я нашел способ решать свои проблемы. Вот для чего Бог решает мои проблемы. На самом деле это совсем по-другому. Я прихожу в церковь, чтобы решать Божьи проблемы. Бог хочет, чтобы его творение вернулось в послушание ему и исполнило его волю. Вот что есть, в общем-то, путь спасения. И как в книгу жизни записывают при покаянии, то Писание говорит, что не изглажу только одну категорию людей из этой книги – побеждающих. То есть тех людей, которые двигаются и делают, и побеждают. И многие люди, которые приняли водное крещение и покаяние, которые считают, что они в завете с Богом, многие имена уже изглажены из книги жизни. И они, многие удивятся, придут и скажут, «Ну, я был там записан». На что ангел может ответить, ну, ты оттуда так же, как записан, ты и изглажен из этой книги.
1: То есть ты считаешь, объективно у Бога уже есть люди записанные и уже есть люди изглаженные?
0: На сегодняшний день кто-то пересекает границу вечности, и Бог определяет, победивший он или нет, стремящийся он к победе или нет. И в данный момент что-то происходит. Я думаю, что на небесах бухгалтерия живая постоянно. Там записывают, изглаживают, записывают, изглаживают.
1: На самом деле тема смерти, она интересна для всех. Как для верующих, так и не для верующих. Не всех она ужасает, но всех она интересует. Ну а сейчас я все равно хотела бы, чтобы ты больше сказал об этой своей третьей служении. Ты сказал, только треть служения может быть для людей зависимых, для тюрем. Как это в твоей жизни проходит?
0: Ну, я прихожу к молодым, ну, это бывает малолетки, какие-то бывают спецучилища, или бывают тюрьмы. Я просто проповедую, я делюсь своей жизнью, я рассказываю какие-то случаи, я пою песни, потому что в основном много сказано просто в песнях. Я пою истории, я пою какие-то

0: обращение к людям. Вот. Потом бывает много общения в реабилитационных центрах. Я совсем вот недавно из города Хмельницкий, есть там прекрасная церковь и есть реабилитцентр. Мы подружились, и я общаюсь с этими ребятами. То есть ты просто приходишь, ты поешь, ты даешь им какую-то пищу, плюс ты говоришь, Бог может поднять, Бог может освободить, хотя я никогда не был зависим от алкоголя или наркотиков, или сигареты, не был зависим. Но почему-то мне очень близко это, почему-то я это понимаю, и я могу разговаривать с этими людьми, и эти разговоры, они приносят какой-то плод. Поэтому я часто бываю в реабилитационных центрах, как правило, эти меня приглашают церковь, это обязательно еду куда-то в церковь, в тюрьмы, и обязательно еду в реабцентры, ну и, конечно, провожу какие-то богослужения.
1: В тюрьмах тоже бываешь?
0: Конечно.
1: Александр, я хотела вот что спросить. Ты очень много вращаешься в сфере музыки. Наверное, будет грубо сказать, шоу, может быть, такого христианского шоу-музыки. Что ты скажешь, что в этих сферах сейчас происходит, какие есть предпочтения и какие твои личные предпочтения? Что бы ты хотел менять?
0: Знаете, христианство не должно быть шоу. Вот это мое личное мнение. Первое, что сначала человек христианин, а потом он певец. Не наоборот. Тот же Женя Гудухин говорит, лучше бы я 5 лет посидел на задней скамейке в церкви, я избежал бы многих духовных проблем. Вот. Я с ним совершенно согласен. Потому что люди почему-то стремятся в этом мире. Ну, это чисто плотское стремление к славе, к тому подобному. Недавно в Киеве снимали, по-моему, киевское CNL. Там парень снимал интервью со мной. И он, значит, говорит, вот видишь, смотри, сколько афиш. Там, наверное, 8 афиш, ну, из таких стендов, там афиши разных исполнителей. Вот ты бы не хотел, чтобы концерты и твои афиши здесь висели? И я говорю, давайте спросим у прохожих. Вот спросим у прохожих, знают ли они этих людей и о чем они поют, что это за люди. Знаете, спрашивали много людей. В лучшем случае называли имя, говорили «знаю». О чем поет – не знаю. Кто он за человек – не знаю. То есть люди затрачивают деньги, унижаются, пролазят в этом шоу-бизнесе разными путями, столько подлости, столько низости, чтобы только сказали «ну, знаю Сидорова». И о чем поет – не знаю. И позор просто. Я не хочу быть таким исполнителем. Ни в коем случае. Мне эти неинтересны, эти афиши. Что придет 1000 человек и похлопает мне. Это все на самом деле, видимо, это неинтересно. Другой вопрос. Когда человек думает, что это его профессия, ну, послушай внимательно, если ты сейчас творческая личность. Бог как-то сам выдвинул меня и говорю, что я практически не приложил никаких усилий, кроме усилий искать Царство Божие, искать святости в своей жизни. Вот больших усилий я не прикладывал, чтобы где-то ездить или записывать. Это все пришло. Это человек пришел, принес деньги на запись. И другой пришел, говорит, у меня есть студия. Третий пришел, я могу сделать то-то. И это все произошло, знаете, совершенно по волне. И я только искал Бога, вот и все. Это я искал служить Ему, я искал смиряться, изменять свое сердце, и это Бог сам сделал. Люди, которые идут в шоу-бизнес и пытаются даже достигнуть, добиться чего-то, говорят, мы должны продвигать христианство. Послушай, как интересно. Я, конечно, понимаю, если есть спонсор, у которого 2, 3, 5 миллионов долларов, и он хочет их просто как бы похоронить, и, ну, в каком смысле, просто потратить на Евангелие и купить эфир, согласен. Но ты никогда не заработаешь на христианской музыке. Никогда. Все площадки, которые ты знаешь, там киноконцертный зал «Октябрь», там концертный зал «Россия», телевизионные каналы, все, что есть, это территория дьявола. Это территория, которая... Почему она территория дьявола? Потому что большинство людей, которые платят деньги за концерты и за записи, широкий пространен путь, ведущий в погибель, и многие эти люди идут им, и они не будут тратить деньги на твое христианское творчество, обличающее, на самом деле служащее Богу, а не так. О Боге одно слово из 30 куплетов. Если ты, конечно, не будешь служить Богу и будешь просто так, то тогда твое творчество, на самом деле Бог скажет, лукавый, ленивый раб, ты ничего хорошего не сделал, это я не знаю тебя. А если ты будешь говорить о грехе, о правде, о суде, о чем и должен петь или говорить христианин, ты за это деньги не получишь, толпы на тебя не пойдут. Так как узок путь, ведущий в жизнь, пойми это. И мало людей идут этим путем. И все продюсеры, и все клипмейкеры и все администраторы, абсолютно, они это понимают лучше тебя. Когда я приехал в Москву и несколько христианских песен предложил в свое время, знаете, было такое время, то мне сказали, кого ты здесь пришел учить? Нужно, чтобы это покупали, надо писать вот так и так и так. Я попытался писать просто о любви, а потом у них просто о любви, и пошел на этом поводу, и купили у меня песни. Купили песни, но результат какой? Я не увидел, что это служение Богу, что я могу вообще однажды забыть о Боге, если пойду по этому пути. Да, будут деньги и слава, но не будет спасения. Мне спасение важнее.
1: То есть ты увидел, ты убежден, что в христианстве столкнулись шоу-бизнес и истинные песни для Бога?
0: Я думаю, что внутри каждого творческого человека, имеющего талант от Бога, вот идет такое разделение и столкновение внутри. И с одной стороны, он хочет быть признанным и кормить свою семью, а с другой стороны, он хочет сохранить отношения с Богом. И как кто эту проблему решит? Вопрос. Другой скажет, нет, Бог, если ты хочешь, да, я готов остаться, я пойду работать слесарем, я готов остаться в забвении, я готов, если тебе надо. Когда я пришел в 99-м году, я приехал из Москвы, просто все сбросил, как Кальянов сказал, Домничев ушел в церковь. Да, я ушел в церковь, я просто взял две сумки себе песен, которые не славили Бога, они славили все, что угодно, но не Бога, я просто их сжег. Включая все записи, все аранжировки, все пленки, все, что у меня было. Я начал молиться, взял пост и сказал, Господи, если ты это двинешь, если тебе это надо, делай. Мне этого не надо ничего, я все отдаю тебе. Решай все сам, да будет воля твоя, в конце концов. И, знаете, в течение года-полтора происходило какое-то движение, Бог проверял меня. Я пошел работать совершенно не связанный с музыкой. Я начал смиряться, знаете, не такие непрестижные какие-то работы делал. И при этом я еще женился. То есть совсем недавно состоялась семья, и надо было как-то кормить. И моя жена, она поддерживала меня. Самое главное, чтобы я служил Богу. Самое главное, чтобы я проповедовал. Самое главное, чтобы у нас были правильные отношения с Господом. Чтобы мы были на молитвенных собраниях. Чтобы мы спасали людей. Мы свидетели. Вот это самое было главное. И Бог просто это увидел и однажды дал свое добро. И однажды Бог стал моим продюсером, спонсором и тому подобное. И до сих пор так происходит. И я лучшего просто не знаю. Большому сожалению, люди, которые двигаются в шоу-бизнесе, не рано или поздно отступают от Бога.
1: То есть во всей этой суете, о которой ты сейчас рассказал, ты четко знал, куда тебе нужно двигаться?
0: Надо двигаться к Царству Божьему.
1: И я уверена, что всякого ищущего Бог наставит. А сейчас музыкальная пауза. Что бы ты хотел, чтобы наши слушатели услышали?
0: Я хочу предложить вам песню, которая является иллюстрацией тюремному служению. Песня «В кафе» – это живая история о живом человеке. Так происходит обычно проповедь Евангелия для лиц криминального мира. Песня «В кафе».

Не дождавшись до утра, побудевшая братва разъезжалась. После слов и

0: В эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Напоминаю, наш гость Александр Гусев. Итак, Александр, ты считаешь, не только у людей, погрязших или зависимых, есть необходимость в выборе. У христианина, наделенного талантом, тоже есть необходимость выбирать, что гоже, а что не гоже.
1: Ну, безусловно, человек ответственен за то, что ему дал Бог.
0: Ты сжег сумку того, как ты говоришь, что не славило Бога, и начал жизнь сначала с чистого
1: листа. Совершенно верно.
0: И как она пошла дальше?
1: А дальше она пошла, я просто выбрал людей, которым могу постоянно свидетельствовать, это были мои друзья, я их посещал специально, каждую неделю одну семью, то есть 5 семей, каждый день по одной семье. Я находил причины, зачем я туда приду, повод. Потом я начал посещать деревню, где надо было вести служение, там люди покаялись. Потом начал помогать этому региональному пастору. И начал ходить в зону свидетельствовать и уже вести какие-то уроки. Я пошел в хор, кстати, в котором и научился петь нормально. Мне пытались поставить голос. И, вы знаете, Сергей Митрофанович Поляков, наш регент, он говорил, вот говорит, послушай, вот так надо, вот потом махнул рукой, положил на меня руку, сказал, Господи, поставь ты ему голос как-нибудь. Ну, примерно такая была молитва, и на завтра я ощутил, начал чувствовать горло, как чувствуют пальцы, и я смог петь. То есть, было совершенно чудесным образом. И дальше прошел где-то год-полтора, я участвовал в концертах, я участвовал просто в христианских именно рождественских концертах, я пел где-то как солист хора, одну там две песни спел из того, что Бог начал давать мне песни, и вдруг один человек с другой совершенно церкви сказал, Саша, я хочу тебя, чтобы ты записался, сколько это стоит, вот такие суммы у меня есть, давай, потом это деньги мне простил. Я говорю, а где записаться? Достаточно небольшая сумма. Следующий человек приходит. Просто случайно мы пересекаемся. Тут вот одна студия открывается, и человек хочет немножко раскрутиться, сделать какой-нибудь проект, чтобы показывать, как результат работы. Он очень дешево готов записать. Я как раз попал первым, может быть, даже как бы клиентом в эту студию. И так вышел первый музыкальный альбом. Этот первый музыкальный альбом неожиданно быстро разошелся, потому что я вдруг в одну церковь, меня там приглашают, он на конференцию. Все как-то услышали, одно за другое цеплялось. И вот так называемая бытовая раскрутка, то есть просто по звуку, его услышали. Потом мне замепископа предложил, говорит, вот ты хочешь, мы занимаемся тереновым служением, я туда, вот туда, хотел бы ты посвидетельствовать там. Я согласился. И она начала просто двигаться потихонечку.
0: То есть ты ничего не прикладывал сам к этому?
1: Особенно
0: так
1: ничего.
0: Так называешь это в своей жизни цепь случайностей.
1: Ну да.
0: А вот если были какие-нибудь, ну так мягко скажем, может, завистники, которые говорили, что это у тебя случайно?
1: Ну, вы знаете, однажды, получив серьезное откровение от Бога, ты успокаиваешься.
0: И не реагируешь на такие.
1: Ну, просто ты знаешь, что с тобой Бог. Тебе нужно, когда человек сам и боится что-то потерять, и он зависит от какого-то мнения, тогда у него есть волнение внутри.
0: А ты был уверен, да, что это Бог ведет?
1: Да. То есть, на самом деле, я просто наблюдал, как развиваются события. В многих ситуациях, вот то, что Бог сейчас, пастора моего Николая Михайловича, он просто свое время взял в удел, я благодарен Богу и благодарен моему пастору, что вот у него было такое вдохновение, Саша, давай мы там сделаем служение, давай я пошлю тебя туда. Просто как-то, так оно неожиданно все было. И я просто шел по волне. И дальше я благодарен Богу, что сейчас есть, знаете, поле такое, где можно сеять, где всегда примут, где всегда приглашают. И когда-то мне говорят, там, мы хотим снять клип и по христианским телеканалам. Я говорю, ну, если только за ваши деньги. Почему? Потому что мне реклама особенно-то не нужна. Мне и так работы вот. Если еще кто-то будет приглашать, придется, ну, я не могу вообще...
0: Или плохо что-то делать, да, или что-то оставлять.
1: Или оставлять, или кому-то отказывать. Мне нравится, знаете, еще есть возможность, пока еще есть возможность ездить по маленьким церквям. Есть, возможно, где кто-то жертвует или там покупает диск, или как-то восполняет нужды моей семьи, где-то я продаю права. А есть, просто надо приехать туда, где ничего не окупится, и нужно просто это служение для маленькой церкви. И пока у меня это есть возможность, не знаю, сколько это продлится, потому что все время это укрупняется, хочется, конечно, стрелять, как говорится, более крупным калибром, чтобы был какой-то результат.
0: Слава Богу, что для тебя привилегия идти в маленькие для церкви, а не на большие арены выходить. И я несколько раз услышала сейчас во время твоего свидетельства, вот что хочет Бог, вот что хочет Бог, ты говоришь. А как узнать, что Он хочет среднестатистическому христианину?
1: Я знаю точно, что Бог живой. Я знаю точно, что Бог отвечает. Стучащему отворит, ищущий находит. Надо полагать жертвы. Одна из первых таких простых вещей – это пост. Регулярный пост, то есть постишься за конкретный вопрос, за конкретную нужду. И говоришь: «Боже, ответь! Боже, скажи! Боже, сделай!» Потому надо быть внимательным, какая информация приходит. Кто тебе что сказал? Что тебе приснилось? Какую ты прочитал статью? Почему ты остановил взгляд на том или на другом? Надо быть внимательным. И потом замечать. Не один раз, если Бог говорит, Он не один раз говорит. Это просто такая, знаете, цепь случайных подтверждений в одну и ту же строчку. Иногда даже я удивляюсь, я хочу сказать такой пример. Я однажды удивился присутствию Божьему, незримому, невидимому и явному. Знаете, я приехал в город Гагарин, и на завтра нужно было служить, проповедовать. И я задумался: Господи, так, а что мне проповедовать? И мне такая пришла тема — мудрость. О мудрости. И я так решил: а с чего начать? А что такое мудрость? Вот я так сижу, думаю, у меня такая мысль приходит. Мудрость – это способность познавать истину. Я думаю: о, какая интересная мысль, какое интересное вот изречение. Я взял себе, записал, так. На завтра я прихожу, выхожу в кафедре, ну, и первый вопрос у меня был в зал: как вы думаете, что такое мудрость? Вы представьте себе, что о мудрости много очень изречений. А такое, которое я сказал, я нигде не слышал. Просто не слышал. Что мудрость – это способность познавать истину. И я выхожу в зал небольшой церкви и говорю: что такое мудрость, братья и сестры? С задних рядов встает человек и говорит: по-моему, мудрость – это способность познавать истину. Я чуть не упал с этой кафедры. Почему? Откуда он это знает? Я потом спрашивал у того человека: а почему ты так сказал? Он говорит: ну, это вдруг пришло мне в голову. Вдруг. Это говорится о том, что Бог руководит абсолютно всем. Он проникает в разум человека. И он может делать такие движения. И если ты будешь внимателен, он будет говорить и говорить и говорить тебе. Потому что он незримо присутствует. И он присутствует одновременно везде. И он может тебе говорить. Моя жена говорит: Саша, у меня что-то сегодня заело педаль сцепления. Слушай, что такое в духовном смысле сцепление? И я говорю: скорее всего, молитва. Она берет Библию, открывает, просто вот так наугад, раз, и там как раз стих о молитве. Она говорит: так, нам нужна молитва о том-то, о том-то. Бог так тоже может говорить?
0: Бог готов говорить с нами.
1: 100%.
0: Только наша способность, она навыком каким-то, да, приобретается?
1: Надо стараться. И через какое-то время ты начнешь. Если ты будешь на это употреблять усилия, ты обязательно услышишь. Ты обязательно увидишь, ты поймешь. И самое главное, надо понять, Бог никогда не опаздывает. Если тебе сегодня нужно куда-то бежать, или тебе Бог запланировал, что тебе надо что-то сделать, в первую очередь понимаешь, что это не ты должен что-то сделать. Это Бог хочет через тебя сделать. И Он никуда не опоздает. И если ты что-то не сделаешь, вернее, как бы Он тебе не откроет и не двинет, то не беспокойся, успокойся. Если тебе за это не предназначена награда, то ну, не старайся ее получить. То есть занимайся только тем, что он тебе, что он делает. Вот. И если нужно сегодня бежать, значит, ангел придет. Что-то будет, что-то будет. В моей жизни очень много было сверхъестественных переживаний. Очень я голос слышал, и как ангел говорит, поэтому я радуюсь, что это не может быть не часто. Чаще вот так, как я вам сказал, вот, какие-то события, какое-то. Я иногда приезжаю в церковь, думаю, что мне проповедовать? Я говорю: Господи, покажи мне тему, у меня 20 тем, 30 тем, что мне сейчас нужно сделать? И вдруг в голову приходит какой-то стих, я его начинаю искать в Библии, и тут встает регент и говорит: давайте споем такой-то псалом. И, например, первая строчка как раз из этого стиха, который я ищу по Библии. Я сразу понимаю связь, что Бог подсказывает мне, что я должен с этого стиха начать свою проповедь. Вы знаете, если так внимательно быть, то проповеди всегда помазанные, всегда результативные. Единственный минус, что их не всегда помнишь, о чем ты проповедовал, и хочешь сам послушать себя, если есть запись.
0: А человек, поднявшийся на более высокую ступеньку, наверное, более нуждается в ведении, потому что и пользу он больше может принести, а также и ошибки его виднее будут.
1: Я думаю, что человек, который Бог поднимает на какую-то ступеньку или чувствует какую-то ответственность, он в первую очередь заниматься своим собой и плодами Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, милосердие, благость. То есть, если человек будет обращать внимание на себя, не возгордился ли он, умеет ли он смиряться, научился он не обижаться. Вот если он над этим будет работать, над этим, потому что все, что... Если не будет этих плодов, будет очень много помех служению, человек может заблудиться и обольститься куда угодно. Надо заниматься своим характером, своей плотью, смирять, и чтобы духовное проявлялось, чтобы человек больше становился духовно правильным человеком, праведным, святым, освященным. Вот если он этим будет заниматься, то тогда он никогда не промахнется. Вот многие говорят, а как? Как вот не упустить время? Как там, а вдруг пришествие там через 3,5 дня? А вдруг кто-то? А вдруг я пропустил уже какое-то? Занимайся сегодня служением Богу, своим личным освящением. Никогда не пропустишь ни день восхищения, и прочее. Ты просто делай то, что угодно Богу, а угодных Богу Он будет и возносить, и поднимать, и предупреждать, и проводить через препятствия, потому что Он Отец.
0: И мы всегда должны быть готовы ко встрече с Ним.
1: Думаю, да, конечно.
0: Александр, огромное спасибо. Я уверена, что наша встреча здесь, в студии, не последняя. Я хотела бы, чтобы ты попрощался с нашими слушателями, и попрощаюсь я.
1: Ну, всего вам хорошего, дорогие, любимые братья, сестры. Хотел бы, чтобы у вас было все гораздо лучше, чем у меня. Я счастливый человек, я знаю, что в моей жизни есть какие-то трудности, но, тем не менее, до сих пор, вот до сего момента, я вижу руку Божию везде, во всем. Хотел бы, чтобы у вас было лучше. Я благословляю, пускай у вас будет помазание вдвое, втрое, в 10 раз. Пускай вы будете самыми лучшими евангелистами, пророками, учителями и тому подобное. Я желаю вам только всего лучшего. И хочется, чтобы мы вместе были на небесах и славили там Бога. Кто неверующий человек? Ну, мне очень трудно сказать. Я думаю, что человек, неверующий в Бога, это человек, который всерьез этой проблемой возникновения мира, кто я в этом мире, никто всерьез не занимался. Извините, но по Писанию там... Познать Бога мешает только два недостатка. Это глупость и лень. Человек либо глупый, либо умный, но ленивый. Поэтому я хотел бы, чтобы ни лень, ни глупость не помешала вам узнать, что вы Божье творение, и чтобы ваша душа была на небесах. Аминь.
0: Спасибо всем, кто слушал сегодня нас. Спасибо Александру, который нашел 1 час между перелетом и концертом, который будет сегодня вечером. Спасибо огромное всем. А наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях, напоминаю, был Александр Гусев, композитор, поэт, христианин. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 5.
3: Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так, что и другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты. Большие и красивые, без жителей, 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дело Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость свою в правде, и будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ременями колесничьими, которые говорят: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое – горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток.
2: Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного.
3: За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта, и поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущим на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимет пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихри, рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам, заревет и схватит добычу, унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках.
2: Глава 6.
3: В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего ко мне: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня!» И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, и если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревимфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так и святое семя будет корнем ее».
2: Глава 7.

было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Фокей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову, и сказано: «Сирияне расположились в земле Ефремовой», и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой, Шиарясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Арицина и Сириян, и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим на ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или в высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели тот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времен отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки, царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое не дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле. И будет тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу серебряников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Глава 8.

И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер, Шелал, Хаш, Бас. И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала, и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер, Шелал, Хаш, Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще: за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Еммануил. Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Ибо с нами Бог. Ибо так говорит мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа. И сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых

и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ и увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама, ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Якова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сириян с востока, а филистимлян с запада, и будут они пожрать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк, лжеучитель, есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи. Уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манасия Ефрема и Ефрем Манасию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10.

Горе тем, которые постанавливают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего,

и бич в руке его, мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его, у него будет на сердце. Разорить, истребить немало народов, ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархемис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высокоподнятых глаз его». Он говорит: «Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, который сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет как чахлый умирающий, и остаток дерев леса его так будет малочисленен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Якова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдою, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: «Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Айав, проходит Мигрон. В Михмасе складывает свои запасы, проходят теснины, в Геве на челех их, рама трясется, гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он в Нове, грозит рукою своей горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. Глава 11.
и произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будут жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какое останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Эдома и на Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так, что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое – Господь. И Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажите в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба
Господь и орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись судороги, и боли схватили их. Мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга. Лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце померкнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева Его. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча, и младенцы их будут разбиты пред глазами их, домы их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них мидян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева, глаза их не сжалятся над детьми. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гомора, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Глава 14. Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова, и возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: «Не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов,
всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою постилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенную неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф. С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто может отвратить ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город, распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их». Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. «Сказали ему: кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Посланные идеи были преимущественно фарисеями. Бесстрашие Крестителя привело их в бешенство, потому что они соблюдали закон со всей строгостью и усердием, считая себя праведными и богобоязненными. Но они просто-напросто обманывали самих себя, так как имели множество духовных недостатков. Нечистые картины наполняли их воображение, а в сердцах, подобно ядовитым змеям, гнездились мысли о мести и убийстве. Иоанн Креститель не побоялся бросить религиозной делегации фарисеев прямой упрек и объявить им: «Всем нам нужно решительно покаяться и обратиться к Богу, чтобы приготовить путь Господу, грядущему к нам со дня на день». Молитва. Господи, ныне вновь грядущий, Ты знаешь мое сердце, все мое прошлое, все мои согрешения. Мне стыдно перед Тобой за все мои грехи, явные и тайные. Я исповедую все свое зло перед Тобою. Молю Тебя о прощении. Не отвергни меня от лица Твоего и помоги мне незамедлительно вернуть все то, что я у кого-либо украл. Я попрошу прощения у каждого человека, которого я обидел. Сокруши мою гордость, милостью Твоею очисть меня от всех грехов. Бог мой всеблагой. Вопрос 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 25 по 28. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
0: Иудеи знали из Торы об очищении, различных омовениях и крещении. Омовения выражали очищение от нравственной нечистоты. Крещение же было обязательно только для людей, обратившихся в иудаизм из языческих народов, так как они считались нечистыми. В любом случае принять крещение означало смириться и войти в Божий народ. Из сказанного ясно, почему посланные иудеи недоумевали и говорили Иоанну: «Что ты призываешь верующих к покаянию? Они же обрезаны и утверждены в народе Божьем. Или ты считаешь, что у нас нет святости, что мы заблудшие грешники, на которых пребывает гнев Божий? Ведь мы начальники в народе». Так крещение Иоанна стало камнем преткновения для набожных и разделило народ на две части. Одни совершали крещение покаяния и очищались для принятия Христа, составляя как бы цвет нации, готовой встретить своего Господа. Другие же, возомнив о себе, что они и так достойны встречать Христа, не признали крещение покаяния и ожидали, что Он придет для политических целей, чтобы установить свое царство. Возможно, евангелист Иоанн сам присутствовал на этом официальном экзамене Иоанна Крестителя. Дискуссия очень глубоко затронула его, особенно вопросы делегации к Крестителю и его слова о том, что он не Христос, не Илия, не обещанный пророк. Такой ответ, по мнению фарисеев, унизил его и дал им право заключить для себя, что он никто. Так этот муж, одетый в одежду из верблюжьего волоса, стоял перед посланными начальниками иудеев и всем собравшимся народом и громким голосом провозглашал: «Как вы слепы! Вы не замечаете, что у вас на глазах происходят великие события! Вы испытываете такого незначительного человека, как я, а между тем Христос уже среди вас, среди кающегося народа. Я исполняю лишь порученное мне служение. Я только глаз Духа Святого, объявившего мне, что Господь грядет и что Он уже здесь. Покайтесь же, ибо ныне день спасения». Слова Крестителя, словно молот, обрушивались на ожидавший Господа народ, собравшийся именно для той самой цели, чтобы встретить Христа. И вот теперь, когда Он пришел, Его прихода просто не заметили, Христа не увидели. От этих слов люди по-настоящему смутились, с изумлением глядя друг на друга. Тут Иоанн Креститель и произнес свое известное свидетельство, о котором мы уже читали в 15 стихе, сказав о Христе буквально такие слова: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн Креститель подчеркнул, что Христос вечен, но вместе с тем присутствует среди смертных людей. Иоанн отметил, что он обыкновенный человек, который как будто не выделяется особой мудростью и не имеет сияющего ореола. Он не одет в изысканные одежды, и глаза у него не горят огнем. Он ничем не отличается от других. И тем не менее, этот обыкновенный человек имеет божественную природу. Он существовал испокон веков. Он нетленный, святой, вечный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о сокрытой славе Господа при всем том, что сам Господь стоял среди народа в облике простого человека. Иоанн Креститель заявил, что недостоин даже быть его рабом. В те времена был такой обычай, что если к хозяину приходили гости, то раб приносил воду и омывал им ноги. И вот теперь пришел Иисус. И Креститель объявил, что недостоин даже развязать ремень обуви его, чтобы омыть ему ноги. Эти слова вызвали большое оживление в народе. Люди вопрошающе переглядывались. Кто этот необычный человек? Как такое возможно, чтобы сам Господь стал человеком? Из чего бы этот великий Иоанн Креститель говорил, что недостоин развязать ремень обуви его? А посланные из Иерусалима, видимо, посмеивались над словами Иоанна, как бы говоря: «Ну вот, этот креститель-пустынник проповедует уже совсем бредовые идеи и явно совращает народ». Посланники ушли. Наверное, с ними ушли и многие ученики Иоанна Крестителя, рассудив, что Христос явится во всей своей славе и величии в столичном городе Иерусалиме, а не как простой человек где-то в пустыне. Так эти ученики Иоанна Крестителя упустили неповторимую возможность встретить Божьего помазанника. Все эти события происходили на восточном берегу Иордана, на который не распространялась власть Иудейского совета, потому что тамошние территории находились под юрисдикцией правителя Ирода Антипы. Таким образом, посланные иудеи не имели власти схватить Крестителя и привести его на суд в Иерусалим. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пришел к нам как истинный человек и вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе и величаем Тебя, ибо Ты приблизился к нам. Ты умолился в тленном человеческом теле, проявил скромность и неприхотливость, так что никто, кроме Иоанна Крестителя, не узнал Тебя среди народа. Ты кроток и смирен сердцем. Научи нас идти за Тобой под руководством Святого Духа. Вопрос 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Посланные на разведку иудеи возвратились в Иерусалим, потешаясь над Крестителем. Иоанн Креститель в то время верил в Христа, как в преобразователя, который придет и очистит свой народ, как земледелец очищает свое зерно на гумне. Проповедуя в пустыне, Иоанн описывал грядущего Христа грозным господином, поднявшим секиру, чтобы вырубить всякое гнилое дерево в народе. Он представлял приход Христа как день гнева. И когда он провозгласил «Мессия уже среди нас», всех его верных учеников охватил ужас. Все их прегрешения всплыли у них перед глазами. Раскаяние смешалось с трепетом. Они ожидали, что сейчас их громом поразит беспощадный Божий суд. Вместо этого идет Христос, молодой человек лет 30. Тихо и мирно подходит к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Когда Иоанн увидел смирение Христа, то был поражен до глубины души. Он отступил, склонился и попросил, чтобы наоборот ему самому креститься у Иисуса и получить прощение грехов. Но Господь настоял, чтобы именно Иоанн крестил его, ибо так надлежало было исполнить всякую правду. Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Издавна человек ищет безопасности, надежности и покоя.
1: Дети находят покой и безопасность в заботливых родителях.
0: Государство будет иметь мир и безопасность, если о нем будут заботиться мудрые политики.
1: Христиане находят мир, покой и безопасность в любящем и заботящемся Боге, в Иисусе Христе.

0: Мысль о том обстоятельстве, что Бог всесилен и вечен, вселяет надежду и уверенность.
1: Однажды бедная вдова, сильно удрученная своими заботами, сидела и плакала. Ее маленькая дочка, видя слезы матери, подошла к ней и, обняв ручонками, с озабоченным видом спросила: «Мама, а почему ты плачешь? Разве Бог умер?» «Нет, нет, дитя, он умереть не может», — ответила мать. Слова ребенка пронзили мать. Действительно, как она так отчаивается, когда всемогущий Господь жив и силен восполнить всякую нужду?

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем. Оставайтесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог

Чему и как здесь радоваться, Боже? Проблемы, скорби, бедствия, тоска. Но все же, хоть жизнь на этом свете нелегка, есть якорь у меня, моя надежда, и не устрашит мой чел житейский шторм. Пусть обветшает тело, как одежда, и превратятся знания в ничто, твоя рука мне всюду помогает, во всем, что претерплю я, смысл есть. Неотвратимость смерти не пугает, ты дал мне вечность, а учусь я здесь. И эту жизнь земную я приемлю, без ропота стремясь ее пройти, и с радостью потом покину землю, когда положишь ты предел пути. Но если вдруг беда ложится тенью, презрение или злые голоса, не радоваться мне, но я имею твою любовь, Отец, и небеса.

0: Бог и Иисус Христос заботятся не только о материальном благополучии христиан.
1: Христос заботится о духовном благосостоянии верующих людей –

0: В заключение нашей передачи хочу тебя спросить, дорогой слушатель, как оно у тебя с надеждой, уверенностью, миром и покоем в твоей жизни?
1: Да благословит тебя Бог найти и иметь все это в Иисусе Христе.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Георгина представляла собой утлое суденышко, и путешествие на ней было весьма рискованным. Капитан надеялся завершить рейс до наступления сезона муссонных дождей, но его надежды не оправдались. Пошли ливни, да какие! Джадсон ничего подобного еще в жизни не видел. Казалось, стоит сплошная стена воды. Анна болела, а на Георгине пассажирам негде было укрыться. Наскоро соорудили на палубе что-то вроде тента и поместили жену Джадсона. А маленькое суденышко швыряло из стороны в сторону в разъяренном море. Казалось, этой стихии не будет конца. Джадсон напряг зрение, пытаясь разглядеть в тумане проблески суши. И лишь через 17 месяцев он увидел страну, где ему надлежало провести всю свою жизнь до конца. Дождь все лил, и тут же поднимался в воздух в виде пара от жарких равнин, пока Георгина пыхтя прокладывала путь по реке к Рангуну. «Адонирам, ты простудишься! Смотри! Твое пальто снова промокло насквозь!» Джадсон повернулся на голос жены. Она стояла за ним под палубным навесом. Ее темные локоны были мокрыми от дождевых капель, а ее милое лицо в тусклом свете выглядело слишком бледным. «Послушай, позволь мне стряхнуть твое пальто», — сказала она.
2: «А вот и Рангун, Анна!»
1: Джадсон облегченно вздохнул.
2: «Наконец-то мы приехали! Да укажет нам Бог, как выполнить нашу задачу – обращение в христианскую веру людей Бирмы!»
1: Пароход миновал изгиб реки. Показались золоченые шпили Шведагона, большого буддийского храма с его прекрасными пагодами, изогнутыми, как бутоны лотоса. Это был символ всего того, с чем они приехали бороться. Вокруг храма, едва видимого сквозь дождь, ютились многочисленные бамбуковые хижины, построенные на сваях, чтобы не заливала вода. В них жили бирманцы. Эти люди поклонялись Гаутама Будде, ошибочно названному Будда Сострадающий. Как они примут незнакомцев с запада? Словно читая мысли мужа, Анна взяла его за руку и повела в убежище под парусиновой крышей. «Возможно, они нам не очень обрадуются».
2: «Мы должны убедить их, что хотим им добра», — ответил Адонирам твердым голосом.
1: Все засуетились. Георгина причалила к пристани Рангуна.
2: «Нам лучше остаться на ночь на палубе», — сказал Джадсон. «Утром с лучами солнца сойдем на берег и начнем работать».
1: Глава вторая. Монах-отступник. Анна и Адонирам простились с капитаном и командой и ступили на пристань Рангуна.
2: «Мы отплываем через 3 дня», — сказал их друг капитан. «К этому времени, возможно, вам наскучит эта грязная земля, и вы будете рады вернуться с нами».
1: Он, конечно же, не знал, как сильна их решимость выполнить свою миссию. Дождь лил, как из ведра. Улица превратилась в бурный поток, когда Анна и Дон отправились в город. Им необходимо найти помещение для жилья и миссии, узнать, говорит ли кто по-английски. Дон обратился к темнокожему мужчине у стены, но тот только пожал плечами. Один из моряков на Георгине вспомнил о старой заброшенной лачуге на окраине города, где когда-то жил белый человек. Может быть, им попытаться найти ее, но где она расположена? Моряк точно не знал и не мог объяснить. Тщетно пытался Дон привлечь чье-либо внимание.
2: Никто, казалось, не хотел помочь им, даже не интересовался их присутствием. А миссионеры изрядно промокли и устали. Наконец-то они пришли к ветхой хижине, должно быть, именно той, которую искали. Дверь, которой вели несколько шатких деревянных ступенек, была распахнута настежь. Анна постучала. Из темноты вышла хорошенькая молодая девушка и очень удивилась, увидев белых посетителей. «Кто вы?» – спросила она. На сей раз наступила очередь Анны удивляться, что девушка может немного говорить по-английски. Она объяснила ей как можно проще. Нужно укрытие от дождя и жилье вообще. Слезы радости бежали по ее щекам, когда девушка поманила их в хижину. «Кушать?» Девушка показала на рот и спросила жестом и словом, не были ли они голодны. Только теперь Анна почувствовала голод. Прошло 7 часов, как они с Доном позавтракали на корабле. Аппетитный запах хорошо приправленного тушеного мяса доносился из хижины. Дом был пуст, ни стула, ни кушетки, но пол на старой веранде заслан циновками. Супруги присели, скрестив ноги, подали еду. Это был их первый обед в Бирме. Состоял он из тушеной дичи и риса с обильной приправой. Разговор не клеился, но горячая пища приободрила. По обоюдным улыбкам и жестам они понимали, что с юной мисс уже стали друзьями. Девушка сказала, что сейчас в Рангуне нет белых людей. Человек, живший в этой хижине, давно умер. Он и научил ее немного английскому. Тут еще один человек знает язык. Его можно найти на таможне в доках. «Я, пожалуй, пойду на поиски его», – предложил Дон. «Он, может, что-то подскажет нам?» Анне посоветовал отдыхать, а она попросила мужа возвращаться скорее. Юная хозяйка принесла ей подушку, и вскоре гостья уснула под монотонную капель. Дон направился на таможню, через которую они проходили утром. Без особых усилий он отыскал мужчину с испанской внешностью, который неплохо говорил по-английски. Тот был крайне удивлен, услышав историю своего посетителя. «Вы приехали в Рангун и, не зная бирманского языка, намереваетесь проповедовать Евангелие?» «Никогда не слышал ничего более нелепого», – засмеялся он. «Неужели вы не представляете себе, какие силы поднимутся против вас?» «Я не боюсь», – спокойно сказал Джадсон. «Но прежде всего мне нужны дом и учитель». Его искренность подкупила испанца. И тот разразился длинным монологом. «Я старше вас, живу здесь давно и знаю, о чем говорю. Мой настоятельный совет вам – оставьте все немедленно, пока никто не слышал о ваших планах. Бирманцы внешне вполне приятны и вежливы, но нравом необузданы и жестоки. Они придут в ярость, возненавидят вас за ваши речи против их бога Будды. Вы не только не поможете им, но и себя обречете на ужасные страдания. Кончится тем, что они лишат вас жизни». «Я не боюсь ни боли, ни смерти», – сказал Джадсон. «Я умоляю вас уехать и прошу это только ради вас самих». Адонирам посмотрел в темные глаза испанца и понял, что он желает ему добра. «Мы с женой приехали, чтобы остаться», – сказал он твердо. Человек откинулся на спинку стула, пораженный его упорством. Он вынул красный шелковый платок и вытер пот со лба. «Неужели вы так глупы, что взяли женщину в эту бессмысленную экспедицию? Тогда вы действительно безумны!» «Безумен я или нет?» «Но мне нужен дом или участок земли, чтобы его построить, а также мне необходим учитель», – настаивал Джадсон. «Вы должны знать, как я могу заполучить все это. Пожалуйста, скажите».
1: Он с надеждой улыбнулся таможеннику, который, казалось, глубоко задумался.
2: «У площади общественной казни есть кусок земли. Не думаю, что кто-то будет против. Там есть несколько развалившихся лачуг, которые можно подремонтировать и сделать вполне пригодными для жилья на то короткое время, которое вам понадобится. Вид из окна должен показать вам, что ожидает тех, кто оскорбляет правителей Бирмы».
1: Сказав это, испанец закурил трубку, ожидая, что теперь его посетитель уйдет. Но Адонирам не завершил всех своих дел.
2: «Спасибо», – сказал он вежливо. «Я думаю, мы нашли место. Однако еще остается вопрос с учителем. Я должен выучить язык как можно скорее, чтобы свободно разговаривать с ними. Знаете ли вы кого-нибудь, кто бы помог мне выучить язык?»
1: Теперь испанец знал, что не избавится от своего настойчивого посетителя, беря его на испуг.
2: «Это должен быть монах», – размышлял он. «Он единственный образованный человек. Но ведь монах буддист, захочет ли он учить еретика, который приехал в Бирму разрушить все, что он свято хранил? Так захочет ли он?»
1: Испанец, казалось, зашел в тупик и молча попыхивал трубкой. Вскоре он поднял глаза, а Адонирам все еще ждал.
2: «Ваша единственная надежда, – сказал он, – найти монаха-отступника, того, кто оставил свое призвание. У него есть знания, и, возможно, он даже будет рад поработать против жрецов, которых он уже предал, разумеется, если у него хватит на то смелости. Конечно, он пожелает денег».
1: «Как найти монаха-отступника?» – спросил Джадсон с надеждой.
2: «Это невозможно!»
1: Адонирам вздохнул. Испанец подшучивал над ним, вселяя надежду, а затем сам же разбивая ее вдребезги. Сейчас он поднялся с протянутой рукой. За совет положено вознаграждение. Джадсон опустил 10 серебряных монет в его протянутую руку и вышел. Испанец усмехнулся и, кладя монеты в карман, сказал вслед:
2: «Если я встречу учителя, то пришлю его к площади казни. Может быть, он придет вовремя, а может быть и нет».
1: Его хихиканье над собственной грубой шуткой неслось вслед Джадсону. На следующее утро после беспокойной ночи Анна и Адонирам сидели на веранде, удрученно взирая на мутные потоки дождя. Девушка показала, что они могут остаться в лачуге, сколько им нужно. Она сама занимала пустую хижину. Впрочем, права у них были равные, но она, как видно, надеялась получить от своих постояльцев хоть малый доход.
2: «Я нашел несколько листов бумаги, очень грязных и рваных, на которых, по-моему, пытались составить словарь», – сказал Дон. «Несомненно, это дело рук бывшего жильца этой желанной резиденции».
1: «Как чудесно! Где ты нашел их?» – спросила Анна. Она подошла, заглядывая через плечо Дона на пачку пожелтевшей и истрепанной бумаги, которую он рассматривал в тусклом свете.
2: «Они были за старым ящиком в углу. Если бы мы только знали, как произносятся эти странные значки, которые должны быть буквами алфавита, мы бы хоть немного продвинулись вперед в нашей работе».
1: «Вот только бы дождь прекратился», – вздохнула Анна. «Я уже устала от этого дождя». Она вгляделась в туман, а затем неожиданно схватила Дона за руку.
2: «Что это там? Ты видишь?»
1: У изгороди в конце тропинки ясно видны были две фигуры.
2: «За нами наблюдают», – с тревогой сказал Дон, вспомнив предупреждение испанца.
1: Но побледневшее лицо Анны насторожило его, и он поспешил изменить тон.
2: «Скорее всего, им интересно знать, кто мы такие».
1: Между тем две фигуры поднялись и подошли поближе к окну. Теперь можно было разглядеть двух мужчин,
2: придерживающих полы длинных халатов. Ноги первого от бедра до тощих щиколоток сплошь покрыты татуировкой. Другой держал над ним потрепанный зеленый зонт, а под мышкой яркий лакированный ящичек. Выглядели оба настолько комично, что страх Анны сменился смехом. «Первые визитеры», — сказала она. «Обидно, что даже не можем поговорить с ними. Интересно, кто они такие?» Дона словно осенила. «Бог услышал наши молитвы и послал их нам», — сказал он. «Я думаю, один из этих джентльменов должно быть учитель». Незнакомцы подошли к веранде, поклонились почти до земли. Тот, что был с ящичком, открыл его и протянул связку сухих пальмовых листьев своему хозяину, как догадались Дон и Анна. Затем, закрыв зеленый зонт, кланяясь, ушел. Лицо, взирающее на двух миссионеров с подножья лестницы веранды, было худым, странным и все в морщинах. Без сомнения, это было лицо образованного человека. Темные проницательные глаза улыбались по-доброму из-под высокого лба. Манящим жестом Адонирам пригласил посетителя сесть на одну из травяных циновок. Поднимая подол платья еще выше и показывая красоту татуирования на своих ногах, старик молча взобрался по лестнице, поклонился Анне, затем снова Дону и лишь потом сел. «Я О Унгмен», – объявил он. «Вы хотите учиться, я учу». Позвали девушку помочь им в беседе и выяснили цель посетителя. Он действительно был монахом, отрекшимся от служения Будде, и желал учить незнакомцев всем премудростям языка Пали и его литературы. Адонираму не терпелось тотчас же начать, и он обрек себя на долгое и скучное занятие. Пали – один из наиболее трудных языков Востока. С раннего утра и до поздней ночи он корпел над незнакомыми словами и значками, составлял собственный словарь, а также писал грамматику. Каждое утро появлялся татуированный монах, часто сопровождаемый слугой с зеленым зонтом. Он терпеливо объяснял игру фраз и идиом, учил Джадсона произносить трудные слова. Анна иногда присоединялась к мужу на уроках, но чаще она отправлялась в город на базар за покупками. Там она смешивалась с толпой, слушала их разговоры, и вскоре ее тоже стали понимать. Ночью, при мерцающем свете лампы, когда в миндальных деревьях кричали и хлопали крыльями триоли, два белых человека повторяли все, что они выучили за день. Дон добавлял новые слова к быстро пополняющемуся словарю и учил Анну читать незнакомые буквы и писать слова, которые она слышала в беседах. Они учили не только язык. День за днем они все больше узнавали о том мистическом, что существовало на этой земле, куда они попали после стольких приключений, происходивших с ними. Они узнали также, что все находится во власти короля, и он владеет всем и всяким. Более того, он может распоряжаться любым подданным и его имуществом. Он мог ограбить, пытать или даже убить любого, когда ему заблагорассудится и никто не смеет протестовать. Они все его рабы. Как это отличается от христианства, которое Джадсон приехал проповедовать? Господь любит каждого человека, как бы беден и прост он ни был. Адонирам сказал это своему учителю. «Неудивительно, что король не разрешает учить христианству на его земле. Но я приехал проповедовать, и я буду проповедовать», — решительно сказал Адонирам, на что О Унгмен ответил. «Мертвец не может проповедовать, а красивая вдова вскоре обнаруживает, что она связана». Это была не очень радужная перспектива, но Анна и Дон не бросили занятий. Они работали еще больше, с нетерпением приближая день, когда их знания позволят им проповедовать. Глава 3. Дом в саду. Дождь наконец-то прекратился и засияло солнце. Но теперь плотные облака дыма заволокли ветхую хижину, где все еще жили Джадсоны. Стоял тяжелый удушающий запах гнилья. «Я выйду, подышу свежим воздухом», — сказала Анна. Дон закашлял. Дни и ночи клубился дым, они почти задыхались от этого ужасного запаха. Он исходил с места казни в конце сада. В этом месте не только пытали и казнили преступников, но и хоронили всех мертвецов Рангуна. Здесь сжигали городской мусор и трупы. Казалось, огонь никогда не затухал. «Я бы очень хотел получить разрешение на постройку нового дома где-нибудь в другом месте. Ради тебя, дорогая», — сказал Дон. Он снова закашлялся, пытаясь освободить легкие от дыма. До сих пор все их попытки получить участок земли не имели успеха. Несколько раз Дон слышал о продаже подходящего для них места, но как только становилось известно, что там хочет поселиться Белый, его не продавали. Никто не хотел быть причастным к судьбе иностранца, боясь дальнейших неприятностей. Разрешение на строительство необходимо было получить у наместника. С этим документом все неприятности устранялись. Но к официальному представителю Его Величества, короля Бирмы, в Рангуне было нелегко подойти. Говорили, что могла бы помочь взятка, но у Джадсонов не было ничего ценного, чтобы предложить столь важной персоне. «Я пойду навещу его жену», — сказала Анна. «Сделаю ей подарок, и если он понравится, я завоюю расположение ее мужа. Возможно, ей удастся уговорить его выделить нам место под дом». Дон разволновался. Он полагал, что это будет опасно для нее, но она не отступала. «Я ее завоюю, вот увидишь», — сказала она бодро. После обеда она готовилась к важному визиту. Дон изумленно раскрыл глаза, когда она предстала пред ним перед уходом. На ней было белое платье с оборками, в сборках и кружевах, как будто она собралась на английский пикник. У него блеснули слезы, когда он увидел эту прелесть. Как только могла такая нежная девушка выносить жестокость и этот непомерный ужас, окружающий их в Бирме? «Я иду, пожелай мне удачи», сказала она весело, проходя между багряными и золотистыми деревьями акации. «Пожалуйста, Господи, позаботься о ней!» – горячо молился Дон. День клонился к закату, и Адонирам обнаружил, что ему не до книг. Он беспокойно всматривался в дорогу, выглядывая свою маленькую женушку. С наступлением сумерек он лихорадочно шагал по веранде, беспокоясь, как бы с ней чего не случилось. Конечно, было совершенно неразумно одеть подчеркнуто иностранный наряд. Возможно, жена наместника приняла это как оскорбление, и, может быть, сейчас Анна уже сидит в какой-то грязной тюрьме. Почему он не пошел с ней? Дон в сотый раз посмотрел на часы, когда звуки шагов заставили его податься вперед. Но это был проходивший мимо бродячий нищий. Он попытался продолжить чтение, но буквы прыгали у него перед глазами и складывались только в одно слово – «Анна». Наконец появилась Анна с возгласом. «А вот и я, Дон, дорогой!» Она чем-то размахивала, когда Дон бросился к ней. «Я так волновался за тебя! Как же долго ты была там! Слава Богу, ты цела!» — повторял он. «Я видела самого наместника и всех его жен», — сообщила довольная Анна. «Они были очень добры и заинтересовались мною. Они никогда раньше не видели белой женщины. Их совершенно восхитили мои перчатки и особенно шляпка. Я дала их померить. Вид у них был очень колоритный». Анна счастливо болтала, радуясь своими достижениями. Когда дамы решили, что пора позвать их мужа посмотреть эти экстравагантные модели, я поняла, что мне представляется шанс. Ты бы видел его лицо, когда прелестная миссис Джадсон сделала ему глубокий реверанс.
1: Ну и после всего получила ли ты разрешение на место для дома?
2: О да, разве я тебе не сказала? Анна развернула бумагу, которую она держала в руке. Мы можем получить прекрасную маленькую поляну в городе. Я просто умираю от нетерпения. Давай пойдем и посмотрим, где будет наш новый дом. Так Джадсоны получили свой дом. Это было довольно простое сооружение, соломенная крыша на столбах и бамбуковый пол на сваях, как и все бирманские дома. Он был расположен в саду, где яркими красками пылали тамаринды, акации и фиговые деревья. Это было прекрасное место, где они могли забыть об опасности и ненависти окружающих. Как только дом был готов, супруги переехали, взяв с собой бирманского учителя О.О. Унгмена, который был очень полезен. Он не только учил их говорить правильно, так, чтобы бирманцы понимали их и не смеялись над их акцентом. Это был ученый с острым умом. Он мог проконсультировать своих учеников по всем вопросам восточной мысли и незнакомой веры буддистов. Он мог спорить, и Адонирам, любивший споры, провел долгие незабываемые часы, пытаясь доказать своему учителю, что религия, в которой он был воспитан, – это заблуждение. Но О.О. не уступал.
1: «Нет Бога вне Вселенной», – утверждал О.О. «Человек после смерти рождается снова и должен попытаться прожить лучше свою следующую жизнь в этом мире. И вот когда он достигнет совершенства, он больше не родится человеком. Колесо его жизни завершило свой оборот».
2: Адонирам все это время много работал. С помощью учителя он переводил Евангелие на бирманский язык, чтобы люди смогли прочитать сами слова Иисуса. Задача была настолько сложной, что временами Дон чувствовал, что готов все бросить. Сделает ли он когда-нибудь эту работу? А когда она будет готова? Как он ее напечатает? Когда их малютка-сын заболел тропической лихорадкой и умер, именно бирманец О.О. с великой мудростью вернул безучастного ко всему отца, к его книгам и убедил работать больше, чем всегда, вместо того, чтобы горевать над своей утратой.
1: «С работой пройдет твоя скорбь», – сказал он.
2: Дон был благодарен мудрому старцу и повару Коочилу. Последний готовил питательные напитки и убеждал истрадавшуюся Анну поесть. Приезд еще двух американцев добавил энтузиазма, так как хоксы привезли печатный станок.
1: «Я должен поскорее закончить перевод», — сказал Адонирам, «чтобы мы могли начать печатать».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

вера в Создателя – не суеверие. Вечная жизнь – не пустая мечта. Только глубокой и истинной верою можно постичь вечный образ Христа –

0: Вселенская, в небо преддверие, церковь, обители Божьи врата. Можно войти в небеса только верою, там, где кончается жизнь и тропа.
1: Путь к ним лежит по дорогам познания истины вечной, как благ наш Господь. Надо пройти в нем рубеж покаяния, дальше за руку сам Бог поведет.

разные будут у мира понятия, разные толки, кто дельный совет, кто-то сочувствие, кто-то проклятие холодно бросит с презрением во след.

узкой тропою, стезей испытания, мимо греха ты за Богом пойдешь. К светлой вершине любви и страдания, и на Голгофу с молитвой взойдешь.

0: мир обновленный пред взором откроется, радугой красок на вечном холсте. Только на главном твой взгляд остановится, на пригвожденном Иисусе Христе.
1: Там ты увидишь страданием объятого Агнца Небесного, образ Его. Там ты узнаешь, что больше распятого в жизни не будет твоей никого.

Это тебе мой рассказ в назидание, в ком еще мира Господнего нет. Если пришел ты в святое собрание, дальше иди за Иисусом вослед.

0: Один американский проповедник объявил в штате Нью-Джерси несколько особых духовных собраний. На одном из них он сделал такой вызов.
1: «Я готов доказать любому безбожнику, что он безумец».
0: На другое утро подошел к проповеднику кто-то и спросил.
2: «Это не вы объявляли, что в 10 минут докажете любому безбожнику, что он безумец?»
1: «Да, я»,
0: — ответил проповедник.
2: «Прекрасно. Но знайте, сударь, если вы мне этого не докажете, я объявлю в печати, что вы лжец. Хотя я и безбожник, но могу вас заверить, что я вовсе не глупец».
1: «Скажите, а вы действительно утверждаете, что в христианстве нет ничего реального?»
0: — спросил проповедник.
2: «Да, я основательно изучил этот вопрос и уже более 12 лет читаю об этом лекции. И я решительно заявляю, что в христианстве нет ровно ничего заслуживающего внимания».
1: «В таком случае, если можно 12 лет читать лекции против ничего, то разве это не величайшее безумие?»
0: Безбожник круто повернулся и в ярости начал уходить. А проповедник, вынув часы, сказал:
1: «У меня еще остается 6 минут, чтобы закончить свое дело.

Неверие – это беспросветная слепота души человека. Безбожие – это не только человеческое безумие, но и сатанинская ложь, ведущая поверивших в нее вечную погибель. Не было еще ни одного случая, чтобы безбожник умер счастливым человеком. Известный активист-безбожник Гоббс, умирая, с глубокой тоской произнес: «Для меня смерть – это прыжок в кромешную тьму». Эдуард Гиббон, воинствующий безбожник, умирая, в ужасе шептал: «Какая тьма! Какая тьма!» Нас окружает беспредельная вселенная, и она говорит о том, что Бог существует, и поэтому нет человеку извинения в неверии.

0: Когда речь заходит о вере в Бога, то многие люди утверждают, что способность верить – это врожденное качество, подобное тому, как, например, один человек музыкальный, а другой нет.
1: На основании Священного Писания ясно, что ни один человек без содействия Божия верить не может. Вера лишь потому возможна, что Бог говорил к нам.
0: Но совершенным и ясным способом Бог говорил с человеком через Сына Своего Иисуса Христа. А в последние дни сии говорил нам в Сыне, к Евреям 1:2. В нем открывается нам, людям, невидимое видимым. Поэтому Иисус Христос и говорит: «Видевший Меня, видел пославшего Меня».
1: Через Иисуса Христа может быть изглажена наша вина, и путь к общению с Богом свободен. Без этой благой вести о Христе не было бы спасающей веры.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих наших передачах мы уделяли большое внимание теме «брак и семья». Быть родителем – высокое и святое призвание. Нет занятия более серьезного. И самые мудрые из родителей полностью полагаются на Святого Духа в воспитании своих детей. Вот почему самый мощный инструмент в руках родителей – это молитва. Враг обманывает родителей, пытаясь помешать передаче истины от одного поколения к другому. Родители, которые верят в его ложь и действуют на ее основании, обрекают себя и своих детей на рабство. Но родители, которые верят в истину и живут по ней, могут свободно любить, радоваться, наставлять и воспитывать своих детей и, по милости Божией, благословлять их на то, чтобы они передали Божью славу и благодать следующему поколению. Но враг использует два противоположных друг другу ложных убеждений, чтобы поработить родителей. Первое. Что они не могут серьезно повлиять на своих детей. Они не несут за них ответственности, и ничего нельзя изменить. Вера в эту ложь ведет к тому, что родители отказываются от ответственности за детей и чувствуют себя беспомощными жертвами. Второе ложное убеждение. Что родители на 100% ответственны за то, какими стали их дети, что это полностью их вина. Они не могут понять, что независимо от того, какие у человека были родители, он должен сам нести ответственность за свой выбор. Когда дети бунтуют, сатана заставляет родителей впадать то в одну, то в другую крайность. Они то страдают от чувства вины, то начинают считать себя совершенно невиновными. И та, и другая ложь – тонкое искажение истины, которое может принести человеку лишь отчаяние и безнадежность. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

0: Ложь 31. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Наверное, самый распространенный вид молитвенных нужд, которыми со мной делились женщины, это нужда в молитве за детей и внуков, отшедших от Бога. Можно было бы написать целую книгу о материнской боли и переживаниях. Моя 16-летняя дочь сбежала из дома 9 месяцев назад и стала жить со своим парнем. Мне так больно за нее. Моя 28-летняя дочь отреклась от веры во Христа. Оказалось, что она лесбиянка. Молитесь, чтобы Бог сокрушил сердце моего 18-летнего сына и избавил его от пристрастия к порнографии, от которой он страдает уже несколько лет. Я очень разочарована в моих сыновьях-подростках, которые равнодушны к Богу и ко всему, что с ним связано. Я не смогла воспитать детей для Бога. Тот, кто никогда не переживал ничего подобного, может лишь догадываться, какую боль испытывают эти женщины. В Писании зафиксировано множество историй благочестивых родителей, у которых были нечестивые дети, и наоборот, нечестивых родителей, дети которых всем сердцем любили Бога. Это почти невозможно объяснить. Однако есть некоторые подсказки в помощь родителям, желающим, чтобы их дети стали учениками Христа. История Лота, племянника Авраама, показывает, насколько сильным может быть влияние родительского примера и ценностей. Лот ценил легкую жизнь, богатство и популярность. Его мирские ценности заставили его переехать вместе с семьей в город, жители которого были известны своей гордыней, безнравственностью и извращениями. Удивительно ли, что его дочери хотели выйти замуж за мужчин, которые презирали религиозные убеждения Лота и не вняли его уговором оставить обреченный город? Книга Бытие, 19 глава, 14 стих. Должны ли мы удивляться, что после побега из Содома дочери Лота задумали напоить отца и по очереди вступили с ним в интимную связь, чтобы не остаться бездетными? Новый Завет говорит нам, что Лот был праведником. Он не принимал участия в открытых беззакониях Содома. Он даже ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Второе послание Петра, 2 глава, 8 стих. Но даже будучи верующим человеком, он не хранил свое сердце, и он любил мирское. Лот пытался устоять одной ногой в Царстве Божьем, а другой — в мире. Своим примером он научил и своих детей искать компромисс с миром. Цена, которую платил Лот за свои переходящие ценности, кажется высокой. Но всем известный закон гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Недаром говорят: то, что родители допускают в небольшом количестве, дети будут допускать в избытке. История семьи Илии. Яркая иллюстрация истины, гласящая, что родителям необходимо установить Божьи стандарты поведения своих детей и потом поддерживать определенную дисциплину. Илий, израильский священник, который служил в стране во время правления судей, был преданным служителем Господа. Однако, несмотря на то, что два его сына, Офни и Финес, выросли в очень религиозной семье, в Библии говорится, что они были люди негодные. Они не знали Господа. Первая книга Царств, 2 глава, 12 стих. Как сыновья священника, они сами могли стать только священниками, но они опорочили свое призвание. Они отвращали людей от веры в Бога, забирая себе самое лучшее из жертвоприношений и даже вступая в связь с женщинами, служившими в скинии. Первая книга Царств, 2 глава, с 13 по 17 стих и 22 стих. Как могли у преданного Богу человека вырасти такие сыновья? Без сомнения, на них повлияла испорченная грехом культура, но Писание также упоминает и о том, что отец тоже внес свой негативный вклад. Мы знаем, что в старости Илий стал тяжел. Первая книга Царств, 4 глава, 18 стих. Может быть, из-за того, что сам он был невоздержан в еде, сыновья его наедались мясом, которое люди приносили как жертвоприношение. Писание говорит нам, что по крайней мере один раз Илий узнал, что творят его сыновья, и выговорил им за дурное поведение. Первая книга Царств, 2 глава, с 22 по 25 стих. Однако к этому времени он был уже весьма стар. Можно только догадываться, почему он так долго ждал и почему не обращал внимания на поведение своих детей. В любом случае, его сыновья не слушали голоса отца своего. Первая книга Царств, 4 глава, 25 стих. Дважды Бог посылал человека к Илию, чтобы показать ему, что в этом есть и его вина. Хотя грех сыновей Илии был гораздо более откровенным и ужасающим, по сути, он был закономерным последствием жизни их отца. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». Первая книга Царств, 2 глава, 29 стих и 3 глава, 13 стих. Илий заплатил за попустительство сполна. Эти примеры не доказывают, что духовность каждого ребенка полностью зависит от духовности его родителей. Однако они свидетельствуют о том, что родители имеют огромное влияние на детей и отвечают за их воспитание. Очень просто сваливать свою вину на сверстников, учителей, средства массовой информации, церковные, молодежные группы или светскую культуру. Но мы все же дадим отчет Богу за духовное состояние семьи, которое Он доверил нашему попечению. Конечно, это нужно уравновесить другой библейской истиной. Каждое поколение отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, что сделали родители, каждый человек однажды даст отчет Богу за свой собственный выбор. Книга Второзакония, 24 глава, 16 стих, и книга пророка Иеремии, 31 глава, с 29 по 30 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром» или «Божьи стандарты». Рассмотрим ложь 32-ю. «Если я что-то чувствую, значит, это правда». Почитаем дневник Евы.
1: Прошло уже почти 2 года с тех пор, как мы потеряли Авеля. Я все время думаю о нем, и мне до сих пор так больно. Мы уже много месяцев ничего не слышали от Каина. Иногда меня охватывает гнев от того, что он сделал с нами, а иногда я просто хочу обнять его, качать и петь ему, как когда-то в детстве. Адам ничего не говорит о своих чувствах. Иногда я сомневаюсь, что он вообще что-то чувствует. Его раздражает, если я пытаюсь рассказать ему о своих чувствах. Я никак не могу выбраться из пропасти пустоты и одиночества. Иногда я с трудом заставляю себя встать с постели. Я чувствую, будто тьма скоро поглотит меня. Я не знаю, насколько еще меня хватит. И уже не помню, когда у меня не болела душа. Буду ли я когда-нибудь счастлива?
0: Оставим Еву и ее эмоции. Ведь именно наша женская эмоциональность заставляет мужчин поднимать руки вверх и признавать: «Я сдаюсь, я просто не могу тебя понять». И никто не может их за это осудить. Когда мы боремся со своими неуправляемыми эмоциями, легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять. Нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему, а это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Бог показывает целый спектр чистых переживаний, включая радость, гнев, ревность и скорбь. И Он создал нас способными чувствовать и выражать множество различных эмоций так, чтобы это отражало Его сердце и приносило Ему славу. Проблема не в том, что у нас есть эмоции. Это дар от Бога. Проблема в том, что наши эмоции, в отличие от эмоций Бога, испорчены грехопадением. Мы должны позволять Духу Святому освещать наши чувства, чтобы мы могли праведно выражать их. Я не знаю более эффективного оружия врага, которое способно поработить нас больше, чем наши собственные эмоции. Он заставляет нас верить в ложь о наших чувствах. Враг хочет, чтобы мы верили, что раз мы чувствуем себя нелюбимыми, значит, нас действительно никто не любит. Если мы чувствуем, что не можем справиться с какой-то проблемой, то так оно и есть. Мы ничего не можем сделать. Если мы чувствуем, что Бог оставил нас и что Он действует по отношению к нам несправедливо, то, наверное, Он нас действительно оставил. Если мы чувствуем, что наше положение безнадежно, то значит, надежды нет. Если мы не чувствуем себя спасенными, то, может быть, мы и не спасены. Если не чувствуем, что прощены, должно быть, мы и не прощены. Но правда состоит в том, что из-за грехопадения наши чувства часто имеют мало общего с реальностью. Во многих случаях чувства не являются надежными критериями, определяющим, что истина, а что ложно. Когда наши чувства основываются на постоянно меняющихся обстоятельствах, а не на неизменной реальности Бога и Его истины, мы теряем способность сохранять душевное равновесие. Для эмоционального подъема нужно совсем немного. Ясный солнечный день, повышение зарплаты, комплимент от друга, успешное завершение большого проекта и потеря пару лишних килограммов. В то же время и эмоциональный упадок может быть вызван самыми разными причинами, как, например, пасмурное лето, трудный рабочий день, неудачный телефонный звонок, прибавка в весе, критические дни, бессонная ночь или просто пицца, которую мы съели накануне вечером слишком поздно. А если добавить такие серьезные события, как рождение 4 детей за 5 лет, переезд, потеря работы, смерть супруга или ребенка, забота о престарелом, вышедшем из ума родители или рак, мы можем потерять контроль над своими эмоциями. Чтобы избежать нервного срыва, нам просто необходимо постоянно возвращать свои мысли и сердце к истине. А она состоит в том, что Бог благ, чувствую я это или нет. Бог любит меня, чувствую я это или нет. Кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за меня, дарует мне прощение, независимо от того, чувствую я себя прощенной или нет. Бог никогда не покинет и не оставит меня. Он со мной всегда, особенно когда я чувствую себя одинокой и всеми покинутой. Если мы хотим ходить в истине, то должны осознавать, что наши эмоции далеко не всегда достойны доверия и с готовностью отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Одна женщина, назовем ее Корнелия, признала, что ее убеждения были основаны скорее на том, что она чувствовала, чем на истине. Заметьте, как ее мышление изменилось, когда она осознала, что может позволить истине управлять своими чувствами. Хотя я и дитя Божие, но всю жизнь верила, что некоторые истины применимы ко всем, кроме меня. Бог благ к ним, а не ко мне. Бог любит их, а не меня. Другие драгоценны для Бога, но не я. Я знала факты, что Бог благ, Он любит меня, и я дорога для Него. Но в моей голове факты всегда расходились с чувствами. Если бы Бог любил меня, и я так много значила для Него, я бы чувствовала себя любимой и нужной. Бог открыл мне, что Его истина остается истиной, независимо от того, что я чувствую. Ничего не может изменить Бога или истину Его слова, Его характер. Он благ ко мне, Он любит меня. Я могу выбирать, буду ли я держаться истины или верить сатанинской лжи. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Истина. Родители имеют возможность оказывать влияние на жизнь своих детей личным примером, учением и руководством. Каждое поколение отвечает за то, чтобы передать следующему поколению знания и веру в Бога. Родители дадут отчет Богу за духовное состояние детей, которых Он поручил их заботе. Каждый человек отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, какие у него были родители, каждый человек ответит перед Богом за свой выбор. Ложь. Если я что-то чувствую, значит, это правда. Истина. Моим чувствам не всегда можно доверять. Зачастую они имеют очень мало общего с реальностью и запросто могут обмануть меня. Я должна решительно отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят вам о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77, с 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 8 стих. Послание Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава, с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, дорогой Отец, за истину в Твоем Слове. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. И я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. Я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, даже не задумываясь о том, соответствуют ли они истине. Я часто руководствуюсь своими чувствами и внешними обстоятельствами, а не Твоим словом и духом. Спасибо, что независимо от моих эмоций, твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять тебе даже посреди боли и слез, смятения и потерь. Помоги слушаться тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Возмездие за грех – смерть» и также пение хора из Дома Евангелия. Песня называется «Только на Господа я уповаю». Итак, друзья мои, приглашайте своих близких, родных, всех тех, которые находятся у вас дома, чтобы прослушать нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, братья и сестры во Христе, сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему о смерти, о грехе и о жизни вечной во Христе Иисусе. В связи с этим я хотел бы прочесть сегодня из 6 главы послания апостола Павла Римлянам, последний 23 стих. Итак, читаю 6 главу Римлянам, 23 стих. Здесь написано следующее. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Здесь мы встречаем такие необъяснимые, на первый взгляд, слова, необъяснимые понятия, как грех, как смерть, как жизнь вечная во Христе Иисусе. Конечно, для верующих людей нет ничего сокрытого в этих словах. Но для неверующих людей совершенно непонятное значение, что значит жить во грехах и что значит жить в праведности во Христе Иисусе. Что значит находиться в состоянии смерти и что значит находиться в состоянии жизни в Иисусе, Господе нашем. Мы сегодня встречаемся с этими удивительными словами «грех, смерть и жизнь вечная». Давайте немножечко порассуждаем о них. Из Библии мы знаем, что святой Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. Он сотворил его совершенно безгрешным. Он сотворил его, чтобы тот жил вечно с ним, исполняя его святую волю. Итак, дорогие друзья, обратим внимание на эти слова. Первые главы Библии рассказывают нам о грехопадении человека. Жена Адама, Ева, сорвала запретный плод, послушав дьявола, который был в образе змея, и дала его есть и Адаму. Адам тоже ел этот плод, и грех таким образом вошел в человеческую жизнь. Своим грехопадением человек, согрешивший перед Богом, расторг с ним узы дружбы, любви и мира. Вкусивший от запретного дерева познания добра и зла, человек стал противником Божьим. И Богу ничего не оставалось, как из святого Едемского сада изгнать эту несчастную первую в мире чету. Господь поставил ангела, который охранял сад Едемский, дабы человек, возвратившись в него, не мог бы вкусить от дерева жизни и не стал бы жить вечно. Трагедия с первой семьей случилась, но если бы она случилась только с одной семьей. Дело в том, что грех, вошедший в жизнь Адама и Евы, вошел через них во весь мир. Потому что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. И смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в этом человеке, все согрешили. И согрешив, человек передал греховную свою природу своим потомкам. Первый плод греха Адам и Ева пожали в убитом Авеле. Смерть постигла первого человека. Смерть, как плод греха, постиг Адама и Еву, и они увидели в убитом весь ужас своего страшного грехопадения. Авель, их любимый сын, был мертв. Каин отказался повиноваться своему отцу, и это было тоже следствие грехопадения. Надо сказать, что физическая смерть, она же отличается от духовной смерти. В убитом Авеле они увидели смерть физическую, но они еще тогда полностью не представляли, что сами-то являются мертвецами духовными перед Богом. Прежде чем смерть вошла в их семью, прежде чем они увидели закрытые глаза своего сына, прежде чем они вплотную познакомились с физической смертью, они уже были мертвыми духовно. Они уже были не в состоянии служить Богу и угождать Ему. Мы прошли с вами в 23 стихе 6 главы слова, говорящие нам: «Грех влечет за собой смерть, как возмездие, а дар Божий влечет за собой жизнь, жизнь во Христе Иисусе, в Господе нашем».
и чтобы освободить человека греха от того страшного наказания, которое постигло человека, нужна была определенная, чистая, святая жертва в умилостивление самого Господа Бога. Мы читаем в Слове Божьем, написано так: «Смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то есть мы все, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих». Павел апостол продолжает: «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Смотрите, какое удивительное обетование Бог дает в Иисусе Христе всем верующим в Него. Только следует поверить в это освобождение от смерти духовной, и ты получишь вечную жизнь во Христе Иисусе. Грех царствовал к смерти, благодать воцарилась через праведность и жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим, Павел апостол говорит. Итак, это великая честь, это великое благословение, что мы имеем в Иисусе Христе прощение и примирение с Богом. Мы читаем в Слове Божьем, Павел так говорит: «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресивший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Какое удивительное слово, относящееся к тем, которые были во грехах, которые были рабами греха, но которые стали через веру рабами праведности. Мы прочли с вами: возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Павел апостол говорит в послании к евреям: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Всем человекам, всем людям положено однажды умереть самим Богом. Бог так захотел, чтобы наказание все-таки люди несли за совершение страшного преступления, преступления в Едемском саду. Человекам положено однажды умереть, и люди умирают. Еще до потопа люди жили почти по 1000 лет, но после потопа Господь сократил дни странствований людей на земле. Они стали ограничены 120 годами. Некоторые жили и больше, но основная часть жила меньше, и на сегодняшний день мы удивляемся, если нам скажут, что где-то в какой-то стране живет человек, которому больше 100 лет. Что же такое смерть? Смерть – это то слово, которое внушает ужас и животным, и человеку. Никто из людей не мог победить смерть. Ни один. Единственный, кто восторжествовал над смертью – это Господь Иисус Христос, Сын Бога Живого. История говорит нам, что Чингисхан, великий воин и полководец монголов, искал напиток бессмертия. Он мечтал жить вечно. Но давайте представим себе, если бы действительно этот тиран народов, этот страшный убийца всего святого, жил вечно, сколько бы горя еще на земле принес он. Господь знал, что человек, которого вошел однажды грех, не может нести в себе чистой духовной жизни.
Ему необходима смерть, чтобы избавить его потомков от его присутствия и тем самым освободить от будущих несчастий. Одна американская миллиардерша отдавала все свое богатство, все сокровища свои за 5 минут жизни. Все богатство за 5 минут. Но и это ей не было дано. Но Христос Иисус победил смерть. Он победил и ад. Он жив, и мы, верующие в Него, живы в Нем. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Это да, для всех людей мира сего. Но о верующих сказано, что человек верующий не будет судим, ибо верующий в Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. То есть от смерти физической в жизнь вечную. Так и написано: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий». О, какой это неоценимый дар Божий! Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Писание называет смерть временем отшествия. Павел Апостол со скорбью говорит: «Время отшествия моего настало». Ох, как бы я хотел разрешиться, то есть умереть и быть со Христом! Это, конечно, для меня несравненно лучше, но он говорит, для вас это было бы хуже. Я хочу, чтобы еще потрудиться для вас, для вашего же блага. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, 4 главе. Смерть называется также разрушением земной хижины. Павел Апостол говорит об этом во втором послании, в 5 главе. Разрушение земной хижины. Тот дом, наша хижина, когда разрушится, мы имеем необыкновенно лучшее, что имели здесь, на земле. Вечный дом в небесах. Святые подвижники Божьи молились перед тем, как уже их глаза должны закрыться: «Господи, прими дух мой». Они не боялись смерти, потому что они отдавали свой неумирающий дух тому, кто вечно жив. «Выйти из тела и водвориться у Господа», Павел Апостол говорит, несравненно лучше для верующего человека. Выйти из тела – это значит умереть физически. И водвориться у Господа – это значит жить с Ним духовно. Успокоиться в Иисусе, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 4 главе, гораздо лучше, чем прозябать на этой земле. Но не только люди Нового Завета знали о смерти как об освобождении от чего-то страшного. Ветхий Завет говорит нам, святые Божьи человеки прикладывались или были приложены к отцам своим, или приложились они к своему народу. Об этом читаем в книге Второзакония, 32 главе. Книга Екклесиаста говорит нам, что умерший обращается во прах. Дух ли обращается во прах? Нет, конечно. Это распадающаяся сия кожа моя, который говорит великий страдалец Иов в своем повествовании. В 57 главе книги пророка Исаии написано: «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Прощаются с ним, плачут о нем, но не думают, что праведник освобождается от своих болезней, от всего того, что тяготило его всю жизнь. Необходимо по закону нашего естества получить смерть, и человек получает в конце жизни смерть. Верующие во Христа Иисуса получают смерть для тела, но для души своей они получают нечто лучшее и прекрасное. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 55, 6 и 7 стихах написано следующее: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Какие чудесные слова! Не боящийся смерти апостол Павел говорит: «Смерть,
где твое жало? Ну-ка, покажи его. Ад, где твоя победа? В другом месте он говорит: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Да, праведные умирают в Господе. Для чего? Для того, чтобы быть совершенно освобожденными от власти второй духовной смерти, о чем мы читаем в книге Откровения. Верующий, то есть праведный во Христе Иисусе, верующий в Иисуса Христа, если и умрет, он и живет. Христос как-то так и сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Воскресение – это греческое слово, и переводится оно таким словом «анастазис», то есть подъем, то есть возвышение, то есть грядущее общее восстание мертвых в новом, еще небывалом, неизвестном теле. И это тело получает человек по смерти своей, которое очень похоже на тело Иисуса Христа, которое является прославленным телом. О, как прекрасно иметь такое тело! Тело, которому нет никаких преград. Иисус Христос по своему воскресению был уже в этом теле. И Он проходил через стены. Он предстал перед учениками, когда двери были заперты, и они удивились, как Он вошел сюда. Он исчезал тогда, когда они даже не ожидали. Он появлялся, когда они совершенно были ошеломлены. Воскресшее тело Иисуса Христа напоминает нам о нашем будущем славном духовном теле. Итак, если

что означает жизнь во Христе Иисусе. Иисус Христос когда-то придет за своими. Да, Он опять придет. И когда Он увидит нас, и мы увидим Его, тогда наступит для нас великая радость. Какое же будет это радостное торжество? Его возвращение принесет нам, если мы останемся в живых, еще до дня пришествия, великое благословение. Вот что говорит об этом Павел апостол. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо нетленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Павел апостол называет смерть последним врагом. Он говорит: как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Наступит время, когда Господь наш Спаситель силою Своею и славою Своею изменит все в нас. Мы будем в тот день подобны Ему, подобны Его собственному телу. И перемена эта должна совершиться со всеми истинно верующими в Иисуса Христа. И души наши будут ощущать совершенно новое ощущение. Они как бы изменятся через веру к тому прекрасному и славному, что ожидает их, что еще необъяснимо им на жизни в этой земле. Ну а с телами произойдет обновление, чтобы приспособить эти тела для нужд возрожденного Духа. Как скоро произойдет это великое изменение, мы не можем сказать. Кто бы ни говорил, что Христос придет сегодня или завтра, не может угадать день пришествия Его. Однако мы точно знаем, наступит этот день. Вы посмотрите вокруг себя, друзья мои, сколько больных и страдающих людей, которые очень томятся в этой тяжелой жизни. Но в тот день, когда Господь будет звать своих, не будет уже ощущать человек головных болей, не будет он видеть своих отекших членов, он не будет видеть тусклыми глазами своих страдальцев рядом лежащих. Нет, нет, все больные, больные телом, но живые, здоровые духом, будут восхищены великой силой, великой славой Господа. У них будут другие тела. Какая будет радость, какое будет торжество верным Господу. Дорогие друзья, мы рассмотрели вот эти моменты, связанные с понятием смерти, с понятием жизни, с понятием греха. Давайте мы обратим внимание на себя, каждый в отдельности. Живы ли мы духовно, или мы, может быть, мертвы, как был мертвым Адам, согрешивший в свой первый страшный день грехопадения? Может быть, мы просто прозябаем на земле, живем, едим, пьем, спим? Может быть, жизнь наша не приносит никакой пользы ни Богу, ни людям? Может быть? Да, может быть. Я недавно разговаривал с одним человеком, который посетил Германию. Он встретился с одним из братьев-пресвитеров, которые уехали из Советского Союза в Германию. И он, беседуя с ним, увидел тоску и печаль в глазах этого когда-то славного, благословенного брата. Брат этот говорит: «Я от нечего делать. Для того, чтобы не сойти с ума, беру небольшую метелочку и выхожу и мету свой дворик. Он очень чист. На нем никогда не бывает ссора. Но я всегда его мету. Для чего? Для того, чтобы хоть чем-нибудь себя занять». Кому нужна, спрашиваю, такая жизнь, если этой жизни не радуется сам живущий? Дорогие друзья, мы находимся в преддверии пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа –

прочитаем и поем такой гимн: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну, хотел бы душу к Иисусу принести». Брат, с которым я разговаривал, только что недавно вернулся из России. И он говорит так: «Раньше мы искали грешников, чтобы сказать им о Христе. А сейчас грешники ищут верующих людей, чтобы услышать о Боге. Раньше мы искали грешников, а теперь грешники ищут нас. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти». Мы так поем. И если эти слова побуждают нас к труду, у нас еще есть время. Есть немножечко дней до пришествия Иисуса Христа, чтобы посвятить эти последние дни, может быть, минуты жизни для Господа. Да, друзья мои, мы радуемся тому, что мы освобождены от духовной смерти. Мы радуемся, что мы сокрыты во Христе, в воскресшем Христе, и что для нас эта физическая смерть не страшна, мы будем с Господом. Но как бы я хотел сегодня обратиться к братьям, обратиться к сестрам, которые очень много делали для Господа, отдавая все свои силы, все свои материальные ресурсы для того, чтобы прославлялось имя Божье. Они призывали грешников к покаянию. Они делали большие благословенные дела. Но все это было в прошлом. И обращаюсь к таким людям: а что же теперь в настоящем? Есть ли у вас еще силы для труда? Есть ли у вас еще энергия? Есть ли у вас еще пульс Духа Святого? Если этого нет, то вам есть о чем молиться и просить нашего Господа. Молитесь, дорогие друзья, и пусть Господь обновит ваше желание, чтобы вы последние дни свои посвятили для труда нашему Господу. Итак, я читаю еще раз этот последний стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, если мы получили вечную жизнь как великий дар Иисуса Христа, возрадуемся и восторжествуем. Но не будем забывать, что вокруг нас еще много-много людей, которые не знают о том, что для них означает духовная жизнь и что такое духовная смерть. Пусть Господь благословит нас и поможет нам оценить то, что мы имеем, дабы наше служение перед лицом Его было угодно Ему, дабы через наше хождение перед Ним многие-многие могли понять о сущности смерти, о сущности греха и о вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В доме Каратаевых неприятность. Потерялся недавно спасенный Верой и Сережей котенок. Уже второй день дети ищут его.
1: Мама, мама, уже нашелся.
2: Нашелся?
3: Наконец-то.
1: Знаешь, где он был?
2: Не представляю даже. Со слезами весь день искали всей семьей. Но где же он был?
1: На вершине березен во дворе.
2: Вот куда забрался.
3: Ого.
1: Сидел там, как сова на ветке.
2: Вот глупыш. Боялся, наверное, спуститься. Или собаки напугали, наверное.
1: Не знаю, но забраться смог, а обратно никак.
3: Он, наверное, еще просто не научился спускаться. Он же еще совсем маленький.
2: Да.
1: Он пробовал много раз, но ничего не получалось.
3: И что, он все еще на дереве?
2: Где он?
1: Да нет, даже Вера очень смелая.
2: Неужели она забралась на дерево? Как ты допустил такое, Сереж?
1: Никуда она не залезла. Просто там стояла целая компания мальчишек с рогатками.
2: Ой, надо же.
1: Хотели стрелять в пушка, чтобы свалить его на землю.
2: Ну, конечно, хулиганы. Конечно, они могли что угодно сделать. А Вера что?
1: А Вера, как королева, подошла к ним и так строго сказала: это мой котенок. Уходите отсюда своими рогатками.
2: Ну, а мальчишки что?
1: Один начал дразнить и пугать ее. Она хоть бы что.
2: Надо же.
1: А другие решили посмотреть, как она его доставать будет. Он ведь высоко сидел.
3: Ну, а ты что, не мог забраться и помочь ей?
1: Ага, знаешь, какая толстая эта береза? И ветки снизу все обломаны, чтобы не лазали на нее.
2: Ну как же она его достала тогда?
3: А Вера всегда что-нибудь придумает.
1: Да, у нее была обертка от масла. Она стала шуршать бумагой и звать: кис-кис, пуфок, иди кушай, не бойся, прыгай в сугроб.
3: Ну, а котенок что?
2: Спустился он.
1: Сначала не рифался, а потом не выдержал, спрыгнул вниз.
2: Ой, бедненький, проголодался, наверное, так сильно. Второй день ведь уже не ел ничего.
1: Действительно был бедненький. Когда летел с дерева, вся шерсть дыбом от страха, как у ерша, чем бутылки моют.
2: Он хоть не ушибся?
3: Ну, коты всегда на лапы прыгают. Ничего с ними не случается от таких прыжков.
2: Да, но он же такой маленький еще.
1: С ним все нормально. Сейчас сами увидите. Во, Вера уже тащит его.
2: Ой, да с ней и дедушка идет.
1: А дедушка падала как раз, когда Вера звонила котенка.
3: Ну, а что мальчишки сказали, когда увидели, что Вера без рогаток справилась?
1: Они начали говорить, что девчонка имеет на котенка влияние. А другие говорили, что на котов только рыба имеет влияние. Остались спорить.
4: Мир Божий вам!
5: О, дедушка!
6: О, дедушка!
4: Вот и мы, герои дня!
2: Ну, что случилось?
4: Смелый котенок.
3: Ой, какой же я хороший.
4: Важная заступница.
2: Ой, слышали, слышали.
3: В самом деле, как ёрш.
2: Ну что, глупыш, натерпелся страху, а? Все еще дрожишь. Ну ничего, ничего, сейчас мы покормим тебя. Садитесь, дедушка, садитесь. Проходите.
4: Спасибо.
3: И как ты, Вера, ты не побоялась этих хулиганов? Ведь они могли бы и побить тебя.
2: Да, Верочка. Тебе не было страшно?
7: Ну, разве я могла бросить своего маленького беззащитного котеночка? Они бы его замучили.
2: Ну, это тоже правильно.
4: Вот вам и наглядный пример, чего достигает вместе любовь и ясная цель. Рождается авторитет.
1: Это как с Иисусом было, когда ему угрожали. И даже хотели сбросить с горы.
3: Да, ведь он прошел мимо них, и никто не посмел ему ничего сделать.
2: Да, авторитет был.
4: Когда человек знает, что он прав, у него появляется смелость, но для этого ему надо быть глубоко убежденным в своей правоте.
3: Ну да, глубокое убеждение и цель имеют очень большое значение.
2: Это правильно.
3: Я слышал одно стихотворение. Там основная мысль такая, что мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги.
4: Правильно. Но цель должна быть достойная.
2: Да. И целью Иисуса было спасти нас от вечной погибели.
4: Вот
2: для
4: именно.
2: Жизни вечной.
7: А моей целью было спасти Пушка от этих мальчишек.
2: Ой, ты маленькая моя спасительница.
4: Хорошая цель у тебя.
2: Да.
7: Да, они бы могли страшно мучить маленького голодного животного.
2: Бедненький. Настрадался.
7: Миленький Пушочек. Иди сюда, Пушок. Вера нальет тебе теплого молока и даст рыбки.
2: Только много не давай, Верочка. У него живот разболится. Ведь второй день ничего не кушал.
7: Он все еще боится, бедненький мой.
3: Видно, здорово натерпелся страху.
2: Да.
3: Шерсть все еще топорщится.
4: И надо же было такому маленькому и так высоко забраться.
2: Да.
4: Что даже не сумел обратно сойти.
2: Со страху что не сделаешь.
4: Так вот и с нами, людьми, иногда случается.
2: Это точно. В своих познаниях так высоко поднимаемся, что и жить-то больше не умеем.
4: Вот, вот.
2: Вот так потом и сидим узниками собственных познаний, окаменевшими в своей гордости, как Пушок на дереве.
4: Да. И спускаться неудобно, за живое берет.
3: В таком случае нужно сделать прыжок веры в неизвестность.
7: Пушок доверяет мне, и он любит меня. Поэтому он и решился прыгнуть, хоть сам ужасно боялся.
4: Да, вера требует доверия.
1: Что касается человека, то как он может довериться тому, чего не видит и не знает?
4: Думаю, что первое, что открывает сердце человека для небесных вопросов, это тоска и стремление к чему-то высокому.
7: И голод.
4: Вот умница. Так все подчеркивает хорошо.
2: Да.
4: Правильно ты, Верочка, сказала. Одним словом выразила истину. Голод. Потому что все это мирское, материальное не насыщает человека.
2: А вот интересно, что этот голод имеет каждый человек, независимо от того, сознается он в этом или нет. Но выражается он у всех людей по-разному. Правда?
3: По-разному, да. Но вот чувство неудовлетворенности, желание чего-то неопределенного, все-таки у всех одинаково.
2: Да, это так.
3: Хотя и не все и понимают, что это такое.
2: Да, трудно понять.
4: Да, Библия говорит об этом очень поэтично. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу.
2: Да, к Богу живому и сильному. Интересно, вот что хотя некоторые и не вполне понимают свое искание Бога, но вот все хотят, чтобы их кто-то любил таким, как он есть.
4: Да,
2: каждый хочет
4: да,
2: этого,
4: вот
2: правда?
4: Это вот любви жаждать всякий человек.
7: Вот как я люблю своего котенка.
4: Вот влюбленная пора.
7: По-моему, у него самые красивые глаза в мире. И такие чудесные маленькие уши.
4: Ну вот, видишь.
7: Да и шубка такая красивая. Он самый лучший котенок в мире.
4: Видишь ты как. Вот и человек тоже хочет, чтобы его любили.
2: Да. Только вот беда. Эта потребность-то в любви с каждым днем все возрастает.
4: Возрастает.
2: А любви-то, истинной любви, мало стало. Процветает,
4: да,
2: уродливая
4: верно.
2: Форма любви, то есть любовь к самому себе.
4: Вот.
2: Иначе эгоизм...
4: Портить все.
3: Вот поэтому и растет процент разочарованных в любви, да и вообще в жизни. Человек по своей натуре не способен любить в широком смысле этого слова, то есть так, как любит Бог. Человеческая любовь только жалкое подобие настоящей любви.
4: Я хочу сказать, что эта внутренняя жажда и голод как раз та сила, которая заставляет человека искать Бога и любви, и правды.
2: Да, это неудовлетворение как раз, которое человек чувствует.
4: Да, это истина. Да.
3: Но Библия говорит, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Нужны люди, которые несли бы весть о Боге и о Его любви.
4: Правильно.
2: Да, и не только словами, а больше делами.
4: Вот истина.
2: Чтобы они бескорыстно любили людей и возвещали о Боге не из чувства долга только или из-за страха какого-то, но чтобы любовь побуждала
4: вот.
2: Их к этому.
4: Это да.
3: Конечно, любовь это самое лучшее свидетельство. И она к тому же не может быть пассивной. Где любовь, там всегда дела. Красивые дела.
2: Да. Да, многие хотели бы найти такую любовь или почувствовать такую любовь.
4: Да, это так. Но, к сожалению, мы в своих собственных понятиях иногда забираемся так высоко, что не способны любить даже своего брата, если он думает иначе, как мы, не говоря уже о грешниках.
2: Вот-вот. Нам бы надо почаще снисходить к людям, к их слабостям, к трудностям. Стараться понять и помочь им, а не сидеть на высоте своих мнений и своей правоты, как пушок на верхушке березы.
7: Надо спрыгнуть вниз. Небесный Отец поможет.
4: Правильно, милая ты моя. Только человек порой сам не очень-то хочет спрыгивать вниз.
3: Вот поэтому Господу и приходится принимать к нам довольно-таки суровые
4: Правильно.
3: Меры, которые нас потрясают.
4: И часто после этих мер мы спускаемся вниз, то есть смиряемся.
2: Да, становимся более послушными и податливыми в руках Божьих, более любящими друг друга и снисходящими друг к другу.
4: Да, много нам еще надо учиться.

Только человек порой сам не очень-то хочется спуститься вниз с дерева своих понятий, то есть не хочет смириться, подметил сегодня дедушка. Надо прыгнуть вниз в руки небесного Отца, советует Верочка. Бог просто не существует, говорят многие сегодня. Его не видно, не слышно. Бог никогда ничего не дал мне в моей жизни, отмечают другие. Скрывается ли Бог от человека? Виновен ли Бог в том, что между человеком и Богом связь прервана? Или человек сам в чем-то виновен? Чтобы ответить на этот вопрос, я прочту 4, 5 и 6 стихи из 3 главы Евангелия от Луки. Лука цитирует пророка Исаию. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Эти слова сказал Иисус в дни Своей жизни во плоти на земле. Публичное трехлетнее служение Иисус совершал в маленькой стране под названием Израиль. Страна Израиль состояла из трех провинций – из Иудеи на юге, Самарии и Галилеи на севере. И когда Иисус проповедовал Царствие Божие в этой стране и в этих провинциях, Он встречался со всеми классами людей, которые существуют и сегодня, в наши дни. В Иудее Иисус столкнулся с людьми, имевшими гордый и надменный характер. Неспроста в Иудее Иисус провозгласил, возможно, самые жесткие слова, которые Он когда-либо произносил в течение Своего служения. Вместо того, чтобы обратиться к Своим слушателям со словами «Дорогие друзья, слушатели мои», Он начал с обличения «Ваш отец – дьявол!» Это было довольно прямое высказывание о своих слушателях. Почему Иисус использовал такие жестокие слова? Потому что люди, которые стояли перед Ним, были полны гордости. А Бог по Своей натуре ненавидит гордость. Я повторю, Бог ненавидит гордость. Он всегда ненавидел, Он сейчас ненавидит и будет ненавидеть ее вовек. Источник начала всякого греха – это именно гордость. Гордость сделала из Люцифера, из ангела, который был ответственным за воздание Богу хвалы и славы, сатану. Бог ненавидит гордость. И когда Иисус столкнулся с этой чертой извращенного человеческого характера, Он не проявил никакого чувства снисхождения или жалости. Потом в провинции Самарии, на севере от Иудеи, Иисуса встретило совершенно противоположное положение. Иудеи и самаряне ненавидели друг друга. Когда их пути должны были пересечься, они далеко обходили друг друга, точно так же, как некоторые делают сегодня. Из истории мы знаем, что еврей, обращаясь к самарянину, называл его свиньей. Для евреев самаряне были нечистыми. И теперь представьте себе, что Иисус Христос, еврей, пошел именно в Самарию, в город, называемый Сихар. Об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. У колодца он встретился с женой и начал говорить с ней. Иисус, хорошо зная публичную репутацию этой женщины, сказал ей, «Дай мне пить». Эта женщина, по всей вероятности, испугалась. Она ответила, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, у такой негодной женщины, как я?» Такого никогда раньше не случалось. Тогда Иисус сказал, «Если бы ты знала, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина попросила, и она получила воду живую. Она получила спасение, и через нее уверовал весь город Сихар. В Иудее
люди были гордые, в Самарии боязливые. Затем в третьей провинции, в Галилее, люди пришли к Иисусу такими, как они были. Галилеяне верили в Иисуса, они уповали на Него. И в результате Иисус совершил свои самые великие чудеса именно в Галилее. Не случайно из 12 учеников Иисуса 11 были из Галилеи. Только один из учеников был из Иудеи, и этот один стал его предателем, Иуда Искариот. Так что в трех разных провинциях проживали люди трех категорий. В Иудее – надменные и гордые люди, в Самарии – боязливые, в Галилее – верующие. Что имел в виду пророк Божий, когда он провозглашал? «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Он имел в виду то, что Христос желает войти в жизнь каждого человека и показать ему свою славу и силу. Но он не сделает этого, если ему не приготовит путь. Главная весть нашей сегодняшней передачи – это та, что Христос желает войти в вашу жизнь, дорогой слушатель. Он хочет совершить с вами то чудо, которого ваша душа так жаждет. Он силен вас спасти, Он силен вас исцелить, Он силен извлечь вас из рва смерти и гибели. Однако есть некоторые условия, при которых Бог совершит это в нашей жизни. Библия утверждает, что если вы приготовите путь, то Христос войдет. Когда пророк сказал, что всякая гора и холм да понизится, то нам легко понять, что он говорил о горах гордости, о людях, подобных жителям Иудеи. Если вы, мой дорогой слушатель, желаете испытать Божию силу в своей жизни, то вы должны сойти с вашей горы гордости. Сойдите с горы греховности. Спуститесь со своей горы несправедливости, нечистоты, и преклоните свои несгибавшиеся до этого колени пред живым всемогущим Богом. Неважно, кто вы, какое у вас образование, домохозяйка вы или учитель, рабочий или врач, премьер-министр или президент, неважно, если вы склонитесь пред всемогущим Богом, то вы испытаете чудо. Вы увидите Божию славу в своей жизни. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В наше время существует много критиков. Они критикуют церковь, они критикуют всех проповедников, критикуют все и вся, критикуют и критикуют. Но если бы они были честны собой, они должны бы признать, что они сами в себе пусты. Они никогда в жизни не видели Божьей славы, никогда не испытывали Божьих чудес. Мой совет вам, друг, спуститесь с горы своей гордости и критиканства и смиритесь пред Богом, и Бог коснется вас и вашей семьи, и вы убедитесь, что Бог жив и реален. Он не спит и не дремлет, как говорит Библия, и не скрывается от вас. Приняв Его условия, вы получите от Бога то, в чем вы больше всего в своей жизни нуждаетесь. Мир с Богом и спасение вашей души. Итак, всякая гора да понизится. Слово Божье также говорит, «И всякий дол да наполнится». Я верю, что речь здесь идет о долах, подобных Самарии. Самария была долиной страха, долиной неверия.
находящиеся на горах гордости, страдают от своего чувства превосходства, мании величия, а находящиеся в долах страдают от чувства своей неполноценности. Самария была полна людей, связанных цепями страха. И вы знаете, страх — это великий враг веры. Страх аннулирует веру. Сколько людей сегодня дрожат от страха? Возможно, вы боитесь, что будущее принесет с собой. Страх отнял у вас желание жить. Возможно, вы боитесь того, что сегодняшний день или предстоящая ночь принесет с собой. Или в каком состоянии муж вернется домой сегодня вечером? Где проведет ночь жена? Как прокормить детей завтра? Как справиться с различными искушениями и соблазнами жизни? Друг мой, сидящий в своей долине страха, слушайте меня. У меня для вас радостная весть. Весть — это та, что пронзенная, растерзанная гвоздем рука Иисуса Христа опускается к вам в вашу долину. Иисус вас любит. Его рука опускается к вам. Протяните свою руку и ухватитесь за руку Иисуса. Он поднимет вас из вашей долины. Он освободит вас от страха, потому что Он ваш добрый пастырь. И если Иисус Христос ваш пастырь, вам не надо бояться зла. Хотя пойдете долиной смертной тени, не надо бояться. И если вы во грехе, Иисус вас освободит от невидимых уз греха. То, что криво, не прямо в вашей жизни, должно выпрямиться. Сколько людей сегодня занимаются неправильной торговлей? Некоторые даже гордятся тем, что сумели обмануть других и обойти закон. Этим можно произвести впечатление на людей, но не на Бога. Дорогой мой друг, если вы желаете видеть в вашей жизни славу Божию, выпрямите свой путь пред Богом сейчас, чтобы Христос мог войти в ваше сердце, чтобы Он мог войти в ваш дом и занять надлежащее Ему место в вашей семье. Приготовьте путь Богу сейчас. Оставьте свою греховную жизнь и покайтесь в своем грехе. Смиритесь пред всемогущим Богом. Ухватитесь за руку Иисуса, и Он поднимет вас из вашей долины страха, и вы увидите силу и славу Божию, может быть, первый раз в своей жизни. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты через Духа Святого говорил сердцу моего слушателя. Я знаю, что Ты ясно указал ему, что ему нужно сделать. Благодарю Тебя, Боже, что Твоя слава проявится в жизни каждого, кто желает оставить свою иудею гордости, кто желает выйти из своей Самарии страха, кто выпрямит свой путь пред Твоим святым лицом. Ты проявишь свою силу в их жизни. Коснись, о Боже, сердце моего слушателя, который в этот час приготовил Тебе путь в своей жизни. Войди, о Царь Вселенной, измени его жизнь и его обстоятельства. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем Богом, самые важные вопросы, которые мы должны разрешить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие так, как оно написано. Верующие с радостью помогут вам –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Я не собираюсь сегодня углубляться в вопрос о возрождении человека. Я просто хочу вслед за Спасителем сравнить ветер со Святым Духом. Думаю, вам известно, что в древнееврейском и в древнегреческом языках используется одно и то же слово для описания ветра и духа. Поэтому наш Спаситель, образно говоря, на крыльях ветра наставлял ищущего раввина на глубокие истины Божии. Он использовал понятие «ветер», чтобы закрепить духовную истину в разуме своего собеседника. И в этом мы видим подсказку для учителя. Он должен внимательно относиться к языку, подбирая такие слова, которые помогут ученикам понять и усвоить учение. «Дух дышит», — сказал он. Но он использовал бы те же самые слова, если бы он хотел сказать «ветер дует». В языке существует тесная связь между ветром и Духом Божьим. И эта связь не случайна. Иначе бы великий управитель провидением, который невидимо для людей смешал их языки у Вавилонской башни, не допустил бы, чтобы одно и то же слово в человеческом языке означало и ветер, и дух. Язык, как и природа, отражает мудрость Бога. Только в Его свете мы сами видим свет. Пусть Святому Духу будет угодно милостиво открыть себя нашим умам посредством своего божественного воздействия. Слово Божие учит нас, что Святой Дух, приходя к сынам человеческим, делает их новыми творениями. Пока Дух не войдет в человека, он мертв по преступлениям и грехам. Он не понимает Божьих истин, потому что они их духовны, и понимать их нужно духовно. А необновленный разум плотского человека не обладает способностью проницать в глубины Божьи. Дух Божий заново творит детей Божьих, и тогда они, оказавшись в новом состоянии, открывают для себя духовные истины и постигают их. Поэтому, мои дорогие слушатели, пока вы не будете обладать Духом, вы не познаете Его, какие бы образы и сравнения я ни использовал бы. Давайте не станем употреблять имя Духа Святого без должного почтения. «Да будет имя Твое вовеки благословенным, славный Дух, единосущный и равный Отцу и Сыну. Да поклонятся Тебе все ангелы Божьи». Давайте подумаем, в каком смысле Святой Дух подобен ветру. Святой Дух, желая помочь духовно возрожденным людям в изучении его природы и качеств, сравнивает себя с росой, огнем, маслом, водой и другими явлениями и предметами. Помимо всего прочего, наш Спаситель использует образ ветра. Какая первая мысль приходит в связи с этим образом? Конечно, мысль о тайне. Никодим возражал против учения о рождении свыше из-за его таинственности, поэтому Господь постарался убрать преграды на пути учителя израильского. Никодим, по сути, сказал следующее. «Я не понимаю этого. Как человек может родиться свыше, будучи стар? Как он может быть сотворен заново, да еще каким-то невидимым небесным существом? Неужели это возможно?» Иисус сразу же обратил его внимание на ветер. Он невидим, Его происхождение таинственно, и тем не менее он реален и способен оказывать воздействие. Вы не знаете, откуда приходит ветер. Да, он дует с севера или с запада, но в каком конкретном месте он рождается? Он дует на восток или на север, но где конкретно он остановится? Откуда начали свое стремительное путешествие маленькие частицы воздуха? Куда они направляются? Какому закону подчиняется их движение и где завершится их путешествие? В один сезон муссон дует с юга, а спустя несколько месяцев с севера. Где-то ветер дует с запада, но совсем рядом несется встречный поток с востока. Наверное, вы замечали, наблюдая за небом, что облака, находящиеся на разных высотах, движутся в разные стороны. Ученые могут изучить, откуда и почему дуют ветра. Но они не могут сказать, почему флюгер на шпиле церкви повернулся сегодня утром с юго-запада прямо на восток. Они не могут сказать, почему паруса яхты, наполненные ветром, через несколько минут бессильно повисают, так что морякам надо менять галс, чтобы продолжать движение. Разные движения воздуха по-прежнему остаются тайной для всех, кроме бесконечного Яхве. Такой же тайной окружено действие Духа Божьего, чья сущность недоступна человеческому пониманию. Он может находиться сегодня среди нас, но вы не видите его. Он обращается к чьему-то сердцу, но другие не слышат этого обращения. Его не способен воспринять невозрожденный человек. Духовный человек видит, ощущает и слышит его и наслаждается им. Ни природная сообразительность, ни эрудиция не откроют эту тайну человеку. Случается, что христианин, недавно обремененный тяжестью какой-либо ноши, вдруг возносится на крыльях его величия, но он не знает, как в нем возникло чувство полета. Пламя святости иногда раздувается божественным дыханием, и глубокое море духовной жизни вздымается волнами под воздействием обличения духа. Но все равно остается загадкой, каким образом вечный Бог соприкасается с ограниченным разумом человека. Каким чудом он обитает в нашем теле, как в храме, и в то же время наполняет все небо? Он бесконечен, но все же он воздействует на волю, разум маленького, ничтожного творения под названием человек. Мы можем задавать вопросы, но кто ответит нам? Мы можем заниматься разными исследованиями, но кто введет нас в сокрытое бытие Всевышнего? Пронесшись над хаосом, он произвел гармонию. Но кто скажет, как он действовал? Он сошел на Деву и приготовил тело для Сына Божьего. Но кто способен объяснить это? Он есть и помазание, и утешение, и залог, и освящение для святых. Но как он все это дает нам? Он ходатайствует за нас в соответствии с волей Божьей. Он живет в нас и наставляет нас на всякую истину. Но кто из нас может объяснить ближнему законы, по которым действует Дух Божий? И хотя Святой Дух скрыт от нас, подобно тому, как слава Божья была сокрыта между крыльями херувимов за завесой, мы верим в Него и поэтому видим Его. Но если бы нашей вере было жизненно необходимо реально видеть, то мы бы никогда не уверовали. Но не только о тайне хотел рассказать нам Спаситель, используя образ ветра. Он также хотел научить нас, что действия Святого Духа божественны. Кто может сотворить ветер? Самые тщеславные земные правители не стали бы пытаться повернуть, а тем более послать ветер в какую-то сторону. Как дикие воздушные кони, вера не знает ни кнута, ни уздечки, она не подчиняется человеческим приказам. Чем бы ни занимались сенаторы, они не дойдут до такого безумия, чтобы придумывать законы для ветра. Северный ветер, который язычники называют «барей», нельзя приковать цепями и расплавить на наковальне жаром кузнечного горна. Ветер дует, где хочет, потому что Бог направляет его, не позволяя человеку задержать его. Так и Дух Божий. Любое действие Духа определяется только всевластной волей Бога, и человек не может внести в это никакого своего вклада. Ревайвалисты, действуя из самых лучших побуждений, затронут чувства людей и коснутся их сердец так, что они заплачут. Но это ни к чему не приведет без действия Святого Духа. Не говорил ли я десятки раз с этой кафедры, что все плотское рано или поздно раскроется? Все, абсолютно все, что построено плотью, окажется деревом, сеном, соломой и будет уничтожено огнем. Только стены из золота, серебра и драгоценных камней, возведенные Богом, выдержат огненные испытания. Надлежит вам родиться свыше. Человеческие же методы возрождения — обман. Чтобы пробудить человеческое сердце к вечным ценностям, необходимо небесное веяние, которое может исходить лишь от Господа. И разве наш Господь не указывает нам также на всевластие Духа? Ибо для чего еще Он сказал «Дух дышит, где хочет»? У ветра есть воля, он поступает так, как ему угодно, и законы его движения человеку неизвестны. «Свободен, как ветер», — говорим мы. Так можно сказать и о могущественных действиях Бога. Глубокая мысль о том, что наше спасение находится полностью в руках Бога, должна смирять нас перед Ним. Если бы у меня сейчас была в руках моль, я мог бы раздавить ее, и никаким образом она не смогла бы спастись от меня. Каждый грешник находится в руках Бога, более того, он находится в руках разгневанного Бога. И единственное утешение в такой ситуации заключается в том, что он находится в руках Бога, который ради имени Иисуса проявляет милость к самым падшим людям. Грешник, Бог может послать тебе Святого Духа, если ему будет угодно. Но если он скажет «оставь его», то твоя судьба предрешена. Разве вы не трепещете от этого? Разве вам не хочется закричать «Боже, будь милостив ко мне»? Он услышит твой крик, грешник, ибо не было еще такого, чтобы к небу возносился искренний крик, каким бы слабым он ни был, и Бог не ответил на него, послав мир и утешение. Когда один из древних святых лежал при смерти, он воскликнул: «О Господь, я доверяю Тебе со слабой верой!» Это был возглас нищего духом человека, но человека, который находился в безопасности. Вы можете довериться Христу немощной верой, настолько немощной, что она не может обнять Его, а лишь прикоснется к краю Его одежды, но вы будете спасены. Если вы можете посмотреть на Него, пусть даже издалека, вы будете спасены. И какое утешение знать, что вы все еще можете умолять Его о милости и не перешагнули через черту, за которой надежды нет. Всякий верующий не судится. Не играйте с днем благодати. Не ожесточайте свое сердце каждый раз, когда слышите обличение, потому что человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Ибо если Господь закроет дверь, то никто ее уже не откроет. Если Он опустит железный засов, вы навеки будете заперты во мраке упрямства и отчаяния, став навсегда узником своих пороков. Грешник, если Бог спасет тебя, то вся слава за это должна будет принадлежать Ему, ибо у Него есть полное право поступать во всем по Своему усмотрению. Он говорит: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из книги Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа».
3: Но мне кажется, я еще не раскрыл смысла сравнения Святого Духа с ветром. Разве оно не указывает на разнообразие методов Святого Духа, которые Он использует для обращения и возрождения людей? Дух дышит, где хочет. Теперь подумайте о различной силе ветра. Сегодня днем казалось, что ветер поломает все деревья, и если бы листва еще сохранилась на них, то многие лесные красавцы оказались бы поверженными на землю. Но Бог позаботился о том, чтобы в сезоны сильных ветров листва с деревьев опала, чтобы ветру не было за что ухватить и терзать деревья. Но ветер не всегда дует так, как сегодня днем. Летними вечерами веет настолько нежный ветерок, что даже комары, выплясывающие в воздухе свои комаринные танцы, остаются на одном и том же месте. Даже осины в такие вечера перестают дрожать. Хотя, как вы знаете, ее листочки трепещут постоянно, потому что, как гласит старая легенда, именно на осиновых брусьях был распят Спаситель. И с тех пор это дерево не перестает дрожать, словно от возложенного на него греха. Это только легенда. Бывают времена, когда окружающая природа смолкает настолько, что мы не чувствуем ни малейшего дуновения ветра. Так же бывает и с Духом Божьим. К кому-то из нас Он пришел, как несущийся сильный ветер. О, как рвалась наша душа! Мой дух был подобен морю, вздымающемуся гигантскими волнами. Как сказал Иов, он кипятит пучину, как котел. Бездна кажется сединою. О, с какой разрушительной силой его ветер прошел через мою душу! Всякая надежда во мне пригнулась к земле, как деревья во время бури. Прочитайте историю обращения Джона Буньяна. С ним было то же самое. Вспомните Мартина Лютера, его обращение было похожим. Я мог бы называть сотни имен людей, к которым Святой Дух пришел как ураган, сметая все на своем пути, которые встретили Бога в буре. К другим Он приходит настолько нежно, что они не могут даже сказать, когда впервые Святой Дух коснулся их. Они вспоминают вечер, когда их мать молилась с братьями и сестрами, и после этого они не могли заснуть всю ночь, потому что из их глаз непрерывно лились слезы раскаяния. Они вспоминают воскресную школу и ее учителя. Им приходит на память ревностный проповедник. Они не могут точно сказать, когда отдали свои сердца Богу, и они не могут припомнить мучительного обличения во грехе. Они находят утешение в словах человека, исцеленного Иисуса. «Одно я знаю, я был слеп, а теперь вижу». Но дальше этого они не могут пойти. Иногда они хотели бы назвать этот день. Что ж, это совсем не обязательно, ибо Всевластный Дух Божий всегда выбирает свой способ действия. Просто помните о том, что ветер Святого Духа спасает и нежностью, и ужасом, что Он способен сотворить нового человека и легким дуновением, и яростным ураганом. Не представляйте Богу претензий в отношении избранного им пути спасения для вас. Если вы приведены ко кресту, будьте благодарны за это. Христос не против того, что каждый приходит к Нему по-разному. Если вы говорите «в Нем все мое спасение и все мои желания к Нему», то знайте, что вы никогда не пришли бы к этому без Святого Духа. Поэтому не думайте, что вы шли верным путем, ибо это невозможно. Ветры различны не только по силе, но и по направлению. Я уже говорил несколько раз о том, что ветер часто меняет свое направление. Возможно, никогда не было двух ветров, которые бы дули абсолютно в одном и том же направлении. Святой Дух приходит с разных сторон. Вы прекрасно знаете, дорогие друзья, что иногда Дух Божий дышит с огромной силой в одной деноминации христиан. Затем Он внезапно оставляет ее и работает с другой группой верующих, наполняя ее собой.

нашу дорогую сестру, миссис Бартлетт, которая ведет в нашей церкви воскресную школу для взрослых. И благодаря ее служению обратились уже более сотни людей. Да, иногда он действует через воскресную школу, через проповеди молодых людей и через усилия отдельных верующих. Бог повелевает этому ветру дуть так, как ему угодно. Он также действует через разные места Священного Писания. Для вас оказался благословенным один отрывок, но для моего обращения понадобился совершенно другой. Кто-то из вас был приведен ко Христу страхом, кто-то любовью, кто-то настойчивостью. Ветер дует так, как его направляет Бог. Поэтому, когда вы читаете биографию какого-либо христианина, не пытайтесь сравнить себя с человеком, о котором вы читаете. Посмотрим, похож ли я на него или нет. Глупости. Бог никогда не повторяет себя. Человек изготавливает стальные перья для ручек, десятки тысяч, и все они одинаковые. Но вы не найдете два одинаковых птичьих пера. Если вы присмотритесь, то заметите множество различий. Некоторые садовники придают своим деревьям и кустам самые неестественные, но одинаковые формы. Но деревья Божьи растут по-другому. Растут так, как получится, изгибая свои корни и переплетая ветви. Великие художники не рисуют одну и ту же картину снова и снова. И мой божественный художник тоже никогда не касается холста для того, чтобы произвести две одинаковые картины. Каждый христианин — уникальное творение Божьей благодати, в котором есть что-то особенное, чего нет ни в ком другом. Я не верю, что история может повторяться. Говорят, что у Ричарда III был горб. Так ли это на самом деле, или наличие горба ему приписала история, я не знаю. Но говорят, что его придворные были без ума от его горба и считали его горб самым прекрасным на свете. И поэтому все начали растить себе такие же горбы. Я знаком со служителями, у которых есть настолько специфические особенности, что никак иначе, кроме как духовными горбами, их не назовешь. Но члены их церквей тоже стали приобретать себе такие горбы. Они начали думать и говорить точно так же, приобретая те же сомнения и те же страхи, которые присущи их проповеднику. Так не годится. Всевышний поступает иначе в отношении ветра. Он создал четыре стороны света и использует все румбы компаса. Да будет его имя благословенным за это. И разве ветры не различаются по своему качеству? Мало кому из нас по душе восточный ветер. Мы рады, когда дует ветер с юга. Растительность, похоже, больше любит юго-западный ветер. А сильные воздушные потоки с северо-востока могут привести нас к вымиранию. А если северный ветер будет дуть достаточно долго, то замерзнет вся страна. Западный же ветер несет целебные эликсиры из морских глубин. И хотя он бывает иногда слишком сильным для больных людей, все равно время западного ветра — хорошее время. У древних было свое мнение по поводу ветров. Один нес засуху, другой — дождь. Одни вызывали болезни, другие плохо влияли на определенных людей. Также и Святой Дух Божий обладает разными качествами. В «Песне песней» он веет нежным дыханием любви. Но обратитесь к пророкам, и вы увидите, что тот же самый дух яростно дует угрозами и обличениями. Иногда он обличает мир о грехе, правде и суде. Это северный ветер. В другое время он открывает Христа грешнику и дает ему радость и покой. Это южный ветер, который дует мягко и несет с собой исцеление для несчастных тоскующих сердец. Все же сие производит один и тот же дух. Поистине об этом можно было бы рассуждать бесконечно, и поэтому я должен остановиться. И если говорить о длительности, то вы знаете, что иногда ветер

дует 6 недель подряд в одном и том же направлении, а затем начинает дуть в другую сторону. Святой Дух не всегда воздействует на нас. Он поступает так, как ему угодно. Он приходит и уходит. В одно время он почтит нас своим присутствием, а в другое время мы кричим: «От четырех ветров приди, Дух!»

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

«Здравствуйте!» Говорят, с милым и в шалаше рай. Но отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обманто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. –

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании!
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: В Калифорнии? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать. Я буду путешествовать. Увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя? Ты из-за ребенка у нас столько расходов. Ведь я не могу работать, пока он маленький. Ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель, а потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
4: Привет, красотка!
1: Привет!
4: Подумать только. Меня тоже зовут Терри.
1: Очень приятно, Терри.
4: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
1: Что закажете?
4: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
1: Ну ты и шустрый.
4: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой, как ты?
1: Я пойду принесу вино и еще подумаю об этом.
2: Ты видела, кого я только что обслуживала? Это был актер, которого мы с тобой видели вчера вечером по телевизору.
1: Меня больше интересует парень за моим столиком. Он предложил встретиться с ним после работы.
2: И ты пойдешь?
1: Не знаю, может быть.
2: Соглашайся, по крайней мере, это лучше, чем читать книжки.
1: Ай, Мэри, ну мне совсем не по вкусу шляться по барам. Жаль, что мне приходится этим заниматься ради заработка.
2: Ну что ты, Терри? Живем ведь только раз!
0: Не прошло и месяца, и я уже была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало. Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он мне изменяет.
4: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
5: Хорошо. Терри! Терри!
4: Да.
5: Что это?
4: Ты о чем?
5: На твоем воротничке помада.
4: Это подружка Джека.
5: Да.
4: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
5: И ты думаешь, что я этому поверю?
4: Что ты имеешь в виду?
5: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
4: Ой, какие мы сердитые.
5: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
4: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
5: У тебя еще осталась хоть капля совести.
4: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
5: Я терпеть не могу свою работу, ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
4: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
5: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
6: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
5: Ты больше ничего не хочешь? Я вам что, постилку у дверей, что ли?
6: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
5: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
6: Да что с тобой происходит?
5: Я просто устала от людей, которые меня используют.
6: Да никто тебя не использует. Ты
5: что? В этом уверена?
6: Да.
5: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
6: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
5: Терри начал колотить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
7: Посмотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
5: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
7: Как ты узнала?
5: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
7: Ты шутишь?
5: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит: Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
7: И что же ты сделала?
5: Я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
7: Ты хочешь устроить ему скандал?
5: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
7: Неплохо придумано.
5: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает. Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой. Все.
4: Терри, где ты?
5: Я в гостиной.
4: Терри, я хочу пойти прогуляться с приятелями.
5: С приятелями, говоришь?
4: Угу.
5: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
4: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
5: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
4: Нет. Я просто не против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
5: Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии, впервые за 9 лет, я обратилась с молитвой к Иисусу, о котором раньше никогда и не вспоминала. Иисусе, если ты действительно существуешь, помоги мне изменить свою жизнь. Пошли мне мужа, который будет по-настоящему любить меня и будет всегда со мной рядом.
7: Терри, удался тебе твой номер вчера вечером?
5: Знаешь, получилось так, как я и предполагала. Но меня все это ужасно расстроило.
7: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
5: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
7: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
5: Ты решила уйти от Джека?
7: Да.
5: Неужели?
7: Да, уезжаю в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
5: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
7: Тогда собирайся.
5: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
7: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
5: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
7: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены даром. Если ты будешь груба с каждым мужчиной, который проявляет к тебе интерес, ты останешься одинокой и ожесточенной женщиной. И вообще, один из них может оказаться твоей судьбой.
5: Хорошо, если бы так.
7: Джек хочет, чтобы я вернулась назад к нему в Чикаго. Он обещает исправиться. Наверное, я поеду.
5: Надеюсь, тебе повезет на этот раз, Конни. А я не знаю, что мне дальше делать. Я поехала в Сан-Франциско, и там я познакомилась с Джерри. Я возобновила учебу в университете и по-прежнему игнорировала мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
8: Еще одну сигарету, милая?
5: Нет, уже хватит.
8: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
5: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
8: Да.
5: Только ты и я наедине с природой.
8: Да, посмотри, посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
5: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
8: О, Терри, ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
5: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг... Вокруг все блистает его красотой.
8: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
5: А ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога. Познать его лично, так как я знаю тебя, Джерри. Я даже прочитала огромное количество книг о людях, которые пришли к нему. Но мне это до сих пор не удалось. Я все еще в поиске Всевышнего.
8: Если тебе удастся его найти, скажи мне об этом. Я тоже должен его познать.
5: Наш бизнес успешно развивался, и следующие 7 лет мы провели в увлечении своей любовью, которая заставляла нас забыть обо всем на свете. Однажды мы даже отдыхали на Гавайях, но не наша страстная любовь к друг другу, не общее благополучие в жизни не могло заполнить какой-то пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Хм. Они собираются по средам, а занятия ведет учитель-гуру из Индии.
8: Хм, тебе это действительно интересно?
5: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога, и у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
9: Почему вы плачете? Что-то случилось?
5: Не знаю. Я не могу остановиться.
9: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
5: Спасибо.
9: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
5: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
9: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
5: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
9: Нет, это не обязательно.
5: А почему?
9: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление к Господу.
5: Как у христианских мистиков?
9: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
5: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
9: Так говорят. Даже мой светлейший учитель. Но это ничего не значит.
5: При каждой встрече с гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в 3-й раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что это меня до смерти перепугало. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
10: мисс Генри.
1: Да, я вас слушаю.
10: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
10: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
1: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
10: А от Господа ничего не утаишь. Поэтому и с людьми нет смысла кривить душой. Божья книга говорит, что мы должны поступать с другими так же, как хотим, чтобы они с нами поступали.
1: Вы очень правильно говорите. А что, вы читаете Библию?
10: Каждый день. Как сказано в псалмах. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
1: Знаете, Джон, я тоже прочитала очень много книг о тех, которые вроде бы знали Бога лично. Вот как вы считаете, это возможно?
10: Конечно, мисс Генри. Иисус – это лучший друг, которого вы могли бы иметь в жизни. Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать его, читая Библию.
1: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
11: Так, и что же он сказал?
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
11: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
1: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
11: Что, милая, что?
1: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
11: Он так удивителен.
1: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
11: Что, это написано в Библии?
1: Да. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
11: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
1: Я чувствовала это раньше. И вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
11: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
1: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал... «Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную».
11: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. О, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает еще больше. «Верующий в Меня». Я верю. Я верю! И ты ведь тоже веришь, правда?
1: Да, я верю. Ой, Иисусе, прости меня. Я была так глупа. Прости меня за то, что не жила так, как Ты учил в Своем Слове. Но с Твоей помощью я стану другой. Я больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Господи, свою жизнь я вручаю в Твои руки. В тот чудесный день мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения.
5: Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36, стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гуза мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Патриарх Иов очень хотел иметь посредника, который бы уникальным образом соответствовал этой роли и мог подать руку и Богу, и человеку. Тот, появление которого так страстно желал Иов, навеки заняло свое место по правую руку Бога. В конце веков он явился, чтобы окончательно уничтожить грех своей жертвою, и взошел на небо, чтобы предстать пред Богом за свой народ. В нем мы имеем якорь для души, несомненную и твердую надежду, которая проникает внутрь святилища за завесу. Он способен спасать нас все совершенно, потому что Он живет вечно, чтобы ходатайствовать за нас. Евреям 7:25. Хотя Христос совершил наше искупление на Голгофе и исполнил все, что требовалось для нашего оправдания, Писание говорит, что Он продолжает ходатайствовать за Свой народ. Это одна из самых прекрасных истин Писания, и тем не менее ее часто понимают неправильно. Выдающийся исследователь Библии Чарльз Ходж писал, что касается природы ходатайства Христа, мы можем сказать лишь немногое. Некоторые ошибочно извлекают из текстов Писания слишком много, другие же обходятся поверхностным объяснением. Джон Мюррей пишет, «Многие сущность ходатайства нашего Господа понимают превратно. Не следует думать, что Он постоянно стоит пред Отцом с протянутыми руками, подобно мозаичным фигурам из катакомб, и со слезами умоляет за нас в присутствии неохотно идущего Ему на уступки Бога, что Он, воцарившийся священник, царь, который просит, чего Он желает у Отца, а Отец всегда слышит и отвечает на Его просьбы». Жизнь нашего Господа в небесах – это Его молитва. Его добровольная жертва является полностью принятой и действенной. Его связь с Отцом неразрывна. Его священническое служение за народ не прекращается. И поэтому спасение, которое Он дает, совершенно и безусловно. Теперь, когда мы знаем, о чем предупреждали известные богословы, давайте спросим себя – что на самом деле означает тот факт, что Христос – это наш первосвященник, который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас? Ниже рассмотрим четыре темы, имеющие непосредственное отношение к ответу на этот вопрос. Во-первых, ходатайство Христа включает то, что Он однажды и навсегда предстал за нас пред Богом, как жертва за наши грехи. Мы не должны думать, что Он продолжает ходатайствовать, восполняя что-то недостающее в искуплении и обеспечивая прощение грехов Его народа. Писание ясно свидетельствует, что Христос явился к концу веков, дабы уничтожить раз и навсегда грех и приобрести наше вечное искупление своей жертвой. Послание к евреям говорит: «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грех, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых». Евреям 10, 11, 14. Смерть Христа раз и навсегда решила вопрос с прошлым, настоящими и будущими грехами верующего человека. Поэтому не нужно думать, что Христос стоит или падает на колени перед Отцом, умоляя о прощении своего народа, который продолжает грешить. Его пребывание по правую руку Бога служит вечным напоминанием о том, что искупление совершилось. Об этом нельзя забывать. Во-вторых, роль Иисуса Христа как ходатая является не просто представительской, но включает в себя реальное ходатайство и вознесение молитв и прошений к Богу за его народ. Чтобы подтвердить это, мы кратко рассмотрим три текста. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:34. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Посему я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Исаия 53:12.

Сегодня тема передачи «Христос – наш первосвященник». Когда апостол Павел и автор послания к евреям говорят о заступническом служении Христа, они используют одно и то же греческое слово «энтюнхано», которое указывает на акт молитвы, просьбы или ходатайства. В своем пророчестве о будущем заступническом служении Мессии Исаия употребляет слово «высказывать просьбу» или «становиться между». То есть, для того, чтобы верно понять изначальное значение и контекст этих понятий, мы должны заключить, что ходатайство Христа также включает в себя прошение к Богу за Его народ. Именно в этом служении ходатайства мы видим сияние силы и величия двойственной природы Христа. Как всеведущий Бог, Он знает о всяком испытании, искушении и нужде своего народа совершенно. Как человек, который был искушен во всем, Он способен сострадать своему народу и приходит к нему на помощь, когда он испытывает трудности. Как Бога-человек, он может стоять непосредственно перед престолом Бога и ходатайствовать за свой народ, обладая совершенным знанием о его нуждах, совершенным состраданием по отношению к нему и совершенным пониманием воли Божьей. Возможно, мы бы хотели больше знать о сущности небесного заступничества Христа, но мы должны подходить к этому вопросу с большой осторожностью. Писание почти ничего не говорит на эту тему. Тем не менее, мы можем получить некоторое представление об этом, если рассмотрим, каким было заступничество Христа во время его земного служения. Джон Мурей пишет: «Учение и дело Иисуса на земле должны были содействовать тому, чтобы ученики признали в нем своего всесильного ходатая. «Я молился о тебе», — сказал он Симону Петру на последнем вечере, «чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:32. На вопрос о том, какую форму принимает его небесное заступничество, лучше всего ответить так. Находясь по правую руку Бога, он по-прежнему делает для нас то, что делал для Петра на земле. И молитва, записанная в 17 главе Евангелия от Иоанна, произнесенная им в ту самую ночь, когда он был предан, справедливо называется первосвященнической молитвой. Внимательное ее изучение поможет нам понять, что подразумевают, когда говорят, что наш Господь ходатайствует за тех, кто обратился к Богу через Него. В-третьих, заступничество Христа – это защита верующего от обвинений дьявола и всех, кто заодно с ним. Писание называет дьявола обвинителем братьев, который клевещет на них пред Богом день и ночь. В этой жизни дьявол постоянно злословит и обвиняет христиан, но Христос берет на себя защиту верующего пред престолом Бога. И эта защита не в нашей невинности, и не в наших заслугах, и не в ложности обвинений дьявола. В таком случае она потерпела бы неудачу, потому что мы часто виновны, и дьявол часто прав в своих обвинениях против нас. На самом деле, наша защита покоится на совершенном и непреложном деле Христа. Он полностью заплатил за все преступления, которые мы совершили, и таким образом признаются недействительными все обвинения, которые дьявол может справедливо направить против нас. Именно эта уверенность побудила апостола Павла написать: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8:34. Вопрос апостола, конечно, риторический. Он знает, что единственный, кто действительно имеет право осудить,
— это тот, кто умер, чтобы освободить верующих от всякого осуждения. Обвинения дьявола не сравнятся по значимости с кровью Христа. Даже самый слабый из народа Божьего превозможет самые страшные нападки дьявола благодаря крови Агнца. Но Христос не только ходатайствует за свой народ, отражая обвинения дьявола, но также Он заступается за него, когда дьявол на него нападает. В ночь перед распятием Иисус сказал Петру, что сатана просил у него позволения просеять его, как пшеницу. Но Иисус уверил Петра, что он молился, чтобы его вера не оскудела. То же самое он делал для бесчетного множества верующих на протяжении 2000 лет истории Церкви, и он будет совершать это дело до скончания века. Наконец, заступничество Христа является величайшим утешением для его народа. Верующий занимает неизменно правильное положение пред Богом благодаря искуплению. Кроме того, возрождающее действие и пребывание в нем Святого Духа наделяют его новой силой побеждать грех. Тем не менее, верующий мучительно осознает многие свои слабости и часто повторяющиеся неудачи. Они могли бы сделать его несчастным и лишить надежды, если бы у него не было милостивого первосвященника на небесах, который может снисходить к тем, кто невежествен и заблуждается. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Христос – наш первосвященник» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Четвертая и пятая главы послания к евреям ясно показывает нам эту истину. Мы узнаем, что в жизни каждого верующего действуют две могущественные силы. Первая сила – это Слово Божие, которое обличает даже самые потаенные мысли и дела. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Вторая сила – это всеведение Божие. Он знает всякую мысль, слово и дело верующего. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Евреям 4:13. Этих двух истин о силе Слова Божия в обличении нашего греха и о Божьем всевидении, от которого ни один человек не может укрыться, достаточно для того, чтобы парализовать верующего и вернуть его в море неопределенности и сомнения. Но этого не происходит, потому что верующий находит в Иисусе милостивого и верного первосвященника, который может сострадать ему в немощах, поскольку он был искушен во всем и не согрешил. Евреям 2:17-18. Поэтому сомнение и страх не становятся для верующих препятствием, ведь мы можем с уверенностью приближаться к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. В гимне Charity Эль Бенкрофт ярко выражена эта потрясающая истина. «На небесах ходатай мой стоит в проломе за святых. Первосвященник Всеблагой не прекратит молитв своих. Всегда храним его рукой, сокрыт в Христовом сердце я. Он мой заступник пред судьей. Никто не обвинит меня. Когда лукавый сеет тьму, вину и страх внушает мне, я возношу свой взор к тому, кто оправдал меня вполне. Безгрешный Агнец был казнен, заплачен выкуп за меня.
Гнев Божий удовлетворен, мне святость Сына вменена. Спаситель в третий день воскрес, Он жизнь и праведность моя. Великий и святой я есмь, Царь славы, праведный судья. Мне во Христе смерть не страшна, я куплен дорогой ценой, лишь в нем сокрыта жизнь моя, Иисус — Спаситель и Бог мой. Псалмопевец лишь в малой степени видел славу Христа, когда писал, что все народы до краев земли будут даны ему в наследие, и он будет поступать с ними так, как ему угодно. Апостол Павел расширяет наш кругозор, чтобы мы могли увидеть не только землю и ее обитателей, но также и всю вселенную. Все, что существует, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, было создано им и для него, и подчинено ему. От центра вселенной и до самых отдаленных ее окраин Иисус из Назарета является Господом. Писание учит, что Иисус — это милостивый и верный первосвященник, ставший источником вечного спасения для всех, повинующихся Ему. Для отвергающих же Его Он есть камень преткновения и скала соблазна. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Матфея 21:44, Луки 20:18. Этот стих означает, что всякий, кто соблазняется Христе и отказывается признать Его главенство, будет уничтожен Божьим судом. Всякий, кто спотыкается на Христе в неверии и разобьется, и на кого он падет на суде, будет рассеян как пыль. Иисус Христос — единственный Спаситель и единственный Господь. Ни одна из этих истин не должна возвеличиваться за счет другой. Они должны удерживаться в библейском равновесии. Автор послания к евреям показывает замечательный пример того, как это нужно делать. Он же, Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Евреям 10:12-13. Этот текст Писания представляет Христа как Спасителя, который жертвует собою, чтобы избавить своих врагов от греха. И при этом Он также является Господом, который подчинит врагов, восстающих на Него, и сделает их подножием ног Своих. Оба утверждения одинаково радикальны, но они же и одинаково истинны. Люди не должны обманываться, принимая одни истины о Сыне и отвергая другие. Истина. Христос — это Агнец, который берет на себя грех мира, и тот, от которого самые великие и сильные люди мира будут пытаться укрыться в день Его явления. Не находя жалости в лице Христа, они будут молить горы и скалы: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца» — Откровение 6:16. Апостол Иоанн говорит: «И увидел я отверстое небо. И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламен огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в виссон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих» — Откровение 19, с 11 по 16 стих.
господство Христа.

Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы нам не погибнуть на пути нашим. Его гнев может возгореться вскоре, но блаженны те, кто полагается на Него. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре». Псалом 2:12. Бог повелел, чтобы все повсюду покаялись и уверовали в Сына, потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную через Него. Деяния 17:30-31. Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. 1 Тимофею 2:5. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4:12. Судьба человечества зависит от истинного знания Евангелия, предсказывающего великий грядущий суд, на котором единый верховный правитель, Господь Иисус Христос, будет судить весь мир. Это очень важные истины, и они столь же непреложны, как и торжественны. Евангелие не говорит о незначительном, оно говорит о самом важном в сфере человеческого существования. Это о вечной жизни и вечной смерти. Тема следующей передачи будет «Вознесение Христа, Господа всего сущего».

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга и Ален Буш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

и родился в этом мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы не был грешен, вместо горя скорбь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: Лауреат Нобелевской премии рассказывает о мгновенных озарениях, когда ученый восклицает «Эврика!».
3: Студентке кажется, что ее преследует Бог –

Мы рады приветствовать вас на волне радиожурнала «Поиски и открытия». Приглашаем вас в путешествие по увлекательному миру науки и техники. Помогут нам в этом путешествии телескоп, микроскоп и другие приборы и инструменты современных исследователей. Мы постараемся также оценить открытия нашего века с точки зрения их самого важного значения –

0: Какая разница между открытием и откровением? Сегодня на этот и ряд других вопросов отвечает доктор Чарльз Хард Таунс. Доктор Таунс был в числе лауреатов Нобелевской премии в 1964 году по физике за работы по созданию лазера и мазера. Сегодня мы продолжаем изложение статьи доктора Таунса «Сращение науки и религии».
1: Профессор Таунс подводит итог вступительным замечаниям, которые он сделал в нашей предыдущей передаче. Вот его слова. «Сегодня мы знаем, что самые сложные современные научные теории, в том числе и новейшая квантовая механика, остаются неполными. Мы пользуемся ими, потому что в некоторых областях они оказываются поразительно верными. Однако порой они приводят нас к непоследовательности, которой мы не понимаем. В таких случаях приходится признать, что мы упустили какие-то важнейшие идеи, не сумели их открыть. Мы попросту признаем и принимаем такие парадоксы и надеемся, что когда-нибудь в будущем они будут разрешены, когда мы обретем более полное понимание Вселенной».
2: Другими словами, доктор Таузен говорит, что вещи, которые кажутся сегодня раз и навсегда решенными, завтра придется пересматривать и решать по-новому. И кроме того, парадокс – это широко распространенное в науке явление.
1: Да, вот к какому он приходит выводу. По сути дела, признавая эти парадоксы и изучая их, мы, может быть, сможем лучше отдать себе отчет в ограниченности нашего мышления и внести в него поправки. Затем он переходит к основной части своей статьи, непосредственно связанной с ее названием «Сращение науки и религии». Он указывает на степень сходства, характерного для целей естествознания и живой религии. Различия между ними он передает ключевыми понятиями «порядок» и «цель».
2: Вы напомнили мне одного моего преподавателя, который любил задавать контрольные работы по значению слов. Он давал список слов на одном листе и значение этих слов на другом листе, а мы должны были поставить их в соответствие. Сначала вы упомянули слова «наука» и «религия». Потом вы сказали, что одно из них соответствует изучению порядка, а другое – исследованию цели. Так что чему здесь соответствует?
1: Вот как на этот вопрос отвечает доктор Таунс. Цель науки – открыть порядок существующего Вселенной. Цель религии можно описать как понимание смысла и целенаправленности нашей Вселенной, а также нашего места в ней. Большинство религий говорят о едином и всеобъемлющем источнике происхождения смысла, и мы называем эту высшую осмысленную и целенаправленную силу Богом. Интересно, что по-японски «физика» обозначается словом «буцури». В буквальном переводе это значит «причины вещей». Таким образом, мы неизбежно связываем природу нашей Вселенной и ее целенаправленность.
2: Но даже если наука и религия преследуют сходные цели, разве не пользуются они совершенно различными методами?
1: Профессор Таунс начинает ответ на этот вопрос с риторического вопроса. Каковы же те аспекты религии и науки, которые часто приводят к тому, что они кажутся людям чуть ли не диаметрально противоположными? Я думаю, что многие такие аспекты возникают в результате разницы в лексиконе, терминологии, которыми пользуется наука и религия.
2: Ну, разумеется, словарь науки и словарь религии отличаются друг от друга. Я не помню, чтобы в Библии упоминалось слово «эксперимент», а в учебниках по физике мне никогда не встречалось слово «вера». Но, наверное, религия и наука пользуются разными словарями, потому что они исследуют разные объекты и отличаются такими разными подходами к пониманию окружающего нас мира.
1: Идея веры часто читается между строк во многих научных работах. Как говорит профессор Таунс, вера также необходима и науке, хотя мы с гораздо меньшей готовностью признаем основополагающую потребность в вере и природу веры, характерные для науки. Вера необходима ученому даже для того, чтобы просто начать свою работу, а для того, чтобы решить наиболее трудные задачи, ему требуется вера глубокая и действенная. Почему? Потому что он должен быть уверен в том, что во Вселенной существует порядок, и что у человека есть шанс этот порядок понять. Без такой уверенности напряженные усилия с целью понять мир, не объединенные определенным порядком и недоступные пониманию, оказались бы бессмысленными.
2: А почему доктор Таунс в одном и том же контексте употребляет то слово «уверенность», то слово «вера»? Мне кажется, он путает слово «научное» со словом «религиозным».
1: Сначала я отвечу на ваш первый вопрос. Да, он действительно пользуется словами «уверенность» и «вера» как синонимами. Но можно ли в данном случае говорить о путанице?
2: Между подразумеваемым объектом веры и объектом уверенности существует определенная разница. Когда мы говорим о вере, мы обычно имеем в виду уверенность в существовании какого-то религиозного объекта или Бога.
1: Те же аналитические способности, которые помогли доктору Таунсу получить Нобелевскую премию, помогают ему разглядеть семантическое и психологическое сходство там, где другие их не замечают. Попеременно пользуясь то словом «уверенность», то словом «вера» в одном и том же контексте, он отождествляет их, при этом он их вовсе не путает. Я процитирую его высказывание, в котором он использует слово «вера» в научном смысле. Именно эта вера в упорядоченную Вселенную, доступную человеческому пониманию, сделала возможным переход от века суеверия к веку науки, а затем явилась предпосылкой нашего научного прогресса. Чуть дальше, на той же странице, профессор Таунс говорит: «Эйнштейн дает нам достаточно явный пример веры в порядок, и многие его открытия возникли из интуитивной убежденности в существовании определенного порядка, особенно ему симпатичного». Одно из его знаменитых высказываний высечено по-немецки на одном из корпусов Принстонского университета. «Бог чрезвычайно утончен, но не злонамерен». То есть мир, созданный Богом, может быть чрезвычайно сложным и трудным для нашего понимания, но он не произволен и не абсурден.
2: Но ведь наука и религия расширяют свои знания совершенно различными методами. Ученые открывают факты в ходе длительных лабораторных экспериментов. Религиозные же пророки, напротив, утверждают, что получают информацию целиком, в готовом виде, в откровении от всеведущего Бога.
1: Профессор Таунс подумал и об этом. Вот его слова. Другое распространенное представление о различии между наукой и религией основано на их методах познания. Религиозные открытия часто происходят в форме великих откровений. Чуждые науки люди думают, что научное знание обогащается за счет логических построений или же за счет накопления данных, которые затем анализируются. И на основании этого анализа выводятся закономерности, именуемые законами. Однако такое описание процесса научного открытия является недопустимым упрощением реальности. Большая часть важных научных открытий возникли совсем не так. В них гораздо больше сходства с откровением. Это слово обычно не употребляется в значении научного открытия, так как понятие «откровение» обычно ассоциируется с религиозной сферой. В научных кругах говорят об интуиции, случайном открытии, или же просто говорят, ему в голову пришла блестящая идея. Но если мы рассмотрим, как в действительности ученым приходят в голову выдающиеся идеи, мы увидим, что этот процесс удивительно напоминает религиозные откровения, правда, лишенные мистического аспекта.
2: То есть он хочет сказать, что естествознание строится на откровении, а не на открытии?
1: Вы не совсем точно противопоставляете эти два понятия. Естествознание строится на открытии плюс откровении. Послушайте, что пишет доктор Таунс. «Иногда после длительной и трудной работы, после изнурительной эмоциональной и интеллектуальной концентрации на какой-то сложной задаче, ученому вдруг в голову приходит долгожданное решение. Чаще всего оно возникает в часы досуга, а не в момент напряженного исследования данных».
2: Да, ведь кажется, именно так Архимед сделал свое знаменитое открытие удельного веса. Он долго не мог придумать, как можно проверить, из чистого ли золота сделана новая королевская корона, пока вдруг в ванне ответ внезапно, как бы в озарении, не пришел ему в голову, и он воскликнул: «Эврика!» С тех самых пор греческое слово «эврика» вошло в историю науки. Буквально оно значит «я нашел».
1: Такой же случай с «эврикой» произошел с немецким химиком Фридрихом Кекуле. Он долго и безуспешно пытался разгадать химическую структуру бензина. Как-то он ехал на автобусе. В полудреме он представлял себе атомы бензина, кружащиеся в танце. Вдруг конец одной атомной цепи соединился с ее началом, и цепь замкнулась. Из этого озарения Кекуле развил теорию шестиугольной молекулы, которая известна теперь химикам-органикам как бензиновое кольцо. Профессор Таунс пишет по этому поводу. «Пока что мы не можем описать процесс, который приводит человека к созданию важной и существенно новой научной теории. Однако совершенно ясно, что великие научные открытия, подлинные скачки вперед, обычно возникают не в процессе применения так называемого научного метода, а скорее именно так, как это было у Кекуле. Может быть, не всегда они сопровождаются такими выразительными зрительными образами, но приходят они как откровение, которое от этого не становится менее реальным».
2: В чем сходство и в чем отличие между открытием и откровением?
1: И открытие, и откровение – это как бы две стороны одного занавеса. И то, и другое сопряжено с раскрытием чего-то, что было до этого скрыто. Отличаются они тем, что открытие предполагает зрителя, который сам поднимает занавес и видит там нечто такое, о чем он прежде и не подозревал. Откровение предполагает актеров, которые поднимают занавес и показывают то, что они уже давно репетировали.
2: Мне кажется, что откровения нельзя запрограммировать. Они приходят внезапно. Ни Архимед, ни Кекуле не могли заранее знать, какая именно идея их озарит. И уж, конечно, они не знали, когда именно это случится.
1: Озарения и откровения возникают не по расписанию. Это правда. Но возникают они не на пустом месте. И Архимед, и Кекуле подготовили свой разум к озарению, как можно тщательнее исследовав объекты изучения. Только разум, насыщенный фактами, способен внезапно их выстроить в принципиально новую модель. Мы готовим себя к научным открытиям, когда мы изучаем научные факты. Точно так же мы готовим себя к открытию Бога, когда мы насыщаем наш интеллект всем тем, что открывает нам о Боге Библия.
2: В прошлой передаче вы прослушали начало беседы с доктором Фредом Джаппи. Доктор Джаппи преподает в колледже города Ла-Месса, штат Калифорния. Он читает два курса, которые на первый взгляд очень трудно сочетаются друг с другом. Это химия и специальный курс «Наука и вера», на котором у него всегда полно студентов. Редактор программы «Поиски и открытия» Дэвид Фишер побеседовал с профессором Джаппи во время своего визита в Калифорнию в 1983 году. В первой части этой беседы профессор Джаппи подчеркнул, что наука и христианство, описанные в Библии, отличаются существенным сходством. В качестве примера доктор Джаппи указал на тот факт, что наука всегда содержит в себе элементы веры. Веры в то, что во Вселенной существует некий порядок, и в то, что человек способен открыть законы природы. Другими словами, наука содержит в себе определенные субъективные предпосылки. Тогда Дэвид Фишер задал следующий вопрос.
0: Хорошо, значит, в науке есть элемент веры. А в христианстве есть элемент объективности?
3: Well, I certainly think so. Christians work with an objective reality, the scriptures.
4: Да, я лично в этом не сомневаюсь. Христиане имеют дело с объективной реальностью, со священным писанием, которое иначе называется Словом Божьим или Библией. Значительное место в Библии занимает история. Эти сведения можно подвергнуть исторической проверке. Историки установили, что Иисус Христос был подлинной исторической личностью. Прожив 33 года, он был в первом веке распят римлянами. Различные исторические подробности, содержащиеся в Библии, позволяют установить даты рождения и смерти Христа с точностью до нескольких лет. Многие оспаривали одно из сведений об Иисусе, записанное в Библии. Там несколько раз утверждается, что Он воскрес, то есть вернулся после смерти снова к жизни. Один из доводов в пользу объективности исторических сведений о воскресении заключается в том, что христианская церковь возникла в Иерусалиме. В первом веке Иерусалим был маленьким городком. Городская черта составляла всего 6 или 8 километров. Все могилы на городском кладбище можно было осмотреть за несколько часов, после ужина и до захода солнца. Если бы кто-либо пытался привлечь людей к заведомо лживой идее, он бы распространял слухи о случившемся как можно дальше от того места, где, по его утверждению, произошли описываемые события. Там никто бы не смог проверить его слова и опровергнуть их. Первые христиане объявили именно в Иерусалиме, что Христос воскрес из мертвых. Это одно из самых убедительных свидетельств в пользу того, что воскресение действительно имело место.
0: Наверное, враги Христа изо всех сил пытались опровергнуть рассказы Его о воскресении.
4: Да, те же люди, которые устроили заговор, чтобы распять Иисуса Христа, не жалели усилий, чтобы опровергнуть свидетельства очевидцев. Несколько сот людей говорили, что видели Иисуса живым после Его смерти. Его врагам не удалось представить доказательств, опровергавших бы сведения о воскресении Иисуса. Жителям Иерусалима достаточно было дойти до пустой могилы, чтобы убедиться, что Иисус Христос действительно был Бог. Многие из них стали последователями Христа. Это говорит об убедительных эмпирических данных в пользу того, что Иисус Христос действительно воскрес.
0: Интересно, как реагируют ваши студенты, когда они узнают о существовании веских доказательств в пользу того, что Иисус Христос действительно преодолел смерть?
4: Они проникаются глубочайшим уважением к Его власти над смертью и начинают всерьез обдумывать свои собственные отношения со всемогущим Христом.
0: Иисусу Христу, обладавшему властью воскрешать мертвых, было бы нетрудно нас напугать. Но если всемогущий Христос любит нас, мы можем испытывать только благодарность по отношению к Нему.
4: Совершенно верно. Одно из главных открытий в жизни человека происходит в тот момент, когда он узнает об исторических действиях, совершенных Богом из любви к нам. Важнейшим поворотным пунктом в истории стала Божья любовь к человеку, выраженная в крестной смерти Христа. Временная смерть Христа – ключевое событие для понимания христианства. Я рассказываю студентам о распятии Христа с объективной исторической точки зрения, начиная с того значения, которое его современники придавали этой смерти. А затем мы переходим к более изощренным построениям, разработанным позже философами и историками в теории искупления, то есть восстановления дружеских связей между человеком и его всемогущим Творцом. Завершаю я эту тему рассказом об идеях английского архиепископа XI века по имени Ансельм, который написал, как мне кажется, наиболее четкую и ясную работу о смерти и воскресении Христа из множества статей и книг на эту тему, которые мне довелось прочесть.
0: Вы могли бы вкратце рассказать об идеях Ансельма?
5: God had a right to expect appropriate behavior from mankind. He created us good.
4: Бог имел право ожидать от человечества достойного поведения. Он создал нас для добра, то есть праведными. Но мы намеренно делали то, что Бог велел нам не делать. Из-за этого мы виноваты перед Богом за то, что ослушались Его разумных и справедливых указаний. в наказание мы заслужили смерть. Человечество оказалось в безвыходном положении. Оно не могло уйти от расплаты за свое дурное поведение. Мы были обязаны перед Богом быть праведными, но не могли выполнить это обязательство, так как разрушили свою праведность».
0: То есть вы хотите сказать, что Бог создал первых людей с праведной природой и велел им хранить эту праведность на протяжении всей жизни?
4: Вот именно. Но мы разрушили и растлили природу, данную нам от Бога, а потому нам нечем было платить по векселю. Поэтому на землю пришел Иисус. Он жил праведной жизнью. И поэтому на нем не было вины, за которую он должен был бы умереть. Поскольку Иисус Христос умер безвинной смертью, его смерть была зачтена как плата за наши грехи, наши долги перед Богом. Благодаря тому, что Иисус сделал ради нас на кресте, человек получил свободный доступ к Богу. Бог навсегда остается справедливым, но в то же время и милосердным. Другими словами, будучи справедливым, он не мог не потребовать расплаты за грех. Но при этом Бог может быть милосердным, так как Иисус искупил наш грех и понес за нас наше наказание. Как сказано в Библии, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
0: Интересно, как ведут себя ваши студенты, когда осознают глубину любви, заставившей Иисуса добровольно принять смерть?
5: Yes, I'd like to share one with you, Dave, that's really fresh in my mind because the student at the present time is staying in our home back in San Diego.
4: Я хочу рассказать вам об одном случае, который произошел совсем недавно с одной моей студенткой. Сейчас она гостит у нас дома в городе Сан-Диего. Когда она впервые 4 года назад пришла на мои вечерние лекции, она была законченной материалисткой. Она прочитала несколько книг, рекомендованных мною в курсе лекций, в том числе книги покойного христианского мыслителя Клайва Льюиса. Никогда не забуду, как она однажды вошла ко мне в кабинет и сказала: «Мне кажется, что Бог меня преследует». Я ответил: «Это меня не удивляет. Наверное, так оно и есть». Но вскоре она поняла, что если любящий Бог ее настигнет, это будет совсем не так уж и плохо. Она прошла через настоящие психологические и интеллектуальные пытки, пока не приняла это решение. До этого она 10 с лишним лет жила в атмосфере молодежного бунта, была хиппи и тому подобное, и неподчинение стало для нее привычной формой жизни. Но в конце концов эта студентка решила позволить Богу ее настигнуть. Она публично заявила, что будет послушно следовать всему, чему учит ее Иисус Христос в Библии. После колледжа она поступила в Калифорнийский университет. Она так благодарна за новую жизнь и свободу, которую даровал ей Бог, что хочет посвятить всю свою жизнь тому, чтобы приобщать других людей к Богу. Сейчас она учится на специальных курсах миссионеров.
0: Как вы считаете, можно ли утверждать, что изучение объективных свидетельств об Иисусе Христе подготовило ее к восприятию откровения о Христе?
4: Да, конечно. Когда она обдумала все, что совершил Иисус, она пришла к убеждению, что Иисус Христос был Богом, и что Иисус Христос – любящий Бог. Она была удовлетворена вдвойне. Объективные доказательства принесли удовлетворение ее интеллекту, а в мгновение личного откровения сам Иисус удовлетворил потребность ее души. Свидетельства об Иисусе гораздо более увлекательны и убедительны, нежели исторические и литературные доказательства в пыльных библиотечных архивах. Бог дает нам доказательства своей любви всякий раз, когда человек позволяет Богу настигнуть его.
2: Доктор Таунс чуть раньше говорил о моментах внезапного озарения и откровения. Студентка профессора Джаппи обнаружила, что Бог сам настолько стремится открыться людям, что у них создается впечатление, что Он их преследует.
4: Дорогие слушатели, вы можете подготовить себя к наступлению той минуты, когда вы сможете воскликнуть «Эврика» и сделать важнейшее открытие. Архимед и Кекуле исследовали множество фактов, прежде чем их разум смог выстроить их в новую смысловую структуру. Бог, который создал научные законы, открывает нам сведения о себе в Библии, книге, о которой мы много говорим в наших передачах. Когда вы насыщаете ваш разум точными сведениями о Боге, вы готовите себя к моменту Божьего озарения, к моменту, когда вы тоже сможете воскликнуть «Эврика!». Бог готов явить себя вам, если вы готовы открыть и принять его.
6: Дорогие друзья, вы слушали передачу «Поиски и открытия».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Заходи, тебе знаком, конечно, дом, где льется радость и псалом. Ты часто так спешишь туда, но слушай, все же иногда намеренье переиначь. Пойди туда, где скорбь и плач, и захвати любви бальзам. Он нужен страждущим сердцам. Хотя на час там задержись, и сложную земную жизнь с другой увидишь стороны, где тени хорошо видны.

в открытом море. Как только в море открытое, подняв паруса, мы вышли. Завыли ветры сердитые, и волны вздымались выше. Господь наш, останься с нами, чтоб здесь, далеко от пристани, мы крепче держали знамя, знамя истины.

0: пробужденья.
1: Возведи меня на скалу, исполни, Господь, желание, возведи на скалу упования, когда на душе легло туманом гнетущим уныние, чтоб стало снова легко, и небо приблизилось синее.

Когда не видно друзей? Друзей, говоришь, не видно. Конечно, я верю, обидно, но ропот не нужен тут. И слезы зачем показались? Быть может, друзья задержались и скоро к тебе придут.

0: север и юг. Зимой в час бури под окном, весной под южным ветерком. Когда-нибудь ты думал, друг, кто север сотворил и юг? Кто сделал так, чтоб на полюсе веками громоздились льды? Кто повелел, чтоб в жарком поясе пестрели круглый год цветы? Не верь, что это сделал случай, все сотворил Творец могучий.
1: Мир тебе, человече добрый! Я сегодня хочу сказать, что живу моей песней в Боге, и любить я учусь наш мир. Жизнь как миг, жизнь как искра света, проживи ее дни ценя. Наше соло еще не спето, если свечи надежд горят. Я пою на дождя слезинках, на обломках ушедших дней. Мой Господь, я всего лишь пылинка в спектре вечной любви.

Любовь. Любви и реки не зальют, а если за нее дают и дом, и все имение, то это оскорбление. Ее нельзя купить, продать, есть у любви воззрение. Необходимо отвергать подкупщика с презрением.

немногие среди многих. Храни, Господь, и в этот год свой малочисленный народ среди легионов разных атеистов, среди тех, кто льстив и кто в злобе неистов.

Птицы и небо. Если б не стало в груди вдохновенья славить величие Господа в пенье. Знаю, меня упрекнули бы птицы. Что же с тобою? Так не годится. Если б сомненье в душу ворвалось и упованье поколебалось, поднял бы ночью я взор, и во мне бы выжгло сомнение звездами небо.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Воспоминания о маме. Я вспомнила маму, ее молитвы. Ах, как они были всегда горячи. Она молилась и днем, и ночью, когда ей было тяжко на душе. Она молилась в дни благополучия, благодарила за Божью любовь, пославшую единородного Сына, который пролил за нас свою кровь. И Бог ее слышал и видел все горе. Когда ее ноги ослабли совсем, святою рукою снимал чудом боли и год за годом помогал ей во всем. «Молитесь, о дети!» — все нам говорила. «Ведь и за вас Иисус пролил кровь. Прочтет нам из Библии Божье Слово, споет с нами песню и молится вновь. О, как же теперь я ее понимаю, когда за своих детей Богу молюсь, и к небу я руки свои простираю, спаси их, о Боже, тебя я молю». Наша мама вырастила нас, шестерых детей, без отца. Его забрали в КГБ в 1934 году, увезли на «Черном вороне». Так он больше и не вернулся. А маму с детьми на 11 долгих лет сослали в Сибирь. От простуды у нее был ревматизм. 21 год она не ходила. А какая у нее была крепкая вера в нашего Господа. Ей было 74 года, когда она умерла. Это стихотворение я написала в память о маме, а сейчас мне уже 77 лет. Эрна Штумф.

Где дети ваши? Весть о том, что одной ночью после дискотеки в автомобильной катастрофе погибло трое молодых людей, двое из которых из одной семьи, потрясло мою душу. В первую очередь потому, что я мать, у которой дети в таком же возрасте. Почувствовала боль тех родителей, как стрелой пронзило сердце. Ведь хоронить детей — это невыносимая боль. Даже думать об этом не могу. Очень жаль родителей, которые несут такую тяжелую утрату, и молюсь, чтобы Господь дал им силы в час испытаний. Каждому из нас предстоит пройти свой путь. Для каждого из нас настанет когда-то последний час, и каждый из нас должен будет сам за себя дать отчет перед Богом за пройденный путь. А если будет задан вопрос «Где твои дети?», что ответим тогда пред Господом, как родители? Страшно представить, что твое дитя уходит в вечность неготовым ко встрече с Богом. Кто, как не мама, может с любовью рассказать о Христе и наставить на правильный путь? Кто, если не родители, должны молиться за своих детей, за каждую их царапину, неудачу? Молиться, чтобы Господня рука хранила их и берегла от всего плохого, что творится в этом огромном мире. Где-то я читала, что когда дитя еще в утробе, когда только появляются первые черты этого маленького чуда, первое задание папы — молиться за свое дитя. Конечно, и мама будет молиться, но мне было дорого, что важна молитва именно отца. Когда дети маленькие, они очень восприимчивые. То, что будет вложено в их маленькие сердца, навсегда останется в памяти. Как часто наши дети находят удовольствие в этом мире. Но то, что они слышали в детстве о Христе, о Его любви, не пройдет бесследно. Верю в это. Надо постоянно молиться за своих детей, в каком бы возрасте они ни были. Молодежь порой не хочет слушать, когда им говорят о Боге. Они надеются в старости приготовиться к вечности. Но как быстро это может по-другому обернуться? Очень это серьезная тема — спасение души своей и детей наших. Но пока еще милость Господня над нами, ведь не медлит Господь, а долготерпит нас и ждет, пока мы свою руку Ему подадим и полностью доверимся. Поверьте, с Господом легче идти через все трудности этой жизни. Сестра Ольга.

Мысли вслух. Почему мы недовольны? Много думала над тем, что такое недовольство. Почему оно у нас появляется? Умер близкий человек, с которым прожили много лет. Или изменяет тот, с кем живешь уже 30 лет. Или человек, с которым ты встретился случайно, помог ему, а он не благодарит. Все это вызывает негативные чувства, досаду, обиду, недовольство. А в Библии о нашей жизни написано: «Ибо кто знает, что хорошо для человека в этой жизни, во все дни суетной жизни его?» Экклезиаст, 6 глава, 12 стих. Бог хочет, чтобы мы жили жизнью тихой и довольной. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. К Ефесянам, 4 глава, 31 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофею, 6-7 глава. А как мы, христиане, себя чувствуем? Часто с виду устойчивы, целеустремленные, но все-таки без настоящей радости. Постоянно заняты, внутри пустота, одиночество и недовольство жизнью. Почему мы недовольны жизнью? Вроде бы здесь, в Германии, у нас есть все. Жилье, автомобили, работа. А если работы нет, то платят пособие. В странах, где живут намного беднее, люди умеют радоваться больше, чем мы. Согласитесь, приятно общаться с людьми, которые улыбаются и добродушны, то есть довольны. Как найти покой? Довольство в чем оно? В Библии есть история о двух женщинах. В первой книге Царств, 1 глава, с 1 стиха по 28. Там рассказывается о человеке, которого звали Елкана. У него было две жены, Финана и Анна. У Финаны были дети, а у Анны детей не было. Каждый год семья ходила в дом Господний в Силом поклоняться живому Богу и приносить жертву. Когда Елкана приносил жертву ягненка, он давал от него Финане и ее детям. Анне же всегда давал особую часть. Он любил ее больше. Анна и Финана не общались между собой, не ладили, можно сказать. Финана всегда обижала Анну. Анна печалилась и плакала, ничего не ела. И муж спросил ее, почему она плачет, почему ничего не ест, отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Анна была недовольна своей жизнью. Хоть любил ее муж, давал ей все лучшее, но не было радости, потому что не было детей у Анны. Вот так и мы мучаемся, ищем выход из своих проблем и недовольств. У меня тоже были такие переживания. В 1980 году вышла замуж, а детей нет. Все спрашивают, есть ли дети? Муж тоже говорит, даже у птичек есть птенцы. Я тоже хочу детей. А я плачу и недовольна собой. Не знала, что делать. И пошла в православный храм, поставила свечку и слезно просила детей у Бога.
Тогда я еще ничего не понимала, была неверующей. А мой Бог уже благословил меня и дал мне двух дочерей. Я, как Анна, вымолила у Бога детей. Анна через год родила сына, и Бог ее еще больше благословил. Она еще родила троих сыновей и двух дочерей. Наше недовольство происходит, когда мы начинаем сравнивать, а потом еще завидовать. Одни имеют детей, другие нет. Одни получают образование, другие нет. Одних берут замуж, а других нет. У одной муж хороший, а у другой пьяница. Мы сравниваем с соседями, с учителями, с работодателями, с родственниками, у кого лучше мебель, машина, лучший отдых на море. А что читаем об этом в Библии? Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофею, 6 глава, с 8 по 9 стих. Бог создал нас такими, какие мы есть. Нужно с этим согласиться. Он любит нас счастливых и не очень, замужних и незамужних, одиноких и многодетных, старых и молодых, больных и здоровых, красивых и не очень. Упрямство, неприятие действительности приводит нас к такому греху, как недовольство. Часто молодые мамы, которые очень много находятся дома со своими малышами, устают, им хочется выйти из дома, быть чаще с мужем или общаться с подругами. А не лучше ли, пока дети маленькие, быть с ними, а потом, когда вырастут, будут большими, будет больше времени. В этой ситуации нужно быть довольными. Есть много средств общения друг с другом. Телефон, письма, пригласите в гости подруг с детьми или общайтесь с семьями. Со времени грехопадения и изгнания из рая человек тоскует по истинной и совершенной жизни. Многие ищут утешение в богатстве, в различных лженауках, но только не в Иисусе Христе. Мы забываем, что Бог есть любовь. Он не желает нашей погибели, но мы, как мухи, попадаем в паутину наших недовольств и бьемся, а выбраться не можем. Эту паутину греха давно разорвал Иисус Христос на Голгофе. Но люди не хотят это принять, порой даже слышать не хотят ничего на эту тему, закрывают уши и глаза, живут в недовольстве и суете, изо дня в день сетуют на свою судьбу.

Мысли вслух. В обещаниях не сомневайтесь. Как актуальна статья брата Петра Брауна «Непостоянно соблазниться» в журнале «Сестра» за январь-февраль 2010 года. Как верно по Слову Божьему отвечает он на вопросы, которые, я думаю, мучают многих. Слава Господу, что Он дает мудрость свыше тем, кто исследует Писание. Разве не для детей Божьих, познавших Его милость, даны обетования? Для кого Господь оставил их на страницах Священного Писания? Как возрожденные, мы должны пользоваться этими обетованиями, ничуть не сомневаясь в их исполнении. Иисус Христос гарантировал нам спасение, если, исповедуя свой грех, мы будем жить по Слову Божьему, исполняясь Духом Святым, который наставляет нас, а также будет обличать, увещевать. Написано: «Просите, и дано будет вам, но просите, ничуть не сомневаясь». Кто сеет сомнения? Ясно, враг души человеческой. Помните, подлинно ли сказал Бог, задал он вопрос в свое время Еве в Эдемском саду. Почему написано «бодрствуйте и молитесь»? Бодрствовать значит быть всегда трезвым умом, стоять на страже своего ума, не засорять его бездельными и пустыми мыслями. Молитва – это разговор души с ее Создателем, это доверие своей души Богу, который знает наперед, о чем будешь молиться. Богу можно и нужно рассказать и доверить все – свой страх, стыд, боль, сомнения, переживания, желания. Можно и нужно просить милость, которую Отец Небесный несомненно явит, и благодарить. Благодарить до того, как получил просимое. Ведь дети Бога Живого имеют привилегию приходить к Его престолу благодати.

Помните, его ухо не устало слушать нас, и рука его не сократилась миловать. Всегда благодарите, ибо он достоин благодарения, так как верен своему слову. Он обещал: не оставлю вас, не забуду. Помните об этом всегда и везде, во всякое время и на всяком месте. Пусть Иисус хранит вас на вашем пути в небесный Иерусалим. Возьмите меч духовный, Слово Божие, которым будете отражать атаки слуг тьмы. Возьмите щит веры, которым отразите все стрелы лукавого, и полностью отдайтесь под защиту Божьих крыл. Помните об обетованиях Бога, пользуйтесь ими, и победа будет, несомненно, Людмила Франц.

струны души. Сашенька только начинает писать, но мне нравится ее искренность. Посылаю и стихотворение Инессы. Она постарше Саши, пишет очень редко. Хорошо, что многие славят Господа, но для него никогда не будет много. Валентина Маматова-Пермякова, Казахстан. Я верю, что с заоблачных небес ты жизнь мою, как на ладони, видишь. И я верю, мой заботливый отец, ты равнодушием холодным не обидишь. Тебе не безразлична жизнь моя, открыты пред тобой все помышления. Ты с детских лет, любя, хранил меня и пред собой поставил для служения. Я верю, из надежных рук твоих меня не вырвет никакая сила. Ты разделял со мной все на двоих, давал мне больше, нежели просила. Я верю, от тебя не ускользнет след на щеке, оставленный слезою. Взяв на руки, меня несешь вперед, отцовской согревая добротою. Я верю, не иссякнет никогда поток любви и милости великой. Мне сказанные Господом слова звучат мелодией на сердце тихой. Как я хочу быть радостью твоей, не огорчать ничем, во всем быть верной, не камнем преткновения для людей, во славу твою добрым быть примером. Я верю, руки Господа Христа, пронзенные за грех мой на распятии, достичь помогут дома в небесах и примут меня вечные объятия. Инесса Шакун. Нам счастья большего не надо. Своею кровью Христос омыл, очистил, оправдал нас. «Ты мой!» — так нежно произнес. От этих слов я вся в волнении. Хотела б, чтобы всегда твой видеть лик и слышать снова: «Я искупил тебя, любя». Что может быть счастливее в жизни, как быть возлюбленной Отца? Он нас собою наполняет, преображает без конца. Мне счастья большего не надо, я отдаю всю жизнь Ему. Направь, веди, руководи мною, чтоб волю исполняли Твою. Саша Лапутская. Мне хочется петь и смеяться. Христос мне любовь подарил и веру в небесное царство и грех побеждающих сил. О, как же богата дарами премудрость благого Творца! Его Дух всегда рядом с нами и полнит всем верным сердца. Любовь, словно факел зажженный, пришедшим на землю Христом, горит она в душах спасенных от вечного ада крестом, незыблемой верой твердыней, ведущей в обитель небес, никто никогда не отнимет ее, коль Бог в нашем сердце воскрес. И силой сердца наполняет божественной силой святой, чтоб все побеждать, что мешает идти в край небесный родной. От радости как мне смеяться, и как благодарно не петь? Какое великое счастье дары те святые иметь! Валентина Маматова.

Пробуждение. Ночь. Темно. Жутко. Солнце еще находится за горизонтом. Все спит. Тихо. Звонко разорвала тишину, лопнувшая на дереве почка. На ветке вздрогнула и проснулась птичка. Радостно запела гимн пробуждения. Песню подхватил птичий хор. Зашевелился воздух. Великий Бог нежно прикасается своей любовью к спящей природе. Все оживает в благодати. Ликующее солнце показалось у горизонта, стало светло и торжественно. Первая капля гулко сорвалась с сосульки и разбилась в дребезги, а еще мерзлую землю. Застучали весенние часы. Кап-кап, тик-так. Весна стучит в каждую набухшую почку. Обнаженный листик удивленно высунул свою головку из почки на свет Божий. Восторженно светится все вокруг зеленым светом возрожденной жизни. Маленькие, дрожащие, липкие листочки пробились на каждом дереве. Густой воздух вкусно пахнет необъяснимой радостью. По Божьему плану наступает на земле время пробуждения. Все славит Бога. Душа наполнилась малиновым колокольным звоном. Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит, имеющий сердце да полюбит и трепетно посвятит душу Богу. Благодарная душа склонила колени, нежным шепотом улетела в небо утренняя молитва возрожденного человека. Божьей силой меняется мир. Христос стучит в каждое сердце. Будите ближнего. Настало время. Начинается пробуждение. Раскрываются, как почки на ветках, души людей в искреннем покаянии. Расцветают небесными цветами преданные сердца. Очнитесь, люди! Вы будете нести в мир Божье Слово и светлую, как рассвет, любовь. Обратитесь к Богу, и тогда пробудится душа ваша, встрепенется сердце. Благословения с избытком посыпятся на вас с неба. Как звездный водопад льется необыкновенная мелодия живой веры. Утро пришло на землю. Свет осиял ее. Необъяснимая радость нежной лавиной заполняет сердце. Пробуждение идет. Райнхольд Шульц.

Невыдуманные рассказы. Вместе навсегда. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Исайя 56:7. Она с трудом спустилась в подвал, который указал ей напарник. Мешала узкая юбочка и густые кудри, спадавшие ниже плеч. Они застилали, как пеленой, ее огромные карие глаза. И в полутьме она не видела очередную ступеньку. При этом каблучки-шпильки модных туфелек поминутно проваливались в невидимую глубину основательно замусоренной лестницы. Приходилось их освобождать из этого непредвиденного плена, крепко держась при этом одной рукой за грязную, исписанную непристойными словами стенку. Ну все, наконец-таки, добралась. Но народищу уйма, не сыскать свободного местечка. Переступая через вытянутые ноги завсегдатаев этого неуютного заведения, пробиралась вглубь помещения. Еле-еле отыскала себе более или менее свободный уголок между трубами парового отопления. Выложила на щербатый цементный пол увесистую пачку газет. Она приобрела их на этажерке бесплатного распространения периодики, что установлено у выхода из метро. Поудобнее разместившись на новом месте, вытащила из красивой кожаной сумочки шприц и укололась. Сразу забылись все горести и обиды. Она унеслась далеко-далеко, в неведомую даль. Ой, как же ей сейчас комфортно! Только бы эта сказка никогда не кончалась, только бы... Ну, хотя бы дольше продлилась. Еще и еще. Но она заканчивается. Рано или поздно становится так скверно, хуже не придумаешь. Наступает неприятное отрезвление. И муторно на душе, противно жить на белом свете. Сейчас, да-да, сию минуту она все уладит, снова окунется в иллюзорно счастливые ощущения бытия. Быстро полезла в сумочку за снадобьем, но неожиданно кто-то с нахальной смелостью оттолкнул ее руку и бесцеремонно стал шарить в ее сумочке. Обнаружив, что надо, молниеносно выдернул добычу, ее драгоценность, и со скоростью звука переместился на свое место. Девушка рассвирепела, как хищная пантера, изогнув свой тонкий стан, гневно метнулась в его сторону, смело набросилась на похитителя, острыми длинными ногтями и задрала его руку, пытаясь выдрать из его сжатой ладони свое похищенное добро. Парень явно не ожидал такого агрессивного нападения и, неловко обороняясь, по неосторожности выронил предмет раздора на грязный пол. Все пропало, разметалось по щелям. Она, обезумев от утраты, бросилась в драку и со стервенением посекла, как острым ножом, хорошо отточенными ногтями, все его лицо. По нему потекли ручейки крови. Он буквально взвыл от боли и обиды. Ну за что же его так? Он тоже желает безмятежного забвения. Надо делиться. Эгоистка несусветная. Но она вцепилась в него так хватко, что расцарапала ему всю кожу на шее и плечах. Остановитесь! Что вы творите? Покалечите друг друга. А ведь вы оба созданы Богом для счастья и добра. Молодой человек, чистый и опрятный, пытался их разнять. Он усадил девушку на ее прежнее место, поправил растрепанную прическу, одернул юбочку и вежливо сказал: «Вы так хороши собою. Господь Бог дал вам красоту внешнюю, но Он желает одарить вас неизмеримо большим, изменить ваш внутренний мир, одухотворить его. Дух должен господствовать над плотью. Понимаете ли вы меня? Бог жаждет обновить всю вашу жизнь, сделать счастливым человеком и в этой жизни, и в вечной». Нет, она не понимала и не хотела понимать. Кто он такой? Ей захотелось вцепиться и в это приличное лицо, и как следует его разукрасить, чтоб не мельтешил перед глазами. «Бог желает!» — передразнила она новоявленного оратора и ткнула кулаком в его розовую чистенькую щеку. «Мол, не лезь не в свое дело. Не видишь, что ли, как она обижена?» Забрали последнее, попросту нахально обокрали, лишили всякой возможности поскорее переместиться в страну грез.
Хотя бы это понимает ли он? Выискался нравоучитель, бестолковый на ее беду. Откуда только взялся в неурочный час? В разгар этой перепалки подошли друзья нравоучителя. Прямо-таки какое-то нашествие высоконравственных лиц. Откуда такой наплыв на сомнительную территорию? А главное, зачем? Уму-разуму учить? Так обойдемся, сами в курсе, не нуждаемся в бесполезных советах. Вдруг пришельцы обратились к парню и девушке с неожиданным предложением. Не хотите ли вы вначале прокатиться по городу, а потом погостить в одном уютном доме? Ну как? Исцарапанный молодой человек был согласен. А вот девушка ни в какую упиралась и острыми каблучками отодвигала присевшего рядом с нею навязчивого благодетеля. Сейчас разбежалась. Кто такие? Что пристали-то? Кто их просит? Никуда она не поедет. Засунут в каталажку. И все дела. Так что преогромное спасибо за ваше приглашение. Но молодой человек оказался настойчивым. Легко приподняв девушку, взял ее за руку и повел за собою. Она была вынуждена шагать в неизвестность. Машина подъехала к парадному подъезду красивого кирпичного дома. И вскоре лифт бесшумно доставил их на нужный этаж. Они вошли в просторную, аккуратно убранную комнату. На окнах красовались буйно расцветшие фиалки. Посредине комнаты огромный длинный стол, заваленный книгами, иллюстрациями, рукописями, географическими картами. Средних лет мужчина предложил им вначале принять душ, потом пообедать, а после в смежной комнате посмотреть фильм «Иисус», который мы все вместе потом подробно обсудим, пояснил он. Девушке и парню почудилось, будто они оказались совершенно в другом царстве-государстве, а потому со сложными чувствами они растерянно воспринимали происходящее. Был или не был? Одновременно удивлялись на самих себя. Что же это такое? Отчего они так доверчивы? Почему молчат? Безоговорочно принимают предложенную программу. Никаких вопросов и возражений. Мало нахлебались в жизни обмана и жестокости. С тех самых пор, как каждого из них за увлечение порочными страстями выгнали из родного дома собственные родители, они стали подозрительны и недоверчивы, огрубели, очерствели, отторгали любыми способами общения с людьми, ища утешения в употреблении недозволенных средств, хотя эти приятные ощущения так кратковременны. Ну и на том спасибо. А тут вдруг вот вам, пожалуйста, душ, обед, кинофильм. Может, статься предложат и чистую постель? Передохнуть от превратности судьбы в тишине и покое, в удобной кровати, о которой давно позабыли. И так на их глазах совершаются чудеса. Новоявленная Алиса со случайным парнем в стране чудес. Возможно, это иллюзия действительности, а не сама действительность. И все очень скоро закончится. И вновь разочарование, суровость бытия. Ну что ж, мгновение, о, как прекрасна ты, повремени. По завершении всего с ними долго беседовали. В зале за длинным столом. Надо же, находятся еще люди, которые искренне верят в существование Бога, доброту, жизнь вечную, готовы возиться с ними, что-то им объяснять, заботиться о них. Невероятно, неправдоподобно. Но, как ни странно, все слова, сказанные этими жизнерадостными парнями, лечебными бальзамами ложились на их истрадавшиеся от людского эгоизма сердца. Они оттаивали заледеневшими душами, видя неподдельное желание изменить их жизнь в лучшую сторону. «Вы сейчас находитесь в реабилитационном центре для наркоманов», объяснил им мужчина, встретивший их в этом зале, когда они только приехали сюда. «Если вы желаете, оставайтесь здесь, мы будем вас лечить, но при этом весьма желательно ваше присутствие на библейских уроках, чтобы вы попытались узнать и понять личность Иисуса Христа, с ним подружиться. Именно он станет для вас самым главным врачом. Именно он совершит коренные перемены в вашей физической и духовной жизни». Это хорошо бы не только понять, но и со всей ответственностью принять. Их поселили
в благоустроенных корпусах, виделись часто в столовой, в спортзале, на занятиях по изучению Слова Божьего. Особый интерес вызывало посещение по воскресеньям церкви. Слушая проповеди, они учились любить Бога и как правильно строить с Ним свои отношения. Жить по Его заветам, ценить жертву Иисуса Христа. Все услышанное там взволновало их сердца, заставляло задуматься о своей жизни и о будущем. Шло время. Они еще ясно не осознавали, что постепенно становятся другими. Чрезвычайно удивлялись, когда им об этом говорили окружающие. Неужто? Вот если бы кто-нибудь еще год назад им сказал, что их жизнь вдруг совершит крутой и неожиданный поворот и радикально изменит их самих, они ни за что бы не поверили в такое чудо. Лена и Игорь. Но именно так все и произошло. Это неоспоримый факт. С самого начала им казалось, что они попали сюда невзначай. Так, счастливая случайность, временные перемены в их жизни. И потом поняли, сам Бог привел их сюда. И это был для них знаменательный, незабываемый день и час. Именно поэтому они однажды покаялись в церкви, твердо решили всю свою жизнь посвятить Ему. И вот теперь скоро, очень скоро, состоится их крещение. Они вступят в завет с Богом. Какое это важное событие для всей их дальнейшей жизни. Здесь, в центре, они регулярно проходили медицинское обследование. Необходимо было постоянное наблюдение за их здоровьем и своевременное лечение. Игорь ощущал постепенное восстановление физических сил. А вот Лена... После очередного осмотра врачи решили открыть руководству центра ее безнадежный диагноз. Она слепнет. Болезнь быстро прогрессирует, несмотря на все усилия врачей остановить этот процесс. Употребление наркотиков отразилось на зрении. Врачи заметили этот тревожный симптом сразу. Как только она поступила в центр, старались лечить, пробовали различные методики. Интересовались последними разработками ученых-медиков в этой области. Хотели помочь еще совсем молодой девушке, но безрезультатно. Объявили. Оставшиеся годы она проживет слепой. Об этом свидетельствуют последние анализы. Однако все в руках Божьих. Будем надеяться. Последнее слово за Ним. Наступил долгожданный день их крещения. Лена уже ничего не видела, но была полна оптимизма. Она теперь с тем, для которого нет ничего невозможного. Игорь взял ее за руку и повел в холодные воды быстрой речки. День был пасмурный, тяжелые свинцовые тучи плотно загородили солнце. Но это обстоятельство нисколько не испортило им настроение. На все воля Божья. А для них важно, что Бог с ними, рядом, поддерживает, утешает. «Не бойся, я с тобою». Они оба крестились, а на следующий день Игорь сделал Лене предложение руки и сердца. Они попросили благословения у Бога. Свадьба состоялась через 2 месяца. Одни жалели Лену, другие — Игоря. Они же оба ощущали себя счастливыми. Они теперь не одни, с ними тот, который однажды сказал: «Не оставлю тебя, не покину». Евреям 13:5. И они поверили ему, доверились. Целиком, полностью. Вот теперь вместе. Навсегда. Тамара Каширина, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Дорогие братья и сестры во Христе, дорогие друзья, дорогие слушатели, я, Иоанн Красмик, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сердце каждой возрожденной души всегда готово и спешит поделиться тем богатством, которое дал ей Иисус Христос. Также и многие братья и сестры из Германии не остаются в стороне от величайшей нужды этого мира – благая весть о примирении со своим Создателем. 15 замечательных лет Господь направляет наше служение в одну из республик нашей бывшей Родины – Украину. Каждый раз Он в Своей благодати открывает нам двери и тюрьмы к погибающим душам. Он открывает двери в детские дома и дома инвалидов, к тем, кого принято в мире считать брошенными и отвергнутыми. Он открывает двери страшной тюремной больницы, откуда часто души, так и не увидев свободы, уходят в вечность. Господь милостив ко всем, и мы рады и благодарны, что Он и нас избрал в Свои свидетели. Замечательный стих положил Господь нам на сердце взять с собой в дорогу в этот раз, Деяния апостолов 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». В семье Михаила Киньо, служителя тюремного братства во Львове, нас встретили 8 апреля. В тот же день мы посетили детскую колонию в городе Городок, где отбывает наказание дети 11-14 лет. После служения подростки получили подарки от братьев и сестер из Германии. Вечером того же дня мы посетили приют в Садовой Вишне. Нас радужно встретили. Директор приюта с большой радостью показала нам подсобное хозяйство, где используется доильный аппарат, который год назад мы привезли из Германии. 9 апреля посетили заключенных во Львовской тюрьме-больнице. Здесь находится 160 тяжелобольных заключенных, туберкулез, рак, СПИД. Из них 15 женщин. В каждой камере-палате мы говорили о воскресении Иисуса Христа, о Его любви, и раздавали гостинцы, купленные во Львове продукты. Две женщины попросили Бога прощения. Они просили молиться об исцелении, о своих оставленных дома детях. Каждая женщина получила переданный от сестер из Германии подарок. В палатах, камерах у мужчин тоже было сказано Слово Божие. Некоторые просили молиться о прощении грехов и исцелении. Пожелание каждый получил – подарок Новый Завет. Вечером мы посетили семью, которую материально поддерживают братья и сестры из Германии. В этой семье 4 детей. Мама покаялась, в скором будущем желает принять водное крещение. 10 апреля посетили тюрьму номер 30 в городе Львове. Служение проходило около 3 часов. Уже 14 лет мы посещаем эту тюрьму. После проповеди 4 братьев из тюрьмы рассказали о своем покаянии. Продукты питания, которые нам разрешили пронести, мы передали братьям. Вечером в 18 часов посетили тюрьму номер 50 в 100 километрах от Львова. В столовой провели богослужение. Заключенные здесь в основном молодые, впервые осужденные люди. Ребята получили в подарок Новый Завет и продукты питания. После собрания очень тепло пообщались. 11 апреля, воскресенье, посетили во Львове богослужение в церкви, где пастором брат Михаил Киньо. Собрание проходило в новом большом зале. Присутствовало много людей. По окончании собрания состоялось общение с братьями и сестрами. После обеда мы впервые побывали в деревне Рутанцы, где проживает семья Шкальнюк, брат Володя и его супруга Зеня. Большая просьба – молитесь за служение семьи Шкальнюк. Брат Владимир несет тюремное служение, посещает тюрьму номер 30 города Львова 3 раза в неделю,
занимается распространением духовной литературы. Его жена Зеня, несмотря на заботы с тремя детьми, организовала в деревне детское собрание. Деревня Руданцы находится в 40 километрах от Львова. Поездки на служение связаны с расходами на горючее. Сестре Зене для работы с детьми необходимы бумага, карандаши, клей, книги. Много детей в этой группе из неблагополучных семей. И поэтому сестра Зеня после каждого детского собрания угощает детей чаем и сладостями. Когда мы приехали, нас ждали 28 детей. Они подготовили стихи и песни про Иисуса. Мы радовались вместе с ними. Детям раздали подарки. Просьба молиться, чтобы эта работа с детьми и с их родителями в семье продолжалась. Понедельник сестрой из Львова Оксаны побывали в тюрьме для несовершеннолетних в городе Самборе. Четверо ребят покаялись. После обеда посетили интернат в селе Буков. Там живут 70 девочек-инвалидов. Они нас порадовали стихами и песнями о Христе. Каждая девочка получила подарок. Вечером того же дня мы посетили семьи, которые материально поддерживают братья и сестры из Германии. Для них закупили продукты питания. Большое спасибо и тем читателям Забытого алтаря, которые приняли участие в материальной поддержке вдов, сирот и бедных семей. 13 апреля мы закупили продукты – гречку, муку, сахар, горох, макароны, сыр, молоко, масло, сладости – на сумму 530 евро. По мере надобности эти продукты будут выдаваться в 62 нуждающиеся семьи. После обеда посетили интернат в селе Краковец. Тут живут 70 умственно отсталых детей. По окончании общения дети получили подарки. На обратном пути из села Краковец мы посетили родителей сестры Оксаны. Отец ее парализован. Мы помолились о его исцелении. Постарались духовно поддержать семью. Молитесь и вы об этой семье.

нам его не хватает. Пишет вам по просьбе Анна Журавская из города Сумы, что на Украине. Нет уже с нами и ее мужа Журавского Евгения Станиславовича. В декабре 2009 года он ушел в вечность. Наша малая домашняя группа по-прежнему собирается у Журавских на квартире, но без него. Нам его очень не хватает, но в то же время мы радуемся, что он уже с Господом. Это был удивительный человек. Будучи тяжело больным, он никогда ни на что не жаловался. Он всегда излучал радость и любовь. Сколько стихов из алтаря знал он наизусть и делился нами на собраниях. Мы по-прежнему читаем, передаем другим и даже отсылаем в тюрьмы газету. Благодарны тем, у кого не оскудела рука жертвовать неимущим на оплату газеты. Малая домашняя группа церкви «Благодать» города Сумы, Украина. Не улеглась боль. Верю, что эти зернышки, посеянные вами, взрастут и дадут плод. Многие узнают и уверуют в Божью любовь и истину. «Я есть путь и истина, и жизнь», — сказал Христос. «Да благословит вас Господь Бог в вашем благовестии в семьях. С великой радостью сообщаю вам, что я получаю газету «Забытый алтарь» и очень благодарна вам за ваше внимание и любовь. Раньше мы его привозили из другой местности. Я копировала на ксероксе многое и раздавала другим. Потом возвращала газету. Сейчас перечитываю и раздаю другим. Недавно у меня умер муж, с которым прожили полвека. Еще не улеглась боль в душе, а этот подарок мне в утешение. Да воздаст Бог вам, и кто пожертвовал и поддержал меня в трудное для меня время. Спасибо, спасибо. Мария П. Посылаю вам стихи знакомой поэтессы Елены Муриной. «Ты над всеми. Ты знаешь боль мою, Господь. Ты знаешь все. Ты дух, не плоть. Ты свет и луч в душе моей среди скопления скорбей. Но как сравнюсь с тобою я? Ты вера и мечта моя. Ты восхищение с небес. Ты был, ты умер, ты воскрес. Ты корень жизни утвердил и немощным добавил сил. Всех изнемогших поддержал, ведь ты начальник всех начал, предвестник бури и грозы и самой сладостной слезы. Рождающий вселенный рой, мой Бог, кто я перед тобой? Помилуй, в силе снизойди, найди приют в моей груди и распахни ее края, чтоб в тебе укрылась я. Господь, возлюбленный Иисус, с тобою мира не боюсь. Ты выведешь на честный след и сохранишь от всяких бед. Ты можешь все, ты царь и Бог, благослови бегущий год. Хвалить тебя, хвалить и славить, и ни на йоту не слукавить. Благодарю тебя за честь, за то, что ты над всеми есть. Лена Мурина. Спасибо, земляки. Пишу благодарственное слово в адрес земляков, которые живут сейчас в Германии и чьи сердца Бог побудил откликнуться на письмо о церкви Ульяновки Яшалтинского района. Лариса и Борис, сестра Ольга, благодарят Господа за вашу помощь. Эту зиму было тепло в доме молитвы, так как удалось что-то подремонтировать и заменить окна. Спасибо Всевышнему за ваши жертвенные сердца. Узнала об этом от сестры Ларисы, с которой встретилась на молитвенном собрании сестер в церкви города Элисты. Благодарим Бога за всех, кто молится, переживает о своей малой родине, о спасении других. Мира, любви вам в Иисусе Христе. Алтарь наш любимый, ты многим не забытый. Печатаешь письма, жертвуешь средства. О, как восхвалить Всевышнего руки, что можно забыть свои личные муки.
что можно любовью согреть с пониманием того, кому нужно ваше внимание. Нина Шерипова, Калмыкия, Россия. Давайте поразмыслим вместе. Откуда взялась традиция возлагать столько венков умершим? А последнее время еще и цветы кидают в могилу на гроб. И всем одинаково, что верующим или неверующим, по болезни ли умер, или самовольно ушел из жизни. Не так давно читала в одном журнале, что одному проповеднику возложили 80 венков. А сколько венков возложили нашему дорогому Иисусу Христу, который жизнь отдал за нас, грешников? Я не против венков, но, по-моему, сильно много тоже не стоит. Эти венки неделю полежат, а потом их на свалку. У нас ведь много есть бедных, больных, вдов, сирот. Вот куда можно было бы отправлять эти деньги. Это мое мнение. Жду ответа. Е.Т. Из рук в руки. Получила еще один номер алтаря. Сколько радости и волнения было, когда я в нашу группу снова принесла алтарь. Я, как получаю, читаю несколько раз все статьи, потом отдаю. Переходит алтарь из рук в руки не меньше 20-25 раз. Каждый читает, и молимся за нужды всех, кто пишет. Я не знаю, получу я или нет следующий номер, но мне бы не хотелось терять с вами связь, а хочется участвовать в прославлении Бога и призывать грешников к покаянию. Мне 69 лет. Очень сожалею, что из-за финансовых трудностей не могу сама выписать алтарь. Газета меня поддерживает духовно. Из-за того, что я часто физически немощна, 3 операции было, приходится тратиться на лекарства. Но Господь милостив. Он усмотрит, Он поможет и в исцелении, если на то Его воля. А я надеюсь. Анастасия Киверига, Алматинская область, Казахстан. День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 7 сентября, каждый первый вторник месяца.

Ну какая польза? Долгое время не могла написать вам, но желание написать было всегда. Иногда думала, ну какая польза от моих писем? Но желание не уходило, а наоборот, становилось тяжело на сердце от того, что молчу. Заботы века сего – вот причина моего молчания. Я не имею особых даров писать стихи и музыку. И всегда думаю о том, что я могу сделать для Господа. В суете упускаю многое, потом печаль на сердце и томление духа. Желание мое, чтобы всем домом служить Господу. Муж мой участвует в слове. Ему зимой пришлось дома быть целый месяц. Он устраивался на другую работу, и надо было ждать 2 недели. Были рождественские выходные. В нем много творческого пробудилось. Подумала, что вот так Господь иногда допускает человеку и болезнь. Бог по своей милости отстраняет человека от суеты, чтобы в нем родилось то, что спрятано глубоко внутри. У нас в церкви есть сестра. Сколько Господь дал ей талантов, и стихи пишет, и рисует хорошо, а Господа редко прославляет этим. Ей, конечно, трудно. Одна воспитывает своих деток. Муж ее не живет с ними. Я рада за тех, кто пишет в алтарь, ведь это делается для Господа. Всегда есть такой соблазн – пожить для себя. Благодарим Бога, мы переехали в другой дом. Нам было тесно, и Господь помог, благословил. Спасибо всем, кто молился о нас. В доме, конечно, просторнее, огород и двор рядом. Также Господь нам дал еще одну дочку. Это Божий подарок. Были и трудности, но Господь помог все преодолеть. Снова вся работа по дому и на кухне была на муже и старших мальчиках.

кавычках. Не обошлось, конечно, и без больницы. Врач была хорошая, все переживала, чтобы мне доходить до срока, чтобы ребенок был доношенный. Славлю Бога за все. Наблюдая за своими детьми, вижу, что им эти трудности во благо. Могут сделать работу и мужскую, и женскую. Я им говорила: «Детки, нам эти трудности надо пережить вместе. Ведь Господь говорит: кто принимает одно дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Теперь у нас 2 дочки и 4 сына. Любаша выпросила у Господа себе сестренку. Люба у нас уже первоклассница. Благодарим всех друзей, которые молятся о нас, заботятся. Господь воздаст им во 100 крат. Пишу, как всегда, на кухне, но уже в просторной кухне. И за большим столом у светлого окна, которое обращено в наш собственный двор перед домом. Работы, конечно, в доме больше, чем в квартире, но мы обо всем говорим Иисусу, чтобы Он подсказывал нам, как и что делать. Соседи у нас замечательные. С одной стороны нашего возраста, с другой стороны бабушка с дедушкой. Они к нам приходят и подсказывают, и даже помогают все правильно сделать. Бабушка приходит побыть с детьми, если мне надо по делам, ведь у нас рядом нет родителей. У нас всегда была проблема с этим, но Господь посылал добрых людей. Оля Минина, Кемеровская область, Россия.

Инвалидность тебя не спасет. Мир всем, кто создает каждый номер забытого алтаря, и тем, кто озвучивает его для незрячих, кто сам не может читать. Это письмо я диктую сестре из нашей церкви. Прослушала я письма под копирку, и мне больно стало за этих людей. Если ты инвалид, то не надо кричать об этом на весь белый свет и требовать к себе внимания. Слово Божие учит трудиться своими руками, чтобы было из чего уделить и нуждающемуся. Трудиться для Господа можно и в инвалидной коляске, и даже не имея зрения. Бог дает своим детям разумение, где и как послужить ближним. Я знакома лично, а также слышала о многих сестрах-инвалидах, которые служат Господу. Например, одна сестра, слепая, вяжет детские вещи и раздает в семьи, где есть дети. По-разному трудятся инвалиды, которые хотят быть полезными Господу и ближним. Кричать «Я инвалид, помогите мне» очень стыдно. Николай Беккер, тоже инвалид по зрению, сказал так: «Но о тех, кто не знает Христа, лишь мучение вечности ждет. Ты погибнешь, мой друг, навсегда. Инвалидность тебя не спасет». Если внимательно посмотреть по сторонам, то Господь откроет, где лично ты можешь быть полезным. Важно, чтобы и родители, имеющие детей-инвалидов, с раннего возраста учили их всему, что потом в жизни очень пригодится. Так поступала со мной моя мама. И теперь я радуюсь тому, что, несмотря на отсутствие зрения, могу делать почти всю домашнюю работу. И за это я благодарна Господу. Вера Скрябина, записала сестра Лена, Казахстан.

Думаю, как вы делаете приписку в газете, что авторские статьи не рецензируются и не возвращаются обратно автору. Также можно сделать в газете заметку. Просьба ко всем, кто думает, что можно увеличить свой денежно-материальный доход за счет других верующих, не обращаться в газету за помощью. Газета – это не благотворительное общество. Основное ее предназначение – нести людям благую весть о спасении через жертву Иисуса Христа и принять Его своим Спасителем. А потому не злоупотребляйте милосердием и добротою христиан. Распознать тех, кто ищет только выгоду, легко. Увидеть волка в овечьей шкуре всегда поможет мудрость от Господа через Духа Святого. Тамара Синкевич, Украина. Хочу повести моему брату на Украину свои газеты за год. Он неверующий, но и не отвергает того, что написано в Библии. Говорит, что его еще не коснулось. Надеюсь, что прочитает газету, и Господь его коснется. Мы с мужем не могли без раздражения читать крики под копирку. «Господи, прости нам, и вы простите. Есть много таких, которые только и знают, что просить». Рассылать жалобные письма в Америку, Германию, а на самом деле живут неплохо. Как они не боятся Бога? Ведь Бог знает, как кто живет, что кому нужно. Константин и Анна Колодич. В жизни не писала в газету, но надумала, как прочитала письма просящих милостыню. Какие у людей запросы? Во-первых, сейчас много шарлатанов, предлагающих нетрадиционные методы лечения. У кого есть лишние деньги, те пусть и лечатся у шарлатанов этих. Но просить деньги у других на это нельзя. Когда читала второе письмо, то вспомнила сказку о рыбаке и рыбке. Я знаю христиан, которые живут очень скромно и экономят, чтобы выделить нуждающимся, а их в мире миллионы – голодных, сирот, вдов, и они рады простому хлебу. Христиане не должны жить обильно и роскошно. Библия нас не учит этому. Д.У.

0: Укройтайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Окончание.
0: Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает. А объяснить я не смогу. Главное, мы оба, ты и я, понимаем, о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам, в чем тут дело. Жаль, он не с нами. Он объяснял. Сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. Вспомнил, что хотел тебе сказать. «Слушай». Закончить он не успел. Из дверей кассы вылетел взъерошенный Федька в расстегнутой гимнастерке и красным, как у рака, лицом. «Дура!» — крикнул он, обернувшись, и прошмыгнул к бачку с водой. При этом не увидел, как вслед ему полетела его портупея и плюхнулась на лавку рядом со Сломским. Тот мгновенно запихнул кобуру под ватник. «Шуток не понимаешь!» — еще раз выкрикнул сержант, отставив кружку. Потом сердито уставился на собеседника Якова с явным намерением сорвать на нем зло. «А этот еще откуда? Ну-ка, предъяви документы. Кто такой?» При первом же оклике трое потенциальных пассажиров, два мужика и женщина, мигом выскочили из зала. Следом за ними из кассы выпорхнула и женщина-железнодорожника отца. «От расходившегося НКВДшника добра не жди. По праву, не по праву прикопался он к человеку, значения не имеет, а своя рубашка, она ближе к телу». Сломский резко, словно от удара, выпрямился, и вся его левая щека от уголка рта до глаза импульсивно задергалась. Не сводя с глаз с Федьки, он медленно полез в карман ватника за документами и вдруг согнулся и, сотрясаясь всем телом, зашелся в удушливом кашле. Это еще больше озлило сержанта, и он, не дожидаясь окончания приступа, с силой толкнул Сломского в плечо. Тот, захватившись за грудь, руками беспомощно повалился на лавку. «Ах ты, мизгирь!» — побагровел Яков и, поймав Федьку за шиворот, приподнял его от пола. «Не видишь, он больной! Я не посмотрю, что ты мой конвойный! Так отделаем! Родная мать не узнает! Понял?» «Понял!» — прохрипел Федька, вращая выпученными от страха глазами. «Пусти!» «Повтори!» — приказал Яков. «Или я сейчас тебя сделаю негодным для службы!» «Да понял, понял!» — голос Федьки оставался хриплым от того, что горло сдавило воротом гимнастерки. «Отпусти его, Яша!» Услышали они голос Сломского. «Пошутил он. Забыл, что мы уже на свободе, вот и пошутил. Он же знает, что если теперь вернется в зону, то поведет вместе с тобой на нары. Тебе-то к ним не привыкать, а ему? А, сержант, хочешь на нары? За служебное несоответствие». Яков отпустил конвойного, и тот, ошарашенный таким поворотом дела, тупо вращал глазами и потирал горло. «Какое несоответствие!» Все еще ничего не соображая, но уже без того страха, промямлил он и смолк. Теперь уже в неподдельной панике, так как увидел в руках Сломского расстегнутую кобуру с торчащей из нее рукояткой нагана. Яков также опешил, он не видел, как она попала к Сломскому. Сержант инстинктивно схватился рукой за пояс, где должна была быть его собственная. «Нету». Все внутри его оборвалось, и в захлестнувшем душу отчаянии он оглянулся в поисках помощи. У дверей кассы стояла кассирша, его несостоявшаяся любовь. Выпивал-то он с той, с другой, но глаз все это время не сводил с нее. И сейчас, даже в этом своем шоковом состоянии, он успел отметить, как она хороша собой. Русоволосая, с толстой длинной косой, не спадающей на грудь с правого плеча, она стояла в каком-то оцепенении, не сводя со Сломского широко раскрытых глаз. Федька понял так, что опасность грозит и ей, и виноват в этом он, ухажер несчастный. Тут он ошибался. Просто она в испуге встретилась с глазами с тем, кто спрятал портупею. Встретилась, да так и приросла к полу, словно ее очаровал этот зэк. Ну что ж, можно было подумать и так. Ведь даже в этой неказистой зэковской одежде он выглядел весьма привлекательно. Этакий мужественный седовласый интеллигент. И только болезненный, из желта цвет лица, ясно свидетельствовал, кто он есть на самом деле. Но в ее взгляде было что-то другое, и Федька это увидел. Теперь он испугался из-за нее и затравленно заозирался по сторонам. Как ее защитить? От кого ждать помощи? И уже было сделал шаг в сторону девушки с твердым намерением спасти ее, когда до него донесся голос Сломского. «Ладно, не дрейф, парень, держи свою пукалку». Голос чуть насмешливый, но без издевки. «Думаю, что тебе самому не резон с нами ссориться. Чай надоело на вышках торчать, а тут такая командировка, а? Отдохнешь хоть от жизни собачьей, так нет?» Федька, не веря своим ушам, согласно кивнул и судорожно сглотнул слюну. И кобуру принял, не сводя глаз с кассирши. Теперь и Сломский обратил на нее внимание. Она насмотрела на него во все глаза, по-детски прикусив пальцы обеих рук. Сами же глаза были полны слез, и они градом катились по щекам. «Что с тобой, дочка?» — участливо спросил он. «Что стряслось?» «Вы... ваша фамилия... вы Сломский?» «Да». Он внимательно всмотрелся в нее, и голос его дрогнул. «Откуда ты меня знаешь?» «Я Аня», — сказала она. И тихо добавила. «Аня Сломская». Аркадий так весь и обмяк. Какие-то доли секунды понадобились ему, что увидеть в этой девушке столь родные черты, стершиеся в памяти за долгие-долгие годы. В следующий миг он подался вперед и уже тянул к ней руки. «Доченька!» — только и успел вымолвить, и вновь скрутило его в удушающем приступе. Он припал на лавку, держась одной рукой за грудь, другую, осыпая поцелуями, не отпускала упавшая перед ним на колени дочь. «Папа, папочка!» Сквозь слезы повторяла она. «Мама вымолила тебя у Бога. Она здесь, со мною. Она очень больна. Но теперь выздоровеет. Вы оба выздоровеете. Вы выздоровеете». Пораженные Яков с Федькой напрочь забыли о своей стычке. Они стали невольными свидетелями самого настоящего чуда. Встречи отца с дочерью. Что это просто невозможно для них, таких разных и по возрасту, и по положению, зэк и конвоир, было ясно, как дважды два. Вот так найти друг друга на бескрайних просторах такой огромной страны немыслимо. Кто помог им в этом? И душу каждого из них окутывал благоговейный трепет. Ответ, как те же дважды два, вырисовывался сам собой. Это Божий промысел, это Бог. Казалось, даже время в этом убогом вокзальчике остановилось в безмолвном благоговении перед ним. И все то же мерное бульканье падающих капель только усиливало таинство момента. После минутного замешательства оба засуетились вокруг Аркадия, расстегнули воротник ватника, и когда удушье прошло, уложили на лавку. Аня прибежала с кружкой горячего чая и осторожно отпаивала отца. Живительная влага подействовала, и на щеках его проступил бледный румянец. Силы постепенно возвращались к нему. Наконец он мягко отвел от себя ее руку с кружкой, и она прильнула к его груди. «Как же ты узнала меня, Анечка?» — прошептал он. «Тебе ж 3 только и было в том году». 4, счастливо улыбаясь, поправила она. «Дедушка Семен, твой отец, еще полгода назад жил здесь с нами. Лежи, лежи». — упредила она, попытавшегося приподняться отца. — Дедушка еще жив, а вы с ним на одно лицо, даже голос одинаковый. Я так сначала и подумала, он вернулся. Как тут не узнать? Да и фотографии твои всегда висели у нас на стене, а одна, самая большая, и теперь с нами, единственная, которую мама смогла сохранить, когда нас выселяли из дома сюда. Мы здесь уже 6-й год, на вольном поселении. А куда ты ехал? Пока до Вологды, потом стал бы вас разыскивать. Хотя смутно представлял, с чего начинать. Поезда ждать не стал. Я и минуты лишней не мог там оставаться, а его надо было чуть ли не сутки ждать. Тут товарняк погодился, и тормозная площадка защищенная. Поехал. А вот тут будто столкнул кто с вагона. Аркадий прижал Аню к себе. Мне кажется, я даже голос такой слышал. «Сойди, сойди». «Как приказ. Бог это!» — радостно заплакала Аня. «Это он маму услышал. И совсем-то вроде бы еще не замерз, а послушался, продолжал как бы сам с собой рассуждать Аркадий, на ходу спрыгнул и вдруг, осознав что-то, простонал. «Боже мой! Это же век бы не нашел потом вас! Разве ж могло прийти в голову, что вы совсем рядом?» и уже совсем жалобно: «Где же мама, доченька?» Этот его жалобный вскрик вывел Аню из состояния бездействия. «Да-да, сейчас же идем к ней», — заторопилась она и тут же спохватилась. «Сменщица придет только через час, вдруг кто-то зайдет». Она встретилась глазами с Федором. «Иди, иди, не волнуйся», — виновато улыбнулся он. «Дело у вас такое. Я тут все объясню, если что. То есть мы вот объясним», — торопливо поправился он, указывая на Якова. «Правда?» — обрадовался Аня. «А если мой начальник? Строгий он». «Так и я строгий», — шутливо приосанился сержант. «Идите, все будет в ажуре. И это, не сердись на меня, ладно? И вы меня простите», — обратился он уже к Сломскому. «Я когда вернусь, зайду к вам. Можно?» Тот подал ему руку, и сержант крепко пожал ее. Уже распрощавшись, Аркадий остановился в дверях вокзальчика. «Яша, я ведь разузнал о твоем опере Козлове. Не майся душой. Пустили его в расход еще в 37-м. Так что и тут прав оказался твой Андрей. Не надо тебе грех на душу брать. Вести этой можешь верить. Я с одним из его сослуживцев штрафной лямку тянул. Он-то, в отличие от Козлова, червонцем отделался. Да только исход один. Уже на втором году отсидки в ящик сыграл. Закалка жидковатой оказалась. У нас покрепче вышло. Ну, оставайся с Богом». Взволнованный Яков неотрывно смотрел на него. Мимолетность этой встречи вместила в себя столько, сколько не произошло за 5 лет пребывания в зоне. Сразу 2 встречи, 2 события, о каких не можно было и мечтать. Искренняя радость за неожиданный поворот в судьбе такого же, как и он, зэка, и необычайная светлая грусть расставания. Ведь напутствие из его уст: «Оставайся с Богом». Еще какой-то час назад Яков принял бы за обычную, присущую Сломскому, ироничную насмешку. Теперь это прозвучало так естественно. Как же все перевернулось, и эта весть. На какое-то мгновение она выхолостила душу и породила боль бессилия. Не сбудется его самое заветное желание — месть. Ждать столько лет, жаждать и не свершиться. Но тут же и оттаяла душа, будто только и ждала этой самой вести. Поразительно четко осознал он вдруг, сколь навредил себе этой навязчивой идеей мщения. В память не тут же всплыл и застучал рефреном так часто слышанный от Адама стих: «Не мстите за себя, возлюбленная, но дайте место гневу Божию». Ах, какое бесчетное количество раз увещевал он Якова этими словами. И только вот сейчас он словно прозрел, и в душе оказалось столько места для любви ко всем, ко всей своей семье, к Адаму, Сломскому, Ане и даже вот к этому его конвойному Федору. «Не мстите за себя, возлюбленные». Яков медленно опустился на колени, облокотился на лавку и закрыл лицо руками.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады предложить для вашего внимания выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о вере в Бога, о смысле жизни и о возможности сделать новое начало с Иисусом Христом.
1: Сегодня мы открываем нашу программу призывом из 45-го псалма Библии, 11 стих. «Умолкните и знайте». Я Бог, я вознесен над народом, я вознесен над землей.

0: одного взгляда на красоту и величие неба, на ревущий морской прибой, на журчащий горный поток должно было быть достаточно, чтобы человек мог склонить голову в смирении перед незримым Творцом, создавшим такую прекрасную вселенную, и воскликнуть: «Как ты велик! Как ты велик!» Но, к сожалению, часто люди смотрят на природу только как на источник удовольствия и развлечения. Озера и моря для плавания, снег для лыжного спорта, солнце для солнечных ванн, реки для рыбной ловли и так далее. Но христианин, пользуясь этими благами, видит в окружающей природе руку своего Создателя и благодарит его за дарованные им блага.
1: Сейчас прозвучит песня «Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения?» После исполнения этого гимна выслушаем беседу Ивана Петерса о разнице между двумя категориями людей, признающими Бога как Творца, и теми, которые Его отвергают.

Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, сегодня я хочу взять в основу моей проповеди некоторые выражения из 36-го псалма. Псалом этот разделен в нашем русском переводе на 40 стихов. И, конечно, мы в течение нескольких минут не сможем углубиться во все истины, которые мы находим в этом тексте. Поэтому я хочу сегодня рассмотреть с вами только одну тему из всего этого 36-го псалма. При рассматривании этих слов Давида мы замечаем, что он написал его, будучи уже в преклонном возрасте. Он имел долгий жизненный опыт. В этот опыт входили радостные переживания с Господом. Будучи еще юношей, он был пастухом. Он оберегал стада от хищников. И в этом же возрасте он победил великого Голиафа, воина филистимской армии. Но претерпел он также много трудностей. Не раз жизнь его была в опасности. Царь Саул преследовал его многие годы, желая его уничтожить. Пережил Давид в своей жизни и разочарование. Он плакал и сокрушался перед Богом о соделанных грехах и с радостью пел Господу песни хвалы за пережитое прощение. И вот в 25 стихе нашего 36-го псалма он пишет: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». И немного дальше в 35 стихе мы снова читаем: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву». Вот два типа людей, о которых Давид говорит в этом псалме: праведники и нечестивые. На основании всего текста и вообще высказываний Библии мы можем сказать, что речь здесь идет о людях верующих и неверующих. Праведными в Библии называются люди, уверовавшие в Бога, те, которые доверили Ему свою жизнь. И они праведны не потому, что являются безошибочными людьми, а потому что Бог им простил грехи и по причине жертвы Христа на Голгофе оправдал их. Я, как христианин, сам по себе нисколько не лучше других людей. Но я помилован Господом, и с Его помощью хочу жить так, чтобы моя жизнь была угодна Ему. Это не значит, что я не способен больше ошибаться. Но если это случается, совесть моя осуждает меня, и я могу обращаться к Богу с просьбой о прощении. Он в таком случае милует и прощает. Второй тип людей, о которых говорит здесь Давид, это нечестивые, то есть неверующие в Бога люди. Конечно, мы не можем отвергать того, что многие неверующие живут честно, трудятся добросовестно и ведут примерный образ жизни в обществе. Но несмотря на все это, Библия называет их грешниками. Греховность человека, дорогие слушатели, заключается не в том, сколько плохих дел кто-либо сделал. Грешники мы все по причине нашей природы. Мы рождаемся в этот мир грешниками. И поэтому каждый человек, без исключения, нуждается в спасении. Поэтому можно, несомненно, сделать вывод, что различие между, как говорит здесь Давид, праведными и нечестивыми истекает не из того, что они сами по себе лучше или хуже других. Различие только в том, прощен ли человек Богом или нет. И это различие, дорогие, очень значительно и важно. И вот автор нашего 36-го псалма Давид говорит, что он видел эти две категории людей. Он говорит эти слова уже будучи старцем, а это значит, что он долго наблюдал за ними. И вот он откровенно сознается в том, что случилось с ним, когда он смотрел на эти два типа людей. На первый взгляд меня удивляют мысли Давида. Присуще человеческому существу мыслить и говорить в пользу самому себе. Я ожидал, что Давид как бы в этом случае скажет: «Я рад, что не являюсь нечестивым, и счастлив, что принадлежу к праведным». Но не так думал Давид. В первых строках этого псалма мы читаем следующее: «Не ревнуй злодеям,
не завидуй делающим беззаконие. Не ревнуй. Слово Давида в переведенном здесь выражении означает не только ревность, но им же описывается и, например, то чувство, которое мы испытываем, когда видим какого-либо человека, употребляющего нечестные методы для достижения богатства или карьеры. Мы, с одной стороны, не хотим быть злыми или нечестными, но, с другой стороны, желаем тоже иметь то, что имеет другой. Да, в мире неверующие часто много успешнее, чем верующие. И все же Библия призывает верующих не ревновать и не завидовать таковым. Почему? В ответ на этот вопрос мы имеем в 36-м псалме два ответа. И в этих ответах говорится о преимуществе верующего и о трагическом конце тех, которые отвергают предлагаемое Богом спасение. То есть, просто говоря, мы видим здесь разницу между человеком верующим и неверующим. Во-первых, все в мире достигнутые материальные блага только временны и не дают человеку полного удовлетворения. Во втором стихе человек сравнивается с травой, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. И дальше в 35 и 36 стихах. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу». Таким образом, Слово Божие здесь уподобляет неверующего человека траве и дереву. Сам Давид знал хорошо такие явления. Когда он был пастухом, то каждый год видел своими глазами, как засыхала трава с наступлением летнего зноя. И ему трудно было найти места, в которых его стадо могло насытиться. В Палестине есть деревья, которые достигают тысячелетнего возраста. Но и это время проходит, и от иссохшего дерева вскоре не остается и следа. Эти примеры очень вески. Давид приводит эти сравнения, чтобы показать нам, как временно наше пребывание на земле. А потом? О, если бы это была правда, что смертью для человека все кончится. Но Библия ясно и определенно учит, что смерть нашего тела – это не конец, а начало вечности. Начало жизни, в которой не будет больше смерти. И эта вечность ожидает всякого человека, как верующего, так и неверующего. Но огромная разница заключается в том, где кто будет проводить эту вечность. В 7 стихе 3 главы 2 послания апостола Петра мы читаем о будущем нашей земли. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». И немного дальше в 10 стихе Петр продолжает. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это конец нашего мира. Но это еще не все. Страшнее и ужаснее всякого конца света – это участь людей, отвергающих в этой жизни Бога. Участь тех, которые не принимают жертвы Христа. Как бы мне хотелось молчать о этой участи. Честно признаться, вся моя внутренность возбуждается при этой мысли. Я бы лично хотел вырвать эти слова из Библии. Но это ведь не изменит факта. В 20 главе книги Откровения, начиная с 11 стиха, мы читаем следующее. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Беря все это прочитанное во внимание, стоит остановиться и задуматься над словами Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут». В свете того, что ожидает нас в вечности, меркнут все блага земли. Ценность их исчезает. Там будет произведено разделение между верующим и неверующим. Это одна причина тому, почему Слово Божие советует нам не завидовать достижениям людей этого мира. И вторая причина этому – та, что обещания Бога своему народу во много раз превышают все блага временной жизни. Начиная с 3 стиха 36 псалма, Давид пишет: «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Уповай на Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Это, дорогие, будущее тех, которые при жизни посвящают себя Господу. Им дано обетование вечной жизни. Я при этом, конечно, не говорю, что верующий человек должен теперь, сложа руки, ожидать вечности. Нет, эта вечная жизнь начинается для верующего именно здесь, на земле. В 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова самого Иисуса Христа: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Имеешь ли ты, дорогой друг, эту жизнь? Ведь только верой в Иисуса Христа можно освободиться от ужасного будущего, ожидающего тех, которые не принимают дар спасения. В 18 стихе той же 3 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Тех людей, которые верой принимают Христа как своего личного Спасителя, Слово Божие призывает делать добро и хранить истину, живя на земле. А это не всегда легко. Уверовавший в Бога человек встречается в этом мире со многими трудностями. Один миссионер, который трудился в Японии, рассказал мне недавно один случай. По его свидетельству, в этом городе обратился к Богу один парикмахер. И после своего обращения он стал честно вести отчеты своей работы, добросовестно вести бухгалтерию своего ремесла. И, конечно, он теперь честно платил государственные налоги. Его отчеты, однако, побудили финансовые органы города провести своего рода ревизионный контроль на местах работы других парикмахеров. И при этом власти установили, что многие из них вели свои отчеты нечестно и платили налоги не за весь свой заработок, а только по своему личному усмотрению. Ясно, что тот уверовавший парикмахер терпел от своих коллег преследования, и многие возненавидели его. Почему? Потому что честность этого христианина обличала других в их нечестности. Так часто бывает в жизни верующих. То же самое встретит и каждый человек после своего обращения к Господу. Но несмотря на все это, наступит однажды день, дорогие, когда, как говорит Давид в 36-м псалме, «Господь выведет на свет правду такого человека и справедливость его, как полдень».

0: вражды и скорбей. Он зовет тебя в светлое небо от ненастья, вражды и скорбей. Он зовет тебя в светлое небо от ненастья, вражды и скорбей. Он зовет тебя в светлое небо.
1: Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте по нашему адресу.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: В-шестых. Рождество изумительно тем, что полнота божества воплотилась в младенца. Еще за 700 лет до совершения этого чуда пророк Исаия Духом Святым получил откровение о нем и предсказал: –

0: ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Но, увы, людям, к сожалению, трудно понять, что Бог во Христе восстановил свой образ, который Он дал человеку в начале творения и который исказил сам человек. Иисус — славный, премудрый советник и просветитель, всемогущий Бог. В рождественском младенце совместились все Божьи свойства и дары. Осознал ли ты великую благодать, что в Иисусе к нам пришел Бог? Если да, то можешь провозгласить вместе с другими: «С нами Бог». В-седьмых, Христос не желает удерживать свои Божьи свойства для самого себя. Иначе Он остался бы на небесах. Но Он сошел в наш мир, облекся в человеческую плоть и смиренно принял вид слуги, чтобы проложить нам дорогу на небо, возвратить нас Отцу и наполнить нас своей полнотой. Павел также свидетельствовал, что Бог имел целью наполнить своей полнотой церковь. Об этом написано в послании к Ефесянам в 1 главе 23 стихе и в 4 главе 10 стихе, а также в послании к Колоссянам в 2 главе 10 стихе. «Пусть поток хвалы подхватит тебя и вдохновит к прославлению благодати Божией. Не медли более в грехах среди унижения, обольщения и боли, но открой свое сердце и впусти туда полноту Христову. Приди к рождественскому младенцу, и в твою жизнь изольются неиссякаемые благословения, и даже ты сам станешь источником благословения для окружающих». Вопрос 13. Что такое полнота Христова?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 17 по 18. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
0: Новый Завет отличается от Ветхого Завета так же, как праведность по закону отличается от праведности по благодати. Бог дал Моисею 10 заповедей и закон, чтобы установить порядок жизни и жертвоприношений. Тот, кто соблюдал все постановления этого закона, заслуживал жизнь. Тот же, кто нарушал хотя бы одно из этих постановлений – смерть. Стало быть, закон осуждал всех на смерть, ведь никто не безупречен. Даже самые благочестивые люди сокрушались и каялись, потому что не могли соблюсти всех постановлений закона. Тем не менее, религиозные люди воображали о себе, будто они праведники, и их жизнь угодна Богу. Они становились самолюбивыми и нетерпимыми законниками, которые, забыв о любви, гордились своей собственной праведностью в делах закона. Вне всякого сомнения, закон свят, потому что в нем отражена святость Божья. Однако перед ним всякий человек представляется порочным и исполненным зла. Итак, Божий закон ведет нас к безысходности и смерти. И вот теперь, когда уже стал ощутим ее смердящий запах, Иоанн Богослов впервые в своем Евангелии упоминает имя Иисуса Христа, который выводит нас из отчаяния и спасает от гнева Божьего. Этот человек – Иисус из Назарета, обещанный Богом Христос Мессия, во всей полноте помазанный Святым Духом. Он – Царь царей, Слово Божие и Великий Первосвященник. Он – основание всякой надежды и спасения. Христос пришел не для того, чтобы дать нам новый закон. Он явился, чтобы искупить нас от проклятия закона. С неописуемой любовью Иисус исполнил за нас все уставы, понес на себе все наши грехи и осуждение всего мира, окончательно примирив нас с Богом. Бог уже не враждует с нами из-за наших грехов. мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус, как человек, вознесся к Небесному Отцу. Он излил на нас Своего Святого Духа, который начертал закон в наших сердцах и наполнил наш внутренний мир незапятнанными, неискаженными, возвышенными мыслями. Мы не под законом, а закон внутри нас. Бог наделяет нас силой исполнять заповеди Его любви. С пришествием Христа началась эпоха благодати, в которой мы с вами сейчас живем. Бог не требует от нас каких-то достижений, благодеяний, жертв, чтобы мы утверждали на них свою собственную праведность. Он послал к нам Своего Сына и в Нем даровал нам Свою божественную праведность. Верующий в Сына получает совершенное оправдание. Мы любим Его, воздаем Ему благодарение и жертвуем нашу жизнь ради Него, потому что Он совершенно безвозмездно осветил нас. Христос не оставляет нас сиротами. Он пребывает с нами и наделяет нас своими дарами. Мы не заслужили ни прощения грехов, ни общения с Божьим Духом, ни Его даров, ни благословений. Все дано нам по благодати. В действительности мы заслужили только Божий гнев и вечную погибель. Однако теперь, соединившись верой со Христом, мы стали детьми Божьими, и Бог облагодетельствовал нас. Понял ли ты, в чем различие между рабами по закону и детьми по благодати? Эта благодать не просто какие-то нежные чувства в сердце святого Бога, а любовь, зыждущаяся на законном основании. Бог не может прощать, кого захочет, потому что грешник подлежит наказанию за свои грехи. Он должен умереть. Однако заместительная жертва Христа за нас, Его крестная смерть удовлетворила правосудие Божие. Благодать стала оправданной, а милость Божия — непоколебимой истиной. Благодать во Христе — это наше законное основание для жизни с Богом. Возможно, кто-то спросит, как может всемогущий Бог зависеть от своего правосудия? На это можно ответить, что поборники многих религий мучительно силятся познать Бога, но все эти религии подобны бесполезным лестницам, установленным на земле и недосягающим небес. Христос же подобен не рукотворной лестнице, а опущенной с небес на землю. Только через Него можно прийти к Богу, и Он нас не разочарует. Вечного Творца никто никогда не видел, потому что наши грехи разделяют нас со святым Богом. Все разговоры о Боге — только лишь смутные предположения, но Христос испокон веков был Сыном у Бога, одной из ипостасей Святой Троицы. Сын знает Отца. До Христа все откровения были отрывочными и неотчетливыми, и только Сам Христос, верное Слово Божие, открыл нам всю правду о Нем. Сущность учения Христа. Христос учил нас обращаться к Богу в молитве следующими словами: «Отче наш, сущий на небесах». В этом обращении Он открывает нам отцовское сердце Бога. Бог не грозный диктатор или губитель. Он не безучастен, Он печется о нас, как отец о детях. И если дитя упадет в грязь, отец поднимет его и хорошенько вымоет. Он не бросит ребенка пропадать в распутном мире. С тех пор, как мы узнали, что Бог наш отец, мы расстались с былым отчаянием, одолевшим нас среди забот и грехов, потому что, вернувшись к нашему отцу, мы очистились и теперь живем с ним навеки. Это имя «Отец» стало новым учением, которому учил Христос. Оно совершило настоящий переворот в умах людей и положило начало новому христианскому мышлению. Все высказывания и деяния Христовы можно подытожить одним этим именем – Отец. До воплощения Христос был у Отца, как Сын, который пребывает в недре Отчим, то есть на Его руках. Этот светлый образ передает близкие отношения между Богом и Христом. После смерти Сын вознесся к Отцу и не просто воссел одесную Бога, но в лоне Отчим. Это значит, он един с Богом. Он и есть сам Бог. Все, что Иисус говорил о Боге, это неизмененная, могучая, несомненная истина. Во Христе мы видим Бога, каков Он. Каков Сын, таков и Отец. Каков Отец, таков и Сын. Молитва. Отче наш, сущий на небесах, мы восхваляем и благодарим Тебя, ибо Ты послал к нам Своего возлюбленного Сына Христа. Мы поклоняемся Тебе, потому что Христос освободил нас от бремени закона и укрепил нас в Своей божественной праведности. Мы благодарим Тебя за всякий духовный дар. Славим Тебя за право быть Твоими детьми. Храни нас в благодати Твоей и яви многим людям Твою любовь, чтобы они, благодаря Твоему имени Отец, изменились, освятились и стали Твоими детьми. Вопрос 14. Какое новое учение принес в мир Христос?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Свидетельство. Андрей Кран, Германия. Господь, пастырь мой. Я обратился с покаянием к Богу, когда мне было 16 лет. Водное крещение в основном преподавали в нашей церкви только тем, кто был 18 лет и старше. Я очень сильно хотел летом креститься, но в марте 1974 года, когда мне исполнилось 18 лет, меня забрали на службу в армию. Нас привезли в Барнаул. Там, проходя краевую медкомиссию, у меня обнаружили туберкулез легких. Вначале я расстроился, но потом, помолившись, утешился и предал все в руки Божии. Меня положили в туберкулезный диспансер на лечение, и по предписанию каждое утро давали целую горсть таблеток, которые из-за болей в желудке я не мог принимать. Я верил всем сердцем, что Господь может меня исцелить. За меня молилось очень много христиан, и позже я понял, что все происходившее было мне во благо. Летом, во время армейского отпуска, я принял водное крещение. Это был незабываемый день. Как никогда раньше, так явно почувствовал близость Божию и Его благость ко мне. Вскоре после водного крещения меня повторно обследовали врачи и не нашли никакого следа от моей болезни. Господь меня полностью исцелил. Слава Ему! Осенью меня снова призвали в армию. И так как в моем личном деле большими красными буквами было написано слово «баптист», я попал в строительный батальон. Когда мы не оставляем упования на Бога, Он всегда находится рядом. Господь позаботился обо мне. У меня были водительские права, и всех, кто имел права, готовили водителями на грузовые автомобили перевозить стройматериалы. Однажды меня вызывает командир роты и говорит мне: «Потому как я верующий, меня определили в управление водителем при полковнике управления снабжения». В этом случае я снова увидел милость Божью. Там продолжалась моя служба. В управлении был один офицер, начальник политотдела, который постоянно выговаривал моему офицеру, что, мол, все водители – комсомольцы, патриоты, достойные. Почему тебя возит баптист? Ты позоришь свою честь. На это мой шеф отвечал: «Ваши комсомольцы то напьются, то от них перегаром разит, то опаздывают. Таким людям я не решаюсь доверять свою жизнь». Помню один случай, когда Господь спас нас от смерти. Однажды зимой ночью мы возвращались домой из Владивостока в Уссурийск. Мой полковник сидел рядом со мной и дремал. Мы ехали через перевал, где было много крутых поворотов, по узкой дороге над бездной. Я очень сильно хотел спать и всячески боролся со сном. Ничего не помогало. Возможно, что когда кто-то находится в подобной ситуации, то Господь побуждает молиться кого-то из детей своих. Я уснул на мгновение и сквозь сон услышал шорох мелкого гравия под колесами. Когда я открыл глаза, то увидел, что мы были уже на краю пропасти. Я успел повернуть руль влево и по самой кромке отвернуть от обрыва. Прошло 6 месяцев моей службы. Рядом не было ни одного христианина, а мне так не хватало общения. Я стал молиться, чтобы Бог послал хотя бы одного верующего в мою часть. После этого прошло около месяца, и неожиданно ко мне в столовой подходит молодой солдат и спрашивает: «Вы Андрей Кран?» Сам командир части сообщил ему обо мне. Так Господь свел нас по моей молитве. Это был Саша Максимюк. Мы часто после отбоя встречались, молились, пели и славили Бога. Там я впервые ощутил радость и важность общения, которым верующие люди часто не дорожат. Так Господь благословлял меня все эти годы службы. Свидетельство. Молитва бабушки. «И поставлю завет во между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Бытие 17:7.
С такими словами Бог обратился к Аврааму. Эти обетования исполняются в жизни верующих сегодня, спустя почти 4000 лет. Потому что все верующие в Иисуса Христа – суть сыны Авраама по вере. Галатам 3:7. Это пророчество исполнилось и в моей семье. Моя бабушка и дедушка были высланы из Украины во время сталинских репрессий, как враги народа. В 5:00 утра полицейские разбудили всю семью и приказали собираться, чтобы месяц ехать в телячьих вагонах в казахские степи. Дедушка в растерянности спросил у полицейского, что взять с собой. Тот ответил: картошку, сало. В доме у деда была большая Библия на старославянском языке. Дед завернул ее в узелок, и с этим узелком он с больной женой и 5 детьми приехал в казахские степи. Поумирало там народу, в то время тьма тьмущая. Но Библия и надежда не обманули. Дед и вся его высланная в Среднюю Азию семья остались живы. Дедушка и бабушка не умели читать, они были православными. Они никогда не говорили нам про Христа, но жизнь вели праведную, стараясь жить по-христиански. Через несколько лет мама вышла замуж за таджика. У моего отца было 2 жены. От одной было 10 детей, а от другой 9. У второй матери при рождении 5 детей умерли. 2 наши семьи жили рядом. Мы называли ту маму мамой, а те дети называли нашу маму мамой. Отец воспитывал нас в мусульманских традициях. В доме были мулы, мальчикам делали обрезание, соблюдались все праздники и так далее. Однажды, когда мне было 5 лет, я услышала, как моя бабушка спросила у матери: «Зачем ты родила этих 10 детей, если все они будут нехристи, мусульмане?» И горько заплакала. Бабушка молилась за нас со слезами каждый день. Сегодня я понимаю причину ее слез. Она хотела, чтобы ее внуки были христианами. А так как мы родились в мусульманской семье, то бабушке казалось, что мы и умрем мусульманами. Вот уже около 35 лет нет нашей замечательной бабушки в живых, а 9 из 10 ее внуков стали христианами. 4 открыли церкви и стали пасторами в России, Украине, Казахстане и Узбекистане. 12 правнуков Прасковьи, так звали нашу бабушку, пошли учиться в христианский колледж на миссионеров. Вот так распространяется благословение Авраама, с которого я начала свое свидетельство. Бог заключил с нами завет. Не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас. И завет этот – вечный завет. Он распространяется не только на верующих, но и на всех их потомков. Моя бедная бабушка не знала всей силы завета и потому так горько и безутешно плакала о своих внуках. Однако кому мало дано, с того мало спросится. Бабушка моя не знала всей силы завета, который Бог заключил с верующими через Иисуса Христа. Велика сила молитвы. Слезы моей бабушки дошли до неба. Они оказались такими сильными, что ничто не смогло удержать нас в других традициях и другой вере. Спасибо тебе, Господи, и спасибо тебе, дорогая наша бабушка, за твои горячие молитвы и слезы, глубокую доброту и безграничную любовь ко всем нам, твоим многочисленным внукам. Я глубоко уверена в том, что никто из людей не приходит в церковь просто сам по себе. Всех нас кто-то вымолил у Бога. Наши бабушки, дедушки, родители, а может быть, соседи или ближайшая церковь. Не будем забывать благодарить Бога за этих людей. Возрадуемся и возвеселимся. Бог верен своему завету. Он велик и многомилостив, и Его обетование верно во все времена. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
Деяния 16:31. Ширинай Досова. Вопрос-ответ. Вопрос. Недавно мой сын рассказал мне о чувствах, которые он испытывает к однокласснице. Является ли детская влюбленность грехом? И как родители-христиане должны реагировать на подобные откровения детей? На вопрос отвечал пастор Андрей Александрович Вовк. Прежде всего, необходимо ценить откровенность вашего ребенка. Для того, чтобы дальше эффективно влиять на него, вам необходимо постараться сохранить подобные доверительные отношения. Поэтому не следует резко реагировать на подобный вопрос или высмеивать ребенка. Надо поговорить с ним серьезно, стараясь объяснить следующее. Способность испытывать чувства к лицам противоположного пола дана Богом для вступления в брак и скрепления брачного союза. Брак возможен только между взрослыми людьми. Христиане должны вступать в брак только с христианами. 1 Коринфянам 7:39. Необходимо указать ребенку, что сейчас не сдерживать свои чувства по отношению к другому ребенку неправильно, так как вступать в брак дети все равно не могут, поэтому не стоит растрачивать чувства впустую, отвлекаясь от своих основных обязанностей, таких как послушание родителям и учеба. Также ребенку необходимо сказать, что испытывать подобные чувства по отношению к неверующим вообще неразумно для того, кто хочет посвятить жизнь Христу, так как брак между верующим и неверующим невозможен. 2 Коринфянам 6:14-18. Чувство влюбленности можно испытывать лишь к тому, с кем ты собираешься в ближайшее время вступить в брак. Во всех остальных случаях свои чувства необходимо сдерживать. На реплику ребенка «Мы решили пожениться через 10 лет» стоит ответить, что он не может знать, будет ли он жив через 10 лет. Возможно, Христос придет за своей церковью раньше. Поэтому не стоит увлекаться мыслями о далеком будущем, а лучше сфокусироваться на настоящем. Необходимо также сказать о том, что такие чувства подталкивают к греху. Известны случаи, когда девочки дерутся из-за мальчиков или мальчики из-за девочек. Чрезмерно увлеченный чувствами ребенок может идти на обман родителей, только бы увидеться с объектом своего обожания, или снизить успеваемость в школе, или потерять интерес к урокам в церковной воскресной школе. Родители должны учить детей контролировать свои чувства.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, «Я Господь, Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее». Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее». И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его, я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их». Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими,

Дай далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня мы коснемся постановлений о моральном поведении, которые предписывал закон Моисеев израильтянам. Эти постановления исходили прежде всего из ответственности Израиля перед святым Богом за то, чтобы быть его святым народом, в отличие от народов языческих. Само существование Бога уже делало необходимым соблюдение моральных принципов. Дело в том, что если нет Бога, а причиной существования Вселенной и человека объявляется случай, то где же та точка отсчета, по которой надлежит сверять свои действия людям? Как можно устанавливать в обществе те или иные законы, если нет того абсолюта, на который можно было бы ориентироваться? С другой стороны, идея случайного появления на свет человека обесценивает его как личность. По сравнению с огромной Вселенной, человек кажется ничего не значащей пылинкой. И если нет Бога, то нет смысла наделять его какой-либо ценностью, которая отличала бы его от окружающей природы. В отношении израильского народа вопрос стоял по-другому. Бог открылся им как единый Бог, Творец Вселенной и человека. Бог, создавший человека по своему образу и подобию, наделил его теми же качествами, которыми обладал он сам, способностью мыслить, чувствовать, делать выбор, руководствуясь своей свободной волей. И потому те моральные законы, которые Бог устанавливает для своего народа, предназначались человеку, достоинство которого ценилось выше, чем просто живого существа. Соблюдение их, в отличие от распущенности окружающих народов, ставило человека в особые отношения с Богом. Эти отношения определялись прежде всего заветом, заключенным между Богом и его избранным народом. Интересно, что и сама структура 18 главы книги Левит напоминает форму, которая в древности была присуща на Ближнем Востоке договорным обязательствам. Вначале идет речь о том, кто заключает завет. «Я, Господь, Бог ваш». Затем следует напоминание об историческом прошлом израильского народа. И после этого речь идет о главном условии завета. «Мои законы исполняйте». Если народ будет исполнять законы, то это будет сопровождаться благословением, а именно «человек будет жив». Итак, давайте вместе с доктором МакГи познакомимся с теми моральными законами, которые были предписаны народу израильскому в книге Левит. Текст лекции читает

0: Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 18 главы книги Левит и в конце программы кратко ознакомимся с содержанием главы 19. В 11 стихе 5 главы 1 послания Коринфянам мы читаем слова апостола Павла. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». 4 стих 1 главы 2 послания Петра говорит о славе и благости Христа, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделали с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Стихи из этих новозаветных посланий адресованы вам и мне. Дитя Божие призывает к святости в любом веке. Давайте прочитаем еще 16 и 17 стихи 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». 4 стих 1 главы послания к Ефесянам говорит: «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». 16 стих 1 главы 1 послания Петра. «Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят». А вот еще одна истина, которую нам следует усвоить. Многие говорят, что если вы хотите проповедовать толпе, то вы обязательно должны опуститься до ее уровня и чуть ли не жить подобно этим людям. То есть вы должны стать такими, как и все. Этот подход уже не раз применяли и одиночки, и целые группы. И знаете, что происходило? Им не удавалось проповедовать толпе. Они сами становились частью толпы. Бог же призвал нас к святости. Те, кому удавалось проповедовать и обращать людей ко Христу, жили такой жизнью, которая являла собой благую весть о спасении через Христа, которого они проповедовали. Например, в 18 веке Англия была настоящим рассадником греха, а последователи Джона Уэсли называли святыми людьми. И еще их называли методистами, потому что их методы отличались от методов остального мира. Бог говорит: «Я Иегова». Но кто-то может возразить: «А я не христианин, так что мне все это неинтересно». Позвольте вам заметить, что Бог провозглашает свое превосходство независимо от вашего мнения. Бог создал вселенную, и Он ею управляет. Он говорит вам: «Я Бог ваш». Он знает нашу греховную природу, и тем не менее Он любит нас. Друзья мои, если вы примирились с Богом через Христа, то вам непременно захочется быть такими, как Он. Для этого вам нужно будет исполняться Духом Божьим и не совершать более грехов плоти, но производить плоды Духа. Прочтем теперь о запрещении близких отношений с родственниками. Начнем с 6 стиха. «Никто, никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь». Перед нами всеобъемлющее правило, которое запрещает иметь половые отношения с близкими родственниками. Весь этот раздел книги Левит комментирует седьмую заповедь. В данном стихе речь идет о кровных родственниках. И снова Бог объясняет причину запрета: «Я Господь». Прочтем далее седьмой и восьмой стихи. наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего». Здесь Бог предостерегает против отвратительного греха кровосмешения, и поскольку этот грех имел место в церкви города Коринфа, апостол Павел очень эмоционально осудил его в первом стихе 5 главы своего первого послания к Коринфянам. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и причем такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Об этом сегодня часто спорят, не так ли? И Бог, как видите, говорил о том же. «И не говорите мне, что сегодня другие времена. Бог дал совершенно четкое определение греха, так что отпадают всякие сомнения, разночтения». Прочтем далее стихи с 9 по 15. «Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей не открывай их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее». Смотрите, как подробно рассматриваются отношения, которые возникают между родственниками по крови или по браку. Ведь они часто находятся вместе, и всякого рода прелюбодеяния возможны. Поэтому Бог и ставит эти запреты на пути греха. Все эти грехи, и особенно грехи, описанные в 9 стихе, процветали в Египте. Фараоны и Птолемеи практиковали браки между братьями и сестрами. Но вначале, как вы помните, такого запрета не существовало. Каин и Сиф должны были жениться на своих сестрах. Авраам женился на своей двоюродной сестре. А вот сейчас закон Моисея прекращает такую практику. Прочтем теперь 16 стих. «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». Исключением из этого закона является закон о вдове брата, который изложен в стихах с 5 по 11 из 25 главы книги Второзакония. А теперь давайте прочтем о запрете других грехов плоти. Начнем с 16 и 18 стихов. «Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее». Здесь речь идет не о кровных родственниках, а о родственниках через брак. Поскольку дочь и сын связаны кровным родством со своей матерью, то браки с ними запрещены для мужа этой женщины. Оба эти стиха связаны с двоеженством, которое здесь называется кровосмешением. Как раз с этой проблемой и столкнулся бедный Иаков, когда взял себе в жены двух сестер – Лию и Рахиль. История его семьи оказалась совсем непростой. Заметьте, однако, что Иаков жил до появления 10 заповедей. Прочтем теперь 19 стих. «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее». Законные отношения между мужем и женой были, как видим, в определенные периоды времени запрещены. Плотский разум должен был подчиниться закону. Теперь читаем 20 стих. «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею». Бог расставляет все эти преграды закона с одной целью – защитить дом и семью от распущенности языческих нравов. Семья на земле должна быть отражением семьи на небесах. И чистота жизни должна стать отличительным знаком семьи Божьей. Святилище в Скинии предназначалось для поклонения Богу, а дом должен был стать святилищем людей в их земной жизни. В Новом Завете об этом тоже немало сказано. Для примера вы можете прочесть хотя бы 7 главу 1 послания к Коринфянам. Кроме того, эта глава книги Левит запрещает посвящать своих детей Молоху. Вот 21 стих. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Может показаться, что данный стих случайно попал в эту главу. Но у язычников поклонение Молоху было тесно связано с сексом. Статую Молоха раскаляли до красна, и в его руки клали маленьких детей. Трудно представить, насколько все это было ужасно. Некоторые считают, что такого вообще не могло быть. Однако в Писании есть и другие места, указывающие на этот обряд. Вот, например, 31 стих 17 главы 4 книги Царств. «И сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским». 21 стих 7 главы книги пророка Иеремии. «И устроили высоты Тофета в долине сыновей Иномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Этот ужасный и чудовищно жестокий обряд бесчестит имя истинного Бога. Любовь Бога к детям ясно видна в Писании от книги Бытие до книги Откровения. Да и сам Господь Иисус Христос ясно сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Прочтем теперь о запрете половых извращений. Читаем 22 стих. «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». Невозможно поверить в то, что совсем недавно в центре Лос-Анджелеса церковь устроила танцы для сексуальных извращенцев. Мне рассказывали, что там собралось более 700 человек. Все было настолько отвратительно, что даже видавший виды журналист, который желал написать статью обо всем этом, не выдержал и бежал оттуда. Друзья мои, Бог осуждает подобные извращения и в Ветхом, и в Новом Завете. Вот что сказал об этом апостол Павел в стихах с 24 по 28 из 1 главы послания к Римлянам. «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным корыстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Порок, о котором здесь идет речь, сегодня очень распространен. Соединенные Штаты превратились в Содом и Гоморру. Когда я смотрю на то, куда катится моя страна, мне хочется плакать. Я ведь люблю эту страну, это моя родина. Мне тяжело видеть всех этих грязных, растленных, аморальных людей, которые тянут нас в пучину греха и к неминуемому наказанию. Поверьте мне, суд близок. Почему нам не живется спокойно ни за рубежом, ни дома? Почему? В 22 стихе 48 главы пророка Исаии сказано: «Нечестивым же нет мира». Прочтем теперь 32 стих. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него, и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно». Поистине чудовищно. Такое практиковалось в культах плодородия и в обрядах поклонения природе. Распущенность всегда самым отвратительным образом связана с идолопоклонством. И если вы думаете, что такого не происходит сегодня, то поговорите с полицейскими из управления Лос-Анджелеса. Они многое вам порасскажут. Далее мы читаем о том, как народы Палестины были изгнаны за совершение всех этих грехов. Вот 24 и 25 стихи. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». Народы Палестины были изгнаны из этой земли, потому что совершали все эти жестокие и отвратительные грехи. Много сентиментальных и недалеких проповедников льют слезы из-за того, что Бог изгнал хананеев. Но мы только что увидели, почему Он это сделал. Бог не мог более терпеть то, что там происходило. Земля хананеев погибала от венерических заболеваний. Жители ее были виновны в самых страшных грехах. Если жилец не платит за квартиру, его в конце концов выселяют. А Бог – владелец этой земли. Друзья мои, мы с вами точно так же снимаем квартиру на этой земле. 70 лет нашей жизни – это всего лишь срок нашего договора аренды. Земля принадлежит Богу. Это Его собственность. И нам следует стать Его детьми. Тогда Его собственность останется нашей навсегда. Прочтем заключительные стихи этой главы с 26 по 30. «А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля. Чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». Бог недвусмысленно предупреждает свой народ о том, что если они будут следовать примеру тех, кто жил до них на этой земле, то их постигнет та же участь, а может быть и что-то пострашнее. Земля Божия должна быть свята. Бог хочет, чтобы в конце концов на земле воцарилась праведность. Теперь давайте перейдем к изучению 19 главы книги Левит. Глава эта говорит о практическом применении заповедей в разных жизненных ситуациях. Здесь смысл этих 10 заповедей разъясняется на примерах из жизни народа. В этой книге нет ничего более практичного, чем этот раздел. Своим законом Бог хочет сказать только одно. Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш. Так написано во втором стихе 19 главы книги Левит. Этот принцип лежал в основе всех сторон и сфер жизни народа Израиля. Он объяснял все, что повелевал или требовал Бог. Этот принцип входил в быт всего народа Израиля. Святость во всех отношениях и проявлениях была превыше всего в повседневной жизни народа Божия. Это, кстати, надо подчеркнуть актуально и сегодня, ведь Бог хочет стать реальностью нашей жизни. Сам закон не мог произвести ту святость, которой требовал. Закон требовал, но ничего не давал. Он раскрывал, что такое праведность, но ту высокую праведность, о которой он говорил, невозможно было достичь одними только человеческими стараниями. Вот что говорят об этом 19 и 20 стихи 3 главы послания к римлянам. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Как чудесно, что Бог послал нам Духа Святого, который может обитать в нас. Это та сила, которая необходима нам для истинной христианской жизни. И в 19 главе книги Левит еще раз объясняется причина, по которой устанавливаются заповеди. Утверждение «Я Господь Бог ваш» и «Я Господь» встречаются в ней 16 раз. Бог проводит черту между добром и злом. Он и только Он устанавливает, чем отличается святое от греховного. Никакой иной причины и иного основания не требуется. Призыв к святости актуален и сегодня. Готовы ли вы, друзья мои, откликнуться на него и стать под знамена Божьи, чтобы победить грех? Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу на этой оптимистической ноте. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что святость Божья требует святой жизни от тех, кто хочет быть Детем Божьим. Представление о том, что для проповеди Евангелия нужно опуститься на уровень толпы, в том смысле, чтобы жить такой же греховной жизнью, как и все, конечно же, неверно. Наша цель состоит в том, чтобы показать людям лучшую жизнь, призвать их к чистой и святой жизни. А это можно сделать только тогда, когда мы сами соблюдаем установления Божьи. Интересно, что в 18 главе книги Левит говорится о том, что за беззаконие хананеев земля свергнула с себя живущих на ней. Образ как бы ожившей земли, свергающей с себя своих обитателей, говорит о том, какой мерзостью в глазах Божьих было поведение языческих народов. И то, что в наше время творится во многих местах, в том числе и в нашей стране, заставляет задуматься. Народы Палестины были изгнаны со своей земли, потому что совершали все эти отвратительные грехи. Что произойдет с нашей страной, отвратившейся от законов Божьих и презревшей его постановления? «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш», звучит призыв со страниц книги Левит, обращенный в том числе и к нам, жителям России, на рубеже третьего тысячелетия.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Издавна человек ищет безопасности, надежности и покоя.
1: Дети находят покой и безопасность в заботливых родителях.
0: Государство будет иметь мир и безопасность, если о нем будут заботиться мудрые политики.
1: Христиане находят мир, покой и безопасность в любящем и заботящемся Боге, в Иисусе Христе.

0: мысль о том обстоятельстве, что Бог всесилен и вечен, вселяет надежду и уверенность.
1: Однажды бедная вдова, сильно удрученная своими заботами, сидела и плакала. Ее маленькая дочка, видя слезы матери, подошла к ней и, обняв ручонками, с озабоченным видом спросила: «Мама, а почему ты плачешь? Разве Бог умер?» «Нет, нет, дитя, он умереть не может», — ответила мать. Слова ребенка пронзили мать. Действительно, как она так отчаивается, когда всемогущий Господь жив и силен восполнить всякую нужду?

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Возшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем. Оставайтесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог

Чему и как здесь радоваться, Боже? Проблемы, скорби, бедствия, тоска. Но все же, хоть жизнь на этом свете нелегка, есть якорь у меня, моя надежда, и не устрашит мой челн житейский шторм. Пусть обветшает тело, как одежда, и превратятся знания в ничто, твоя рука мне всюду помогает, во всем, что претерплю я, смысл есть. Неотвратимость смерти не пугает, ты дал мне вечность, а учусь я здесь. И эту жизнь земную я приемлю, без ропота стремясь ее пройти, и с радостью потом покину землю, когда положишь ты предел пути. Но если вдруг беда ложится тенью, презрение или злые голоса, не радоваться мне, но я имею твою любовь, Отец, и небеса.

0: Бог и Иисус Христос заботятся не только о материальном благополучии христиан.
1: Христос заботится о духовном благосостоянии верующих людей –

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Георгина представляла собой утлое суденышко, и путешествие на ней было весьма рискованным. Капитан надеялся завершить рейс до наступления сезона муссонных дождей, но его надежды не оправдались. Пошли ливни, да какие! Джадсон ничего подобного еще в жизни не видел. Казалось, стоит сплошная стена воды. Анна болела, а на Георгине пассажирам негде было укрыться. Наскоро соорудили на палубе что-то вроде тента и поместили жену Джадсона. А маленькое суденышко швыряло из стороны в сторону в разъяренном море. Казалось, этой стихии не будет конца. Джадсон напряг зрение, пытаясь разглядеть в тумане проблески суши. И лишь через 17 месяцев он увидел страну, где ему надлежало провести всю свою жизнь до конца. Дождь все лил, и тут же поднимался в воздух в виде пара от жарких равнин, пока Георгина пыхтя прокладывала путь по реке к Рангуну. «Адонирам, ты простудишься! Смотри! Твое пальто снова промокло насквозь!» Джадсон повернулся на голос жены. Она стояла за ним под палубным навесом. Ее темные локоны были мокрыми от дождевых капель, а ее милое лицо в тусклом свете выглядело слишком бледным. «Послушай, позволь мне стряхнуть твое пальто», — сказала она.
2: «А вот и Рангун, Анна!»
1: Джадсон облегченно вздохнул.
2: «Наконец-то мы приехали! Да укажет нам Бог, как выполнить нашу задачу – обращение в христианскую веру людей Бирмы!»
1: Пароход миновал изгиб реки. Показались золоченые шпили Шведагона, большого буддийского храма с его прекрасными пагодами, изогнутыми, как бутоны лотоса. Это был символ всего того, с чем они приехали бороться. Вокруг храма, едва видимо,

0: во сквозь дождь ютились многочисленные бамбуковые хижины, построенные на сваях, чтобы не заливала вода. В них жили бирманцы. Эти люди поклонялись Гаутама Будде, ошибочно названному Будда сострадающий. Как они примут незнакомцев с запада? Словно читая мысли мужа, Анна взяла его за руку и повела в убежище под парусиновой крышей. «Возможно, они нам не очень обрадуются». «Мы должны убедить их, что хотим им добра», ответил Адонирам твердым голосом. Все засуетились. Георгина причалила к пристани Рангуна. «Нам лучше остаться на ночь на палубе», сказал Джадсон. «Утром с лучами солнца сойдем на берег и начнем работать». Глава вторая. Монах-отступник. Анна и Адонирам простились с капитаном и командой и ступили на пристань Рангуна. «Мы отплываем через 3 дня», – сказал их друг капитан. «К этому времени, возможно, вам наскучит эта грязная земля, и вы будете рады вернуться с нами». Он, конечно же, не знал, как сильна их решимость выполнить свою миссию. Дождь лил как из ведра. Улица превратилась в бурный поток, когда Анна и Дон отправились в город. Им необходимо найти помещение для жилья и миссии, узнать, говорит ли кто по-английски. Дон обратился к темнокожему мужчине у стены, но тот только пожал плечами. Один из моряков на Георгине вспомнил о старой заброшенной лачуге на окраине города, где когда-то жил белый человек. Может быть, им попытаться найти ее, но где она расположена? Моряк точно не знал и не мог объяснить. Тщетно пытался Дон привлечь чье-либо внимание. Никто, казалось, не хотел помочь им, даже не интересовался их присутствием. А миссионеры изрядно промокли и устали. Наконец-то они пришли к ветхой хижине, должно быть именно той, которую искали. Дверь, которой вели несколько шатких деревянных ступенек, была распахнута настежь. Анна постучала. Из темноты вышла хорошенькая молодая девушка и очень удивилась, увидев белых посетителей. «Кто вы?» – спросила она. На сей раз наступила очередь Анны удивляться, что девушка может немного говорить по-английски. Она объяснила ей как можно проще. Нужно укрытие от дождя и жилье вообще. Слезы радости бежали по ее щекам, когда девушка поманила их в хижину. «Кушать?» Девушка показала на рот и спросила жестом и словом, не были ли они голодны. Только теперь Анна почувствовала голод. Прошло 7 часов, как они с Доном позавтракали на корабле. Аппетитный запах хорошо приправленного тушеного мяса доносился из хижины. Дом был пуст, ни стула, ни кушетки, но пол на старой веранде заслан циновками. Супруги присели, скрестив ноги, подали еду. Это был их первый обед в Бирме. Состоял он из тушеной дичи и риса с обильной приправой. Разговор не клеился, но горячая пища приободрила. По обоюдным улыбкам и жестам они понимали, что с юной мисс уже стали друзьями. Девушка сказала, что сейчас в Рангуне нет белых людей. Человек, живший в этой хижине, давно умер. Он и научил ее немного английскому. Тут еще один человек знает язык. Его можно найти на таможне в доках. «Я, пожалуй, пойду на поиски его», – предложил Дон. «Он, может, что-то подскажет нам?» Анне посоветовал отдыхать, а она попросила мужа возвращаться скорее. Юная хозяйка принесла ей подушку, и вскоре гостья уснула под монотонную капель. Дон направился на таможню, через которую они проходили утром. Без особых усилий он отыскал мужчину с испанской внешностью, который неплохо говорил по-английски. Тот был крайне удивлен, услышав историю своего посетителя. «Вы приехали в Рангун и, не зная бирманского языка, намереваетесь проповедовать Евангелие?» «Никогда не слышал ничего более нелепого!» – засмеялся он. «Неужели вы не представляете себе, какие силы поднимутся против вас?» «Я не боюсь», – спокойно сказал Джадсон. «Но прежде всего мне нужны дом и учитель». Его искренность подкупила испанца, и тот разразился длинным монологом. «Я старше вас, живу здесь давно и знаю, о чем говорю. Мой настоятельный совет вам – оставьте все немедленно, пока никто не слышал о ваших планах. Бирманцы внешне вполне приятны и вежливы, но нравом необузданы и жестоки. Они придут в ярость, возненавидят вас за ваши речи против их бога Будды. Вы не только не поможете им, но и себя обречете на ужасные страдания. Кончится тем, что они лишат вас жизни». «Я не боюсь ни боли, ни смерти», — сказал Джадсон. «Я умоляю вас уехать и прошу это только ради вас самих». Адонирам посмотрел в темные глаза испанца и понял, что он желает ему добра. «Мы с женой приехали, чтобы остаться», — сказал он твердо. Человек откинулся на спинку стула, пораженный его упорством. Он вынул красный шелковый платок и вытер пот со лба. «Неужели вы так глупы, что взяли женщину в эту бессмысленную экспедицию? Тогда вы действительно безумны!» «Безумен я или нет, но мне нужен дом или участок земли, чтобы его построить, а также мне необходим учитель», — настаивал Джадсон. «Вы должны знать, как я могу заполучить все это. Пожалуйста, скажите». Он с надеждой улыбнулся таможеннику, который, казалось, глубоко задумался. «У площади общественной казни есть кусок земли. Не думаю, что кто-то будет против. Там есть несколько развалившихся лачуг, которые можно подремонтировать и сделать вполне пригодными для жилья на то короткое время, которое вам понадобится. Вид из окна должен показать вам, что ожидает тех, кто оскорбляет правителей Бирмы». Сказав это, испанец закурил трубку, ожидая, что теперь его посетитель уйдет. Но Адонирам не завершил всех своих дел. «Спасибо», – сказал он вежливо. «Я думаю, мы нашли место. Однако еще остается вопрос с учителем. Я должен выучить язык как можно скорее, чтобы свободно разговаривать с ними. Знаете ли вы кого-нибудь, кто бы помог мне выучить язык?» Теперь испанец знал, что не избавится от своего настойчивого посетителя, беря его на испуг. «Это должен быть монах», – размышлял он. «Он единственный образованный человек. Но ведь монах буддист, захочет ли он учить еретика, который приехал в Бирму разрушить все, что он свято хранил? Так захочет ли он?» Испанец, казалось, зашел в тупик и молча попыхивал трубкой. Вскоре он поднял глаза, а Адонирам все еще ждал. «Ваша единственная надежда, — сказал он, — найти монаха-отступника. Того, кто оставил свое призвание. У него есть знания, и, возможно, он даже будет рад поработать против жрецов, которых он уже предал, разумеется, если у него хватит на то смелости. Конечно, он пожелает денег». «Как найти монаха-отступника?» – спросил Джадсон с надеждой. «Это невозможно!» Адонирам вздохнул. Испанец подшучивал над ним, вселяя надежду, а затем сам же разбивая ее вдребезги. Сейчас он поднялся с протянутой рукой. За совет положено вознаграждение. Джадсон опустил 10 серебряных монет в его протянутую руку и вышел. Испанец усмехнулся и, кладя монеты в карман, сказал вслед: «Если я встречу учителя, то пришлю его к площади казни. Может быть, он придет вовремя, а может быть и нет». Его хихиканье над собственной грубой шуткой неслось вслед Джадсону. На следующее утро после беспокойной ночи Анна и Адонирам сидели на веранде, удрученно взирая на мутные потоки дождя. Девушка показала, что они могут остаться в лачуге, сколько им нужно. Она сама занимала пустую хижину. Впрочем, права у них были равные, но она, как видно, надеялась получить от своих постояльцев хоть малый доход. «Я нашел несколько листов бумаги, очень грязных и рваных, на которых, по-моему, пытались составить словарь», – сказал Дон. «Несомненно, это дело рук бывшего жильца этой желанной резиденции». «Как чудесно! Где ты нашел их?» – спросила Анна. Она подошла, заглядывая через плечо Дона на пачку пожелтевшей и истрепанной бумаги, которую он рассматривал в тусклом свете. «Они были за старым ящиком в углу. Если бы мы только знали, как произносятся эти странные значки, которые должны быть буквами алфавита, мы бы хоть немного продвинулись вперед в нашей работе». «Вот только бы дождь прекратился», – вздохнула Анна. «Я уже устала от этого дождя». Она вгляделась в туман, а затем неожиданно схватила Дона за руку. «Что это там? Ты видишь?» У изгороди в конце тропинки ясно видны были две фигуры. «За нами наблюдают», – с тревогой сказал Дон, вспомнив предупреждение испанца. Но побледневшее лицо Анны насторожило его, и он поспешил изменить тон. «Скорее всего, им интересно знать, кто мы такие». Между тем две фигуры поднялись и подошли поближе к окну. Теперь можно было разглядеть двух мужчин, придерживающих полы длинных халатов. Ноги первого от бедра до тощих щиколоток сплошь покрыты татуировкой. Другой держал над ним потрепанный зеленый зонт, а под мышкой яркий лакированный ящичек. Выглядели оба настолько комично, что страх Анны сменился смехом. «Первые визитеры», – сказала она. «Обидно, что даже не можем поговорить с ними. Интересно, кто они такие?» Дона словно осенило. «Бог услышал наши молитвы и послал их нам», – сказал он. «Я думаю, один из этих джентльменов должно быть учитель». Незнакомцы подошли к веранде, поклонились почти до земли. Тот, что был с ящичком, открыл его и протянул связку сухих пальмовых листьев своему хозяину, как догадались Дон и Анна. Затем, закрыв зеленый зонт, кланяясь, ушел. Лицо, взирающее на двух миссионеров с подножья лестницы веранды, было худым, странным и все в морщинах. Без сомнения, это было лицо образованного человека. Темные проницательные глаза улыбались по-доброму из-под высокого лба. Манящим жестом Адонирам пригласил посетителя сесть на одну из травяных циновок. Поднимая подол платья еще выше и показывая красоту татуирования на своих ногах, старик молча взобрался по лестнице, поклонился Анне, затем снова Дону и лишь потом сел. «Я О. Унгмен», объявил он. «Вы хотите учиться, я учу». Позвали девушку помочь им в беседе и выяснили цель посетителя. Он действительно был монахом, отрекшимся от служения Будде, и желал учить незнакомцев всем премудростям языка Пали и его литературы. Адонираму не терпелось тотчас же начать, и он обрек себя на долгое и скучное занятие. Пали – один из наиболее трудных языков Востока. С раннего утра и до поздней ночи он корпел над незнакомыми словами и значками, составлял собственный словарь, а также писал грамматику. Каждое утро появлялся татуированный монах, часто сопровождаемый слугой с зеленым зонтом. Он терпеливо объяснял игру фраз и идиом, учил Джадсона произносить трудные слова. Анна иногда присоединялась к мужу на уроках, но чаще она отправлялась в город на базар за покупками. Там она смешивалась с толпой, слушала их разговоры, и вскоре ее тоже стали понимать. Ночью, при мерцающем свете лампы, когда в миндальных деревьях кричали и хлопали крыльями триоли, два белых человека повторяли все, что они выучили за день. Дон добавлял новые слова к быстро пополняющемуся словарю и учил Анну читать незнакомые буквы и писать слова, которые она слышала в беседах. Они учили не только язык. День за днем они все больше узнавали о том мистическом, что существовало на этой земле, куда они попали после стольких приключений, происходивших с ними. Они узнали также, что все находится во власти короля, и он владеет всем и всяким. Более того, он может распоряжаться любым подданным и его имуществом. Он мог ограбить, пытать или даже убить любого, когда ему заблагорассудится и никто не смеет протестовать. Они все его рабы. Как это отличается от христианства, которое Джадсон приехал проповедовать? Господь любит каждого человека, как бы беден и прост он ни был. Адонирам сказал это своему учителю. «Неудивительно, что король не разрешает учить христианству на его земле. Но я приехал проповедовать, и я буду проповедовать», — решительно сказал Адонирам, на что О. Унгмен ответил. «Мертвец не может проповедовать, а красивая вдова вскоре обнаруживает, что она связана». Это была не очень радужная перспектива, но Анна и Дон не бросили занятий. Они работали еще больше, с нетерпением приближая день, когда их знания позволят им проповедовать. Глава третья. Дом в саду. Дождь наконец-то прекратился и засияло солнце. Но теперь плотные облака дыма заволокли ветхую хижину, где все еще жили Джадсоны. Стоял тяжелый, удушающий запах гнилья. «Я выйду, подышу свежим воздухом», — сказала Анна. Дон закашлял. Дни и ночи клубился дым, они почти задыхались от этого ужасного запаха. Он исходил с места казни в конце сада. В этом месте не только пытали и казнили преступников, но и хоронили всех мертвецов Рангуна. Здесь сжигали городской мусор и трупы. Казалось, огонь никогда не затухал. «Я бы очень хотел получить разрешение на постройку нового дома где-нибудь в другом месте. Ради тебя, дорогая», — сказал Дон. Он снова закашлялся, пытаясь освободить легкие от дыма. До сих пор все их попытки получить участок земли не имели успеха. Несколько раз Дон слышал о продаже подходящего для них места, но как только становилось известно, что там хочет поселиться Белый, его не продавали. Никто не хотел быть причастным к судьбе иностранца, боясь дальнейших неприятностей. Разрешение на строительство необходимо было получить у наместника. С этим документом все неприятности устранялись, но к официальному представителю Его Величества, короля Бирмы, в Рангуне было нелегко подойти. Говорили, что могла бы помочь взятка, но у Джадсонов не было ничего ценного, чтобы предложить столь важной персоне. «Я пойду навещу его жену», — сказала Анна. «Сделаю ей подарок. И если он понравится, я завоюю расположение ее мужа. Возможно, ей удастся уговорить его выделить на место под дом». Дон разволновался. Он полагал, что это будет опасно для нее, но она не отступала. «Я ее завоюю, вот увидишь», — сказала она бодро. После обеда она готовилась к важному визиту. Дон изумленно раскрыл глаза, когда она предстала пред ним перед уходом. На ней было белое платье с оборками, в сборках и кружевах, как будто она собралась на английский пикник. У него блеснули слезы, когда он увидел эту прелесть. Как только могла такая нежная девушка выносить жестокость и этот непомерный ужас, окружающий их в Бирме? «Я иду. Пожелай мне удачи», — сказала она весело, проходя между багряными и золотистыми деревьями акации. «Пожалуйста, Господи, позаботься о ней», — горячо молился Дон. День клонился к закату, и Адонирам обнаружил, что ему не до книг. Он беспокойно всматривался в дорогу, выглядывая свою маленькую женушку. С наступлением сумерек он лихорадочно шагал по веранде, беспокоясь, как бы с ней чего не случилось. Конечно, было совершенно неразумно одеть подчеркнуто иностранный наряд. Возможно, жена наместника приняла это как оскорбление, и, может быть, сейчас Анна уже сидит в какой-то грязной тюрьме. Почему он не пошел с ней? Дон в сотый раз посмотрел на часы, когда звуки шагов заставили его податься вперед. Но это был проходивший мимо бродячий нищий. Он попытался продолжить чтение, но буквы прыгали у него перед глазами и складывались только в одно слово – «Анна». Наконец появилась Анна с возгласом. «А вот и я, Дон, дорогой!» Она чем-то размахивала, когда Дон бросился к ней. «Я так волновался за тебя! Как же долго ты была там! Слава Богу, ты цела!» — повторял он. «Я видела самого наместника и всех его жен», — сообщила довольная Анна. «Они были очень добры и заинтересовались мною. Они никогда раньше не видели белой женщины. Их совершенно восхитили мои перчатки и особенно шляпка. Я дала их померить. Вид у них был очень колоритный». Анна счастливо болтала, радуясь своими достижениями. Когда дамы решили, что пора позвать их мужа посмотреть эти экстравагантные модели, я поняла, что мне представляется шанс. Ты бы видел его лицо, когда прелестная миссис Джадсон сделала ему глубокий реверанс.
1: Ну и после всего получила ли ты разрешение на место для дома?
0: О да, разве я тебе не сказала? Анна развернула бумагу, которую она держала в руке. Мы можем получить прекрасную маленькую поляну в городе. Я просто умираю от нетерпения. «Давай пойдем и посмотрим, где будет наш новый дом». Так Джадсоны получили свой дом. Это было довольно простое сооружение, соломенная крыша на столбах и бамбуковый пол на сваях, как и все бирманские дома. Он был расположен в саду, где яркими красками пылали тамаринды, акации и фиговые деревья. Это было прекрасное место, где они могли забыть об опасности и ненависти окружающих. Как только дом был готов, супруги переехали, взяв с собой бирманского учителя О.О. Унгмена, который был очень полезен. Он не только учил их говорить правильно, так, чтобы бирманцы понимали их и не смеялись над их акцентом. Это был ученый с острым умом. Он мог проконсультировать своих учеников по всем вопросам восточной мысли и незнакомой веры буддистов. Он мог спорить, и Адонирам, любивший споры, провел долгие незабываемые часы, пытаясь доказать своему учителю, что религия, в которой он был воспитан, – это заблуждение. Но О.О. не уступал.
1: «Нет Бога вне Вселенной», – утверждал О.О. «Человек после смерти рождается снова и должен попытаться прожить лучше свою следующую жизнь в этом мире. И вот когда он достигнет совершенства, он больше не родится человеком. Колесо его жизни завершило свой оборот».
0: Адонирам все это время много работал. С помощью учителя он переводил Евангелие на бирманский язык, чтобы люди смогли прочитать сами слова Иисуса. Задача была настолько сложной, что временами Дон чувствовал, что готов все бросить. Сделает ли он когда-нибудь эту работу?
1: А когда она будет готова? Как он ее напечатает?
0: Когда их малютка-сын заболел тропической лихорадкой и умер, именно бирманец ОО с великой мудростью вернул безучастного ко всему отца, к его книгам и убедил работать больше, чем всегда, вместо того, чтобы горевать над своей утратой.
1: «С работой пройдет твоя скорбь», — сказал он.
0: Дон был благодарен мудрому старцу и повару Коочилу. Последний готовил питательные напитки и убеждал истрадавшуюся Анну поесть. Приезд еще двух американцев добавил энтузиазма, так как хоксы привезли печатный станок.
1: «Я должен поскорее закончить перевод», — сказал Адонирам, «чтобы мы могли начать печатать».
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

вера в Создателя – не суеверие. Вечная жизнь – не пустая мечта. Только глубокой и истинной верою можно постичь вечный образ Христа –

0: вселенская, в небо преддверие, церковь, обители Божьи врата. Можно войти в небеса только верою, там, где кончается жизнь тропа.
1: Путь к ним лежит по дорогам познания истины вечной, как благ наш Господь. Надо пройти в нем рубеж покаяния. Дальше за руку сам Бог поведет.

разные будут у мира понятия, разные толки, кто дельный совет, кто-то сочувствие, кто-то проклятие холодно бросит с презрением во след.

узкой тропою, стезей испытания, мимо греха ты за Богом пойдешь. К светлой вершине любви и страдания, и на Голгофу с молитвой взойдешь.

0: мир обновленный пред взором откроется, радугой красок на вечном холсте. Только на главном твой взгляд остановится, на пригвожденном Иисусе Христе.
1: Там ты увидишь страданием объятого Агнца Небесного, образ Его. Там ты узнаешь, что больше распятого в жизни не будет твоей никого.

Это тебе мой рассказ в назидание, в ком еще мира Господнего нет. Если пришел ты в святое собрание, дальше иди за Иисусом во след.

0: Один американский проповедник объявил в штате Нью-Джерси несколько особых духовных собраний. На одном из них он сделал такой вызов.
1: «Я готов доказать любому безбожнику, что он безумец».
0: На другое утро подошел к проповеднику кто-то и спросил.
2: «Это не вы объявляли, что в 10 минут докажете любому безбожнику, что он безумец?»
1: «Да, я»,
0: — ответил проповедник.
2: «Прекрасно. Но знайте, сударь, если вы мне этого не докажете, я объявлю в печати, что вы лжец. Хотя я и безбожник, но могу вас заверить, что я вовсе не глупец».
1: «Скажите, а вы действительно утверждаете, что в христианстве нет ничего реального?»
0: — спросил проповедник.
2: «Да, я основательно изучил этот вопрос и уже более 12 лет читаю об этом лекции. И я решительно заявляю, что в христианстве нет ровно ничего заслуживающего внимания».
1: «В таком случае, если можно 12 лет читать лекции против ничего, то разве это не величайшее безумие?»
0: Безбожник круто повернулся и в ярости начал уходить. А проповедник, вынув часы, сказал:
1: «У меня еще остается 6 минут, чтобы закончить свое дело.

0: Неверие – это беспросветная слепота души человека. Безбожие – это не только человеческое безумие, но и сатанинская ложь, ведущая поверивших в нее вечную погибель.
1: Не было еще ни одного случая, чтобы безбожник умер счастливым человеком.
0: Известный активист-безбожник Гоббс, умирая, с глубокой тоской произнес: «Для меня смерть – это прыжок в кромешную тьму».
1: Эдуард Гиббон, воинствующий безбожник, умирая, в ужасе шептал: «Какая тьма! Какая тьма!»
0: Нас окружает беспредельная вселенная, и она говорит о том, что Бог существует, и поэтому нет человеку извинения в неверии.

0: Когда речь заходит о вере в Бога, то многие люди утверждают, что способность верить – это врожденное качество, подобное тому, как, например, один человек музыкальный, а другой нет.
1: На основании Священного Писания ясно, что ни один человек без содействия Божия верить не может. Вера лишь потому возможна, что Бог говорил к нам.
0: Но совершенным и ясным способом Бог говорил с человеком через Сына Своего Иисуса Христа. А в последние дни сии говорил нам в Сыне, к Евреям 1:2. В Нем открывается нам, людям, невидимое видимым. Поэтому Иисус Христос и говорит: «Видевший Меня, видел пославшего Меня».
1: Через Иисуса Христа может быть изглажена наша вина, и путь к общению с Богом свободен. Без этой благой вести о Христе не было бы спасающей веры.

на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих наших передачах мы уделяли большое внимание теме «брак и семья». Быть родителем — высокое и святое призвание. Нет занятия более серьезного. И самые мудрые из родителей полностью полагаются на Святого Духа в воспитании своих детей. Вот почему самый мощный инструмент в руках родителей — это молитва. Враг обманывает родителей, пытаясь помешать передаче истины от одного поколения к другому. Родители, которые верят в его ложь и действуют на ее основании, обрекают себя и своих детей на рабство. Но родители, которые верят в истину и живут по ней, могут свободно любить, радоваться, наставлять и воспитывать своих детей и, по милости Божьей, благословлять их на то, чтобы они передали Божью славу и благодать следующему поколению. Но враг использует два противоположных друг другу ложных убеждений, чтобы поработить родителей. Первое. Что они не могут серьезно повлиять на своих детей. Они не несут за них ответственности, и ничего нельзя изменить. Вера в эту ложь ведет к тому, что родители отказываются от ответственности за детей и чувствуют себя беспомощными жертвами. Второе ложное убеждение. Что родители на 100% ответственны за то, какими стали их дети, что это полностью их вина. Они не могут понять, что независимо от того, какие у человека были родители, он должен сам нести ответственность за свой выбор. Когда дети бунтуют, сатана заставляет родителей впадать то в одну, то в другую крайность. Они то страдают от чувства вины, то начинают считать себя

совершенно невиновными. И та, и другая ложь — тонкое искажение истины, которое может принести человеку лишь отчаяние и безнадежность. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

0: Ложь 31. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Наверное, самый распространенный вид молитвенных нужд, которыми со мной делились женщины, это нужда в молитве за детей и внуков, отшедших от Бога. Можно было бы написать целую книгу о материнской боли и переживаниях. Моя 16-летняя дочь сбежала из дома 9 месяцев назад и стала жить со своим парнем. Мне так больно за нее. Моя 28-летняя дочь отреклась от веры во Христа. Оказалось, что она лесбиянка. Молитесь, чтобы Бог сокрушил сердце моего 18-летнего сына и избавил его от пристрастия к порнографии, от которой он страдает уже несколько лет. Я очень разочарована в моих сыновьях-подростках, которые равнодушны к Богу и ко всему, что с ним связано. Я не смогла воспитать детей для Бога. Тот, кто никогда не переживал ничего подобного, может лишь догадываться, какую боль испытывают эти женщины. В Писании зафиксировано множество историй благочестивых родителей, у которых были нечестивые дети, и наоборот, нечестивых родителей, дети которых всем сердцем любили Бога. Это почти невозможно объяснить. Однако есть некоторые подсказки в помощь родителям, желающим, чтобы их дети стали учениками Христа. История Лота, племянника Авраама, показывает, насколько сильным может быть влияние родительского примера и ценностей. Лот ценил легкую жизнь, богатство и популярность. Его мирские ценности заставили его переехать вместе с семьей в город, жители которого были известны своей гордыней, безнравственностью и извращениями. Удивительно ли, что его дочери хотели выйти замуж за мужчин, которые презирали религиозные убеждения Лота и не вняли его уговором оставить обреченный город? Книга Бытие, 19 глава, 14 стих. Должны ли мы удивляться, что после побега из Содома дочери Лота задумали напоить отца и по очереди вступили с ним в интимную связь, чтобы не остаться бездетными? Новый Завет говорит нам, что Лот был праведником. Он не принимал участия в открытых беззакониях Содома. Он даже ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Второе послание Петра, 2 глава, 8 стих. Но даже будучи верующим человеком, он не хранил свое сердце, и он любил мирское. Лот пытался устоять одной ногой в Царстве Божьем, а другой — в мире. Своим примером он научил и своих детей искать компромисс с миром. Цена, которую платил Лот за свои переходящие ценности, кажется высокой. Но всем известный закон гласит, что посеешь, то и пожнешь. Недаром говорят: то, что родители допускают в небольшом количестве, дети будут допускать в избытке. История семьи Илии. Яркая иллюстрация истины, гласящая, что родителям необходимо установить Божьи стандарты поведения своих детей и потом поддерживать определенную дисциплину. Илий, израильский священник, который служил в стране во время правления судей, был преданным служителем Господа. Однако, несмотря на то, что два его сына, Офни и Финес, выросли в очень религиозной семье, в Библии говорится, что они были люди негодные. Они не знали Господа. Первая книга Царств, 2 глава, 12 стих. Как сыновья священника, они сами могли стать только священниками, но они опорочили свое призвание. Они отвращали людей от веры в Бога, забирая себе самое лучшее из жертвоприношений и даже вступая в связь с женщинами, служившими в скинии. Первая книга Царств, 2 глава, с 13 по 17 стих и 22 стих. Как могли у преданного Богу человека вырасти такие сыновья? Без сомнения, на них повлияла испорченная грехом культура. Но Писание также упоминает и о том, что отец тоже внес свой негативный вклад. Мы знаем, что в старости Илий стал тяжел. Первая книга Царств, 4 глава, 18 стих. Может быть, из-за того, что сам он был невоздержан в еде, сыновья его наедались мясом, которое люди приносили как жертвоприношение. Писание говорит нам, что по крайней мере один раз Илий узнал, что творят его сыновья, и выговорил им за дурное поведение. Первая книга Царств, 2 глава, с 22 по 25 стих. Однако к этому времени он был уже весьма стар. Можно только догадываться, почему он так долго ждал и почему не обращал внимания на поведение своих детей. В любом случае, его сыновья не слушали голоса отца своего. Первая книга Царств, 4 глава, 25 стих. Дважды Бог посылал человека к Илию, чтобы показать ему, что в этом есть и его вина. Хотя грех сыновей Илии был гораздо более откровенным и ужасающим, по сути, он был закономерным последствием жизни их отца. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». Первая книга Царств, 2 глава, 29 стих и 3 глава, 13 стих. Илий заплатил за попустительство сполна. Эти примеры не доказывают, что духовность каждого ребенка полностью зависит от духовности его родителей. Однако они свидетельствуют о том, что родители имеют огромное влияние на детей и отвечают за их воспитание. Очень просто сваливать свою вину на сверстников, учителей, средства массовой информации, церковные, молодежные группы или светскую культуру. Но мы все же дадим отчет Богу за духовное состояние семьи, которое Он доверил нашему попечению. Конечно, это нужно уравновесить другой библейской истиной. Каждое поколение отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, что сделали родители, каждый человек однажды даст отчет Богу за свой собственный выбор. Книга Второзакония, 24 глава, 16 стих, и книга пророка Иеремии, 31 глава, с 29 по 30 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром» или «Божьи стандарты». Рассмотрим ложь 32-ю. «Если я что-то чувствую, значит, это правда». Почитаем дневник Евы.
1: Прошло уже почти 2 года с тех пор, как мы потеряли Авеля. Я все время думаю о нем, и мне до сих пор так больно. Мы уже много месяцев ничего не слышали от Каина. Иногда меня охватывает гнев от того, что он сделал с нами. А иногда я просто хочу обнять его, качать и петь ему, как когда-то в детстве. Адам ничего не говорит о своих чувствах. Иногда я сомневаюсь, что он вообще что-то чувствует. Его раздражает, если я пытаюсь рассказать ему о своих чувствах. Я никак не могу выбраться из пропасти пустоты и одиночества. Иногда я с трудом заставляю себя встать с постели. Я чувствую, будто тьма скоро поглотит меня. Я не знаю, насколько еще меня хватит. И уже не помню, когда у меня не болела душа. Буду ли я когда-нибудь счастлива?
0: Оставим Еву и ее эмоции. Ведь именно наша женская эмоциональность заставляет мужчин поднимать руки вверх и признавать: «Я сдаюсь, я просто не могу тебя понять». И никто не может их за это осудить. Когда мы боремся со своими неуправляемыми эмоциями, легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять. Нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему, а это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Бог показывает целый спектр чистых переживаний, включая радость, гнев, ревность и скорбь. И Он создал нас способными чувствовать и выражать множество различных эмоций так, чтобы это отражало Его сердце и приносило Ему славу. Проблема не в том, что у нас есть эмоции. Это дар от Бога. Проблема в том, что наши эмоции, в отличие от эмоций Бога, испорчены грехопадением. Мы должны позволять Духу Святому освещать наши чувства, чтобы мы могли праведно выражать их. Я не знаю более эффективного оружия врага, которое способно поработить нас больше, чем наши собственные эмоции. Он заставляет нас верить в ложь о наших чувствах. Враг хочет, чтобы мы верили, что раз мы чувствуем себя нелюбимыми, значит, нас действительно никто не любит. Если мы чувствуем, что не можем справиться с какой-то проблемой, то так оно и есть. Мы ничего не можем сделать. Если мы чувствуем, что Бог оставил нас и что Он действует по отношению к нам несправедливо, то, наверное, Он нас действительно оставил. Если мы чувствуем, что наше положение безнадежно, то значит, надежды нет. Если мы не чувствуем себя спасенными, то, может быть, мы и не спасены. Если не чувствуем, что прощены, должно быть, мы и не прощены. Но правда состоит в том, что из-за грехопадения наши чувства часто имеют мало общего с реальностью. Во многих случаях чувства не являются надежными критериями, определяющим, что истина, а что ложно. Когда наши чувства основываются на постоянно меняющихся обстоятельствах, а не на неизменной реальности Бога и Его истины, мы теряем способность сохранять душевное равновесие. Для эмоционального подъема нужно совсем немного. Ясный солнечный день, повышение зарплаты, комплимент от друга, успешное завершение большого проекта и потеря пары лишних килограммов. В то же время и эмоциональный упадок может быть вызван самыми разными причинами, как, например, пасмурное лето, трудный рабочий день, неудачный телефонный звонок, прибавка в весе, критические дни, бессонная ночь или просто пицца, которую мы съели накануне вечером слишком поздно. А если добавить такие серьезные события, как рождение 4 детей за 5 лет, переезд, потеря работы, смерть супруга или ребенка, забота о престарелом, вышедшем из ума родителе или рак, мы можем потерять контроль над своими эмоциями. Чтобы избежать нервного срыва, нам просто необходимо постоянно возвращать свои мысли и сердце к истине. А она состоит в том, что Бог благ, чувствую я это или нет. Бог любит меня, чувствую я это или нет. Кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за меня, дарует мне прощение, независимо от того, чувствую я себя прощенной или нет. Бог никогда не покинет и не оставит меня. Он со мной всегда, особенно когда я чувствую себя одинокой и всеми покинутой. Если мы хотим ходить в истине, то должны осознавать, что наши эмоции далеко не всегда достойны доверия и с готовностью отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Одна женщина, назовем ее Корнелия, признала, что ее убеждения были основаны скорее на том, что она чувствовала, чем на истине. Заметьте, как ее мышление изменилось, когда она осознала, что может позволить истине управлять своими чувствами. Хотя я и дитя Божие, но всю жизнь верила, что некоторые истины применимы ко всем, кроме меня. Бог благ к ним, а не ко мне. Бог любит их, а не меня. Другие драгоценны для Бога, но не я. Я знала факты, что Бог благ, Он любит меня, и я дорога для Него. Но в моей голове факты всегда расходились с чувствами. Если бы Бог любил меня, и я так много значила для Него, я бы чувствовала себя любимой и нужной. Бог открыл мне, что Его истина остается истиной, независимо от того, что я чувствую. Ничего не может изменить Бога или истину Его слова, Его характер. Он благ ко мне, Он любит меня. Я могу выбирать, буду ли я держаться истины или верить сатанинской лжи. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Истина. Родители имеют возможность оказывать влияние на жизнь своих детей личным примером, учением и руководством. Каждое поколение отвечает за то, чтобы передать следующему поколению знания и веру в Бога. Родители дадут отчет Богу за духовное состояние детей, которых Он поручил их заботе. Каждый человек отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, какие у него были родители, каждый человек ответит перед Богом за свой выбор. Ложь. Если я что-то чувствую, значит, это правда. Истина. Моим чувствам не всегда можно доверять. Зачастую они имеют очень мало общего с реальностью и запросто могут обмануть меня. Я должна решительно отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят вам о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77, с 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 8 стих. Послание Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава, с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, дорогой Отец, за истину в Твоем Слове. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. И я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. И я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, даже не задумываясь о том, соответствуют ли они истине. И я часто руководствуюсь своими чувствами и внешними обстоятельствами, а не Твоим Словом и Духом. Спасибо, что независимо от моих эмоций, твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять тебе даже посреди боли и слез, смятения и потерь. Помоги слушаться тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Возмездие за грех – смерть». И также пение хора из Дома Евангелия. Песня называется «Только на Господа я уповаю». Итак, друзья мои, приглашайте своих близких, родных, всех тех, которые находятся у вас дома, чтобы прослушать нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, братья и сестры во Христе, сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему о смерти, о грехе и о жизни вечной во Христе Иисусе. В связи с этим я хотел бы прочесть сегодня из 6 главы послания апостола Павла Римлянам, последний 23 стих. Итак, читаю 6 главу Римлянам, 23 стих. Здесь написано следующее. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Здесь мы встречаем такие необъяснимые, на первый взгляд, слова, необъяснимые понятия, как грех, как смерть, как жизнь вечная во Христе Иисусе. Конечно, для верующих людей нет ничего сокрытого в этих словах. Но для неверующих людей совершенно непонятное значение, что значит жить во грехах и что значит жить в праведности во Христе Иисусе. Что значит находиться в состоянии смерти и что значит находиться в состоянии жизни в Иисусе, Господе нашем. Мы сегодня встречаемся с этими удивительными словами «грех, смерть и жизнь вечная». Давайте немножечко порассуждаем о них. Из Библии мы знаем, что святой Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. Он сотворил его совершенно безгрешным. Он сотворил его, чтобы тот жил вечно с ним, исполняя его святую волю. Итак, дорогие друзья, обратим внимание на эти слова. Первые главы Библии рассказывают нам о грехопадении человека. Жена Адама, Ева, сорвала запретный плод, послушав дьявола, который был в образе змея, и дала его есть и Адаму. Адам тоже ел этот плод, и грех таким образом вошел в человеческую жизнь. Своим грехопадением человек, согрешивший перед Богом, расторг с ним узы дружбы, любви и мира. Вкусивший от запретного дерева познания добра и зла, человек стал противником Божьим. И Богу ничего не оставалось, как из святого Едемского сада изгнать эту несчастную первую в мире чету. Господь поставил ангела, который охранял сад Едемский, дабы человек, возвратившись в него, не мог бы вкусить от дерева жизни и не стал бы жить вечно. Трагедия с первой семьей случилась, но если бы она случилась только с одной семьей. Дело в том, что грех, вошедший в жизнь Адама и Евы, вошел через них во весь мир. Потому что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. И смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в этом человеке, все согрешили. И согрешив, человек передал греховную свою природу своим потомкам. Первый плод греха Адам и Ева пожали в убитом Авеле. Смерть постигла первого человека. Смерть, как плод греха, постиг Адама и Еву, и они увидели в убитом весь ужас своего страшного грехопадения. Авель, их любимый сын, был мертв. Каин отказался повиноваться своему отцу, и это было тоже следствие грехопадения. Надо сказать, что физическая смерть, она же отличается от духовной смерти. В убитом Авеле они увидели смерть физическую, но они еще тогда полностью не представляли, что сами-то являются мертвецами духовными перед Богом. Прежде чем смерть вошла в их семью, прежде чем они увидели закрытые глаза своего сына, прежде чем они вплотную познакомились с физической смертью, они уже были мертвыми духовно. Они уже были не в состоянии служить Богу и угождать Ему. Мы прошли с вами в 23 стихе 6 главы слова, говорящие нам: «Грех влечет за собой смерть, как возмездие, а дар Божий влечет за собой жизнь, жизнь во Христе Иисусе, в Господе нашем».
и чтобы освободить человека греха от того страшного наказания, которое постигло человека, нужна была определенная, чистая, святая жертва в умилостивление самого Господа Бога. Мы читаем в Слове Божьем, написано так: «Смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то есть мы все, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». Павел апостол продолжает: «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Смотрите, какое удивительное обетование Бог дает в Иисусе Христе всем верующим в Него. Только следует поверить в это освобождение от смерти духовной, и ты получишь вечную жизнь во Христе Иисусе. Грех царствовал к смерти, благодать воцарилась через праведность и жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим, Павел апостол говорит. Итак, это великая честь, это великое благословение, что мы имеем в Иисусе Христе прощение и примирение с Богом. Мы читаем в Слове Божьем, Павел так говорит: «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресивший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Какое удивительное слово, относящееся к тем, которые были во грехах, которые были рабами греха, но которые стали через веру рабами праведности. Мы прочли с вами: возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Павел апостол говорит в послании к евреям: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Всем человекам, всем людям положено однажды умереть самим Богом. Бог так захотел, чтобы наказание все-таки люди несли за совершение страшного преступления, преступления в Едемском саду. Человекам положено однажды умереть, и люди умирают. Еще до потопа люди жили почти по 1000 лет, но после потопа Господь сократил дни странствований людей на земле. Они стали ограничены 120 годами. Некоторые жили и больше, но основная часть жила меньше, и на сегодняшний день мы удивляемся, если нам скажут, что где-то в какой-то стране живет человек, которому больше 100 лет. Что же такое смерть? Смерть – это то слово, которое внушает ужас и животным, и человеку. Никто из людей не мог победить смерть. Ни один. Единственный, кто восторжествовал над смертью – это Господь Иисус Христос, Сын Бога Живого. История говорит нам, что Чингисхан, великий воин и полководец монголов, искал напиток бессмертия. Он мечтал жить вечно. Но давайте представим себе, если бы действительно этот тиран народов, этот страшный убийца всего святого, жил вечно, сколько бы горя еще на земле принес он. Господь знал, что человек, которого вошел однажды в грех, не может нести в себе чистой духовной жизни.
Ему необходима смерть, чтобы избавить его потомков от его присутствия и тем самым освободить от будущих несчастий. Одна американская миллиардерша отдавала все свое богатство, все сокровища свои за 5 минут жизни. Все богатство за 5 минут. Но и это ей не было дано. Но Христос Иисус победил смерть. Он победил и ад. Он жив, и мы, верующие в Него, живы в Нем. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Это да, для всех людей мира сего. Но о верующих сказано, что человек верующий не будет судим. Ибо верующий в Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. То есть от смерти физической в жизнь вечную. Так и написано: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий». О, какой это неоценимый дар Божий! Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Писание называет смерть временем отшествия. Павел Апостол со скорбью говорит: «Время отшествия моего настало». Ох, как бы я хотел разрешиться, то есть умереть и быть со Христом! Это, конечно, для меня несравненно лучше, но он говорит, для вас это было бы хуже. Я хочу, чтобы еще потрудиться для вас, для вашего же блага. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, 4 главе. Смерть называется также разрушением земной хижины. Павел Апостол говорит об этом во втором послании, в 5 главе. Разрушение земной хижины. Тот дом, наша хижина, когда разрушится, мы имеем необыкновенно лучшее, что имели здесь, на земле. Вечный дом в небесах. Святые подвижники Божьи молились перед тем, как уже их глаза должны закрыться: «Господи, прими дух мой». Они не боялись смерти, потому что они отдавали свой неумирающий дух тому, кто вечно жив. «Выйти из тела и водвориться у Господа», Павел Апостол говорит, несравненно лучше для верующего человека. Выйти из тела – это значит умереть физически. И водвориться у Господа – это значит жить с Ним духовно. Успокоиться в Иисусе, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 4 главе, гораздо лучше, чем прозябать на этой земле. Но не только люди Нового Завета знали о смерти как об освобождении от чего-то страшного. Ветхий Завет говорит нам, святые Божьи человеки прикладывались или были приложены к отцам своим, или приложились они к своему народу. Об этом читаем в книге Второзакония, 32 главе. Книга Екклесиаста говорит нам, что умерший обращается во прах. Дух ли обращается во прах? Нет, конечно. Это распадающаяся сия кожа моя, который говорит великий страдалец Иов в своем повествовании. В 57 главе книги пророка Исаия написано: «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Прощаются с ним, плачут о нем, но не думают, что праведник освобождается от своих болезней, от всего того, что тяготило его всю жизнь. Необходимо по закону нашего естества получить смерть, и человек получает в конце жизни смерть. Верующие во Христа Иисуса получают смерть для тела, но для души своей они получают нечто лучшее и прекрасное. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 55, 6 и 7 стихах написано следующее: «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Какие чудесные слова! Не боящийся смерти апостол Павел говорит: «Смерть,
где твое жало? Ну-ка, покажи его. Ад, где твоя победа? В другом месте он говорит: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Да, праведные умирают в Господе. Для чего? Для того, чтобы быть совершенно освобожденными от власти второй духовной смерти, о чем мы читаем в книге Откровения. Верующий, то есть праведный во Христе Иисусе, верующий в Иисуса Христа, если и умрет, он и живет. Христос как-то так и сказал: «Я есмь воскресение и жизнь». Воскресение – это греческое слово, и переводится оно таким словом – «анастазис», то есть подъем, то есть возвышение, то есть грядущее общее восстание мертвых в новом, еще небывалом, неизвестном теле. И это тело получает человек по смерти своей, которое очень похоже на тело Иисуса Христа, которое является прославленным телом. О, как прекрасно иметь такое тело! Тело, которому нет никаких преград. Иисус Христос по своему воскресению был уже в этом теле, и Он проходил через стены. Он предстал перед учениками, когда двери были заперты, и они удивились, как Он вошел сюда. Он исчезал тогда, когда они даже не ожидали. Он появлялся, когда они совершенно были ошеломлены. Воскресшее тело Иисуса Христа напоминает нам о нашем будущем славном духовном теле. Итак, если смерть и смотрит кому-то в глаза, дорогие братья и сестры, не бойтесь ее, потому что если мы умерли со Христом, то, конечно же, веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, и смерть уже не имеет над Ним власти, ибо точно так, если мы сокрыты во Христе, если мы освобождены от греха и смерти в Нем, если мы стали рабами праведности, то мы получаем жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. И потому не страшен нам этот стих «Возмездие за грех – смерть». Нам более приятно, нам более назидательно, нам более радостно читать продолжение этого стиха: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Наступит когда-то такой момент, когда мы поймем в полноте, что означает жизнь во Христе Иисусе. Иисус Христос когда-то придет за своими. Да, Он опять придет. И когда Он увидит нас, и мы увидим Его, тогда наступит для нас великая радость. Какое же будет это радостное торжество? Его возвращение принесет нам, если мы останемся в живых, еще до дня пришествия, великое благословение. Вот что говорит об этом Павел апостол: «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо нетленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Павел апостол называет смерть последним врагом. Он говорит: как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Наступит время, когда Господь наш Спаситель силою Своею и славою Своею изменит все в нас. Мы будем в тот день подобны Ему, подобны Его собственному телу. И перемена эта должна совершиться со всеми истинно верующими в Иисуса Христа. И души наши будут ощущать совершенно новое ощущение. Они как бы изменятся через веру к тому прекрасному и славному, что ожидает их, что еще необъяснимо им на жизни в этой земле. Ну а с телами произойдет обновление, чтобы приспособить эти тела для нужд возрожденного духа.
Как скоро произойдет это великое изменение, мы не можем сказать. Кто бы ни говорил, что Христос придет сегодня или завтра, не может угадать день пришествия Его. Однако мы точно знаем, наступит этот день. Вы посмотрите вокруг себя, друзья мои, сколько больных и страдающих людей, которые очень томятся в этой тяжелой жизни. Но в тот день, когда Господь будет звать своих, не будет уже ощущать человек головных болей, не будет он видеть своих отекших членов, он не будет видеть тусклыми глазами своих страдальцев рядом лежащих. Нет, все больные, больные телом, но живые, здоровые духом, будут восхищены великой силой, великой славой Господа. У них будут другие тела. Какая будет радость, какое будет торжество верным Господу. Дорогие друзья, мы рассмотрели вот эти моменты, связанные с понятием смерти, с понятием жизни, с понятием греха. Давайте мы обратим внимание на себя, каждый в отдельности. Живы ли мы духовно, или мы, может быть, мертвы, как был мертвым Адам, согрешивший в свой первый страшный день грехопадения? Может быть, мы просто прозябаем на земле, живем, едим, пьем, спим? Может быть, жизнь наша не приносит никакой пользы ни Богу, ни людям? Может быть? Да, может быть. Я недавно разговаривал с одним человеком, который посетил Германию. Он встретился с одним из братьев-пресвитеров, которые уехали из Советского Союза в Германию. И он, беседуя с ним, увидел тоску и печаль в глазах этого когда-то славного, благословенного брата. Брат этот говорит: «Я от нечего делать. Для того, чтобы не сойти с ума, беру небольшую метелочку и выхожу и мету свой дворик. Он очень чист. На нем никогда не бывает ссора. Но я всегда его мету. Для чего? Для того, чтобы хоть чем-нибудь себя занять». Кому нужна, спрашиваю, такая жизнь, если этой жизни не радуется сам живущий? Дорогие друзья, мы находимся в преддверии пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы читаем и поем такой гимн: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну, хотел бы душу к Иисусу принести». Брат, с которым я разговаривал, только что недавно вернулся из России. И он говорит так: «Раньше мы искали грешников, чтобы сказать им о Христе. А сейчас грешники ищут верующих людей, чтобы услышать о Боге. Раньше мы искали грешников, а теперь грешники ищут нас. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти». Мы так поем. И если эти слова побуждают нас к труду, у нас еще есть время. Есть немножечко дней до пришествия Иисуса Христа, чтобы посвятить эти последние дни, может быть, минуты жизни для Господа. Да, друзья мои, мы радуемся тому, что мы освобождены от духовной смерти. Мы радуемся, что мы сокрыты во Христе, в воскресшем Христе, и что для нас эта физическая смерть не страшна, мы будем с Господом. Но как бы я хотел сегодня обратиться к братьям, обратиться к сестрам, которые очень много делали для Господа, отдавая все свои силы, все свои материальные ресурсы для того, чтобы прославлялось имя Божье. Они призывали грешников к покаянию. Они делали большие благословенные дела. Но все это было в прошлом. И обращаюсь к таким людям: а что же теперь в настоящем? Есть ли у вас еще силы для труда? Есть ли у вас еще энергия? Есть ли у вас еще пульс Духа Святого? Если этого нет, то вам есть о чем молиться и просить нашего Господа. Молитесь, дорогие друзья, и пусть Господь обновит ваше желание, чтобы вы последние дни свои посвятили для труда нашему Господу. Итак, я читаю еще раз этот последний стих.
Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, если мы получили вечную жизнь, как великий дар Иисуса Христа, возрадуемся и восторжествуем. Но не будем забывать, что вокруг нас еще много-много людей, которые

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В доме Каратаевых неприятность. Потерялся недавно спасенный Верой и Сережей котенок. Уже второй день дети ищут его.
1: Мама, мама, ужин нашелся.
2: Нашелся?
3: Наконец-то.
1: Знаешь, где он был?
2: Не представляю даже. Со слезами весь день искали всей семьей. Но где же он был?
1: На вершине березы во дворе.
2: Вот куда забрался.
1: Сидел там, как сова на ветке.
2: Вот глупыш. Боялся, наверное, спуститься. Или собаки напугали, наверное.
1: Не знаю, но забраться смог, а обратно никак.
3: Он, наверное, еще просто не научился спускаться. Он же еще совсем маленький.
2: Да.
1: Он пробовал много раз, но ничего не получалось.
3: И что, он все еще на дереве?
2: Где он?
1: Да нет, даже Вера очень смелая.
2: Неужели она забралась на дерево? Как ты допустил такое, Сереж?
1: Никуда она не залезла. Просто там стояла целая компания мальчишек с рогатками.
2: Ой, надо же.
1: Хотели стрелять пушка, чтобы свалить его на землю.
2: Ну, конечно, хулиганы. Конечно, они могли что угодно сделать. А Вера что?
1: А Вера, как королева, подошла к ним и так строго сказала. Это мой котенок. Уходите отсюда своими рогатками.
2: Ну, а мальчишки что?
1: Один начал дразнить и пугать ее. Она хоть бы что.
2: Надо же.
1: А другие решили посмотреть, как она его доставать будет. Он ведь высоко сидел.
3: Ну, а ты что, не мог забраться и помочь ей?
1: Ага, знаешь, какая толстая эта береза? И ветки снизу все обломаны, чтобы не лазали на нее.
2: Ну как же она его достала тогда?
3: А Вера всегда что-нибудь придумает.
1: Да, у нее была обертка от масла. Она стала шуршать бумагой и звать. Кис-кис, пуфок, иди кушай. Не бойся, прыгай в сугроб.
3: Ну, а котенок что?
2: Спустился он.
1: Сначала не решался, а потом не выдержал, спрыгнул вниз.
2: Ой, бедненький, проголодался, наверное, так сильно. Второй день ведь уже не ел ничего.
1: Действительно был бедненький. Когда летел с дерева, вся шерсть дыбом от страха, как у ерша, чем бутылки моют.
2: Он хоть не ушибся?
3: Ну, коты всегда на лапы прыгают. Ничего с ними не случается от таких прыжков.
2: Да, но он же такой маленький еще.
1: С ним все нормально. Сейчас сами увидите. Во, Вера уже тащит его.
2: Ой, да с ней и дедушка идет.
1: А дедушка падал как раз, когда Вера звонила котенка.
3: Ну, а что мальчишки сказали, когда увидели, что Вера без рогаток справилась?
1: Они начали говорить, что девчонка имеет на котенка влияние. А другие говорили,

0: Она готов только рыба иметь влияние. Осталось спорить.
1: Мир Божий вам.
2: О, дедушка.
3: О, дедушка.
1: Вот и мы, герои
4: дня. Ну, что
1: дня.
4: Случилось?
1: Смелый котенок.
2: Ой, какой же хороший.
1: Важная заступница.
4: Ой, слышали, слышали.
2: В самом деле, да. Как ёж.
4: Ну что, глупыш, натерпелся страху, а? Все еще дрожишь. Ну ничего, ничего, сейчас мы покормим тебя. Садитесь, дедушка, садитесь. Проходите.
1: Спасибо.
2: И как ты, Вера, ты не побоялась этих хулиганов? Ведь они могли бы и побить тебя.
4: Да, Верочка, тебе не было страшно?
5: Ну разве я могла бросить своего маленького беззащитного котеночка? Они бы его замучили.
4: Ну, это тоже правильно.
1: Вот вам и наглядный пример, чего достигает месть и любовь, и ясная цель. Рождается авторитет.
0: Это как с Иисусом было, когда ему угрожали. И даже хотели сбросить с горы.
2: Да, ведь он прошел мимо них, и никто не посмел ему ничего сделать.
4: Да, авторитет был.
1: Когда человек знает, что он прав, у него появляется смелость. Но для этого ему надо быть глубоко убежденным в своей правоте.
2: Ну да, глубокое убеждение и цель имеют очень большое значение.
4: Это правильно.
2: Я слышал одно стихотворение. Там основная мысль такая, что мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги.
1: Правильно. Но цель должна быть достойная.
4: Да. И целью Иисуса было спасти нас от вечной погибели.
1: Вот
4: для
1: именно.
4: Жизни вечной.
5: А моей целью было спасти Пушка от этих мальчишек.
4: Ой, ты маленькая моя спасительница.
1: Хорошая цель у тебя.
5: Да, они бы могли страшно мучить маленького голодного животного.
4: Бедненькие. Настрадался.
5: Миленький Пушочек. Иди сюда, Пушок. Вера нальет тебе теплого молока и даст рыбки.
4: Только много не давай, Верочка. У него живот разболится. Ведь второй день ничего не кушал.
5: Он все еще боится, бедненький мой.
2: Видно, здорово натерпелся страху.
4: Да.
2: Шерсть все еще топорщится.
1: И надо же было такому маленькому и так высоко забраться.
4: Да.
1: Что даже не сумел обратно сойти.
4: Со страху что не сделаешь.
1: Так вот и с нами, людьми, иногда случается.
4: Это точно. В своих познаниях так высоко поднимаемся, что и жить-то больше не умеем.
1: Вот, вот.
4: Вот так потом и сидим узниками собственных познаний, окаменевшими в своей гордости, как пушок на дереве.
1: Да. И спускаться неудобно, за живое берет.
2: В таком случае нужно сделать прыжок веры в неизвестность.
5: Пушок доверяет мне, и он любит меня. Поэтому он и решился прыгнуть, хоть сам ужасно боялся.
1: Да, вера требует доверия.
0: Что касается человека, то как он может довериться тому, чего не видит и не знает?
1: Думаю, что первое, что открывает сердце человека для небесных вопросов, это тоска и стремление к чему-то высокому.
5: И голод.
1: Вот умница. Так все подчеркивает хорошо.
4: Да.
1: Правильно ты, Верочка, сказала. Одним словом выразила истину. Голод. Потому что все это мирское, материальное не насыщает человека.
4: А вот интересно, что этот голод имеет каждый человек, независимо от того, сознается он в этом или нет. Но выражается он у всех людей по-разному. Правда?
2: По-разному, да. Но вот чувство неудовлетворенности, желание чего-то неопределенного, все-таки у всех одинаково.
4: Да, это так.
2: Хотя и не все и понимают, что это такое.
4: Да, трудно понять.
1: Да, Библия говорит об этом очень поэтично. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу.
4: Да. живому и сильному. Интересно, вот что хотя некоторые и не вполне понимают свое искание Бога, но вот все хотят, чтобы их кто-то любил таким, как он есть.
1: Да.
4: Каждый хочет
1: этого,
4: правда?
1: Да, вот это вот любви жаждать всякий человек.
5: Вот как я люблю своего котенка.
1: Вот влюбленная пора.
5: По-моему, у меня самые красивые глаза в мире. И такие чудесные маленькие уши.
1: Ну вот, видишь.
5: Да и шубка такая красивая. Он самый лучший котенок в мире.
1: Видишь ты как. Вот и человек тоже хочет, чтобы его любили.
4: Да. Только вот беда. Эта потребность-то в любви с каждым днем все возрастает.
1: Возрастает.
4: А любви-то, истинной любви, мало стало. Процветает уродливая форма любви. То есть любовь к самому себе.
1: Вот.
4: Иначе эгоизм.
1: Портить все.
2: Вот поэтому и растет процент разочарованных в любви. Да и вообще в жизни. Человек по своей натуре не способен любить в широком смысле этого слова. То есть так, как любит Бог. Человеческая любовь только жалкое подобие настоящей любви.
1: Я хочу сказать, что эта внутренняя жажда и голод как раз та сила, которая заставляет человека искать Бога и любви и правды.
4: Да, это неудовлетворение как раз, которое человек чувствует.
1: Да, это истина. Да.
2: Но Библия говорит, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Нужны люди, которые несли бы весть о Боге и о Его любви.
1: Правильно.
4: Да, и не только словами, а больше делами.
1: Вот истина.
4: Чтобы они бескорыстно любили людей и возвещали о Боге не из чувства долга только или из-за страха какого-то, но чтобы любовь побуждала их к этому.
1: Это да.
2: Конечно, любовь это самое лучшее свидетельство. И она к тому же не может быть пассивной. Где любовь, там всегда дела. Красивые дела.
4: Да. Да, многие хотели бы найти такую любовь или почувствовать такую любовь.
1: Да, это так. Но, к сожалению, мы в своих собственных понятиях иногда забираемся так высоко, что не способны любить даже своего брата, если он думает иначе, как мы, не говоря уже о грешниках.
4: Вот-вот. Нам бы надо почаще снисходить к людям, к их слабостям, к трудностям. Стараться понять и помочь им, а не сидеть на высоте своих мнений и своей правоты, как пушок на верхушке березы.
5: Надо спрыгнуть вниз. Небесный Отец поможет.
1: Правильно, милая ты моя. Только человек порой сам не очень-то хочет спрыгивать вниз.
2: Вот поэтому Господу и приходится принимать нам довольно-таки суровые
1: Правильно.
2: Меры, которые нас потрясают.
1: И часто после этих мер мы спускаемся вниз, то есть смиряемся.
4: Да, становимся более послушными и податливыми в руках Божьих, более любящими друг друга и снисходящими друг к другу.
1: Да, много нам еще надо учиться.

Только человек порой сам не очень-то хочется спуститься вниз с дерева своих понятий, то есть не хочет смириться, подметил сегодня дедушка. Надо прыгнуть вниз в руки Небесного Отца, советует Верочка. Бог просто не существует, говорят многие сегодня. Его не видно, не слышно. Бог никогда ничего не дал мне в моей жизни, отмечают другие. Скрывается ли Бог от человека? Виновен ли Бог в том, что между человеком и Богом связь прервана? Или человек сам в чем-то виновен? Чтобы ответить на этот вопрос, я прочту 4, 5 и 6 стихи из 3 главы Евангелия от Луки. Лука цитирует пророка Исаию. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Эти слова сказал Иисус в дни Своей жизни во плоти на земле. Публичное трехлетнее служение Иисус совершал в маленькой стране под названием Израиль. Страна Израиль состояла из трех провинций – из Иудеи на юге, Самарии и Галилеи на севере. И когда Иисус проповедовал Царствие Божие в этой стране и в этих провинциях, Он встречался со всеми классами людей, которые существуют и сегодня, в наши дни. В Иудее Иисус столкнулся с людьми, имевшими гордый и надменный характер. Неспроста в Иудее Иисус провозгласил, возможно, самые жесткие слова, которые Он когда-либо произносил в течение Своего служения. Вместо того, чтобы обратиться к Своим слушателям со словами «Дорогие друзья, слушатели мои», Он начал с обличения «Ваш отец – дьявол!» Это было довольно прямое высказывание о Своих слушателях. Почему Иисус использовал такие жестокие слова? Потому что люди, которые стояли перед Ним, были полны гордости. А Бог по Своей натуре ненавидит гордость. Я повторю, Бог ненавидит гордость. Он всегда ненавидел, Он сейчас ненавидит и будет ненавидеть ее вовек. Источник начала всякого греха – это именно гордость. Гордость сделала из Люцифера, из ангела, который был ответственным за воздание Богу хвалы и славы, сатану. Бог ненавидит гордость. И когда Иисус столкнулся с этой чертой извращенного человеческого характера, Он не проявил никакого чувства снисхождения или жалости. Потом в провинции Самарии, на севере от Иудеи, Иисуса встретило совершенно противоположное положение. Иудеи и самаряне ненавидели друг друга. Когда их пути должны были пересечься, они далеко обходили друг друга, точно так же, как некоторые делают сегодня. Из истории мы знаем, что еврей, обращаясь к самарянину, называл его свиньей. Для евреев самаряне были нечистыми. И теперь представьте себе, что Иисус Христос, еврей, пошел именно в Самарию, в город, называемый Сихар. Об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. У колодца он встретился с женой и начал говорить с ней. Иисус, хорошо зная публичную репутацию этой женщины, сказал ей, «Дай мне пить». Эта женщина, по всей вероятности, испугалась. Она ответила, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, у такой негодной женщины, как я?» Такого никогда раньше не случалось. Тогда Иисус сказал, «Если бы ты знала, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина попросила, и она получила воду живую. Она получила спасение, и через нее уверовал весь город Сихар. В Иудее
люди были гордые, в Самарии боязливые. Затем в третьей провинции, в Галилее, люди пришли к Иисусу такими, как они были. Галилеяне верили в Иисуса, они уповали на Него. И в результате Иисус совершил свои самые великие чудеса именно в Галилее. Не случайно из 12 учеников Иисуса 11 были из Галилеи. Только один из учеников был из Иудеи, и этот один стал его предателем, Иуда Искариот. Так что в трех разных провинциях проживали люди трех категорий. В Иудее – надменные и гордые люди, в Самарии – боязливые, в Галилее – верующие. Что имел в виду пророк Божий, когда он провозглашал? «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Он имел в виду то, что Христос желает войти в жизнь каждого человека и показать ему свою славу и силу. Но он не сделает этого, если ему не приготовит путь. Главная весть нашей сегодняшней передачи – это та, что Христос желает войти в вашу жизнь, дорогой слушатель. Он хочет совершить с вами то чудо, которого ваша душа так жаждет. Он силен вас спасти, Он силен вас исцелить, Он силен извлечь вас из рва смерти и гибели. Однако есть некоторые условия, при которых Бог совершит это в нашей жизни. Библия утверждает, что если вы приготовите путь, то Христос войдет. Когда пророк сказал, что всякая гора и холм да понизится, то нам легко понять, что он говорил о горах гордости, о людях, подобных жителям Иудеи. Если вы, мой дорогой слушатель, желаете испытать Божию силу в своей жизни, то вы должны сойти с вашей горы гордости. Сойдите с горы греховности. Спуститесь со своей горы несправедливости, нечистоты, и преклоните свои несгибавшиеся до этого колени пред живым всемогущим Богом. Неважно, кто вы, какое у вас образование, домохозяйка вы или учитель, рабочий или врач, премьер-министр или президент, неважно, если вы склонитесь пред всемогущим Богом, то вы испытаете чудо. Вы увидите Божию славу в своей жизни. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В наше время существует много критиков. Они критикуют церковь, они критикуют всех проповедников, критикуют все и вся, критикуют и критикуют. Но если бы они были честны собой, они должны бы признать, что они сами в себе пусты. Они никогда в жизни не видели Божьей славы, никогда не испытывали Божьих чудес. Мой совет вам, друг, спуститесь с горы своей гордости и критиканства и смиритесь пред Богом, и Бог коснется вас и вашей семьи, и вы убедитесь, что Бог жив и реален. Он не спит и не дремлет, как говорит Библия, и не скрывается от вас. Приняв Его условия, вы получите от Бога то, в чем вы больше всего в своей жизни нуждаетесь. Мир с Богом и спасение вашей души. Итак, всякая гора да понизится. Слово Божье также говорит, «И всякий дол да наполнится». Я верю, что речь здесь идет о долах, подобных Самарии. Самария была долиной страха, долиной неверия.
находящиеся на горах гордости, страдают от своего чувства превосходства, мании величия, а находящиеся в долах страдают от чувства своей неполноценности. Самария была полна людей, связанных цепями страха. И вы знаете, страх — это великий враг веры. Страх аннулирует веру. Сколько людей сегодня дрожат от страха? Возможно, вы боитесь, что будущее принесет с собой. Страх отнял у вас желание жить. Возможно, вы боитесь того, что сегодняшний день или предстоящая ночь принесет с собой. Или в каком состоянии муж вернется домой сегодня вечером? Где проведет ночь жена? Как прокормить детей завтра? Как справиться с различными искушениями и соблазнами жизни? Друг мой, сидящий в своей долине страха, слушайте меня. У меня для вас радостная весть. Весть — это та, что пронзенная, растерзанная гвоздем рука Иисуса Христа опускается к вам в вашу долину. Иисус вас любит. Его рука опускается к вам. Протяните свою руку и ухватитесь за руку Иисуса. Он поднимет вас из вашей долины. Он освободит вас от страха, потому что Он ваш добрый пастырь. И если Иисус Христос ваш пастырь, вам не надо бояться зла. Хотя пойдете долиной смертной тени, не надо бояться. И если вы во грехе, Иисус вас освободит от невидимых уз греха. То, что криво, не прямо в вашей жизни, должно выпрямиться. Сколько людей сегодня занимаются неправильной торговлей? Некоторые даже гордятся тем, что сумели обмануть других и обойти закон. Этим можно произвести впечатление на людей, но не на Бога. Дорогой мой друг, если вы желаете видеть в вашей жизни славу Божию, выпрямите свой путь пред Богом сейчас, чтобы Христос мог войти в ваше сердце, чтобы Он мог войти в ваш дом и занять надлежащее Ему место в вашей семье. Приготовьте путь Богу сейчас. Оставьте свою греховную жизнь и покайтесь в своем грехе. Смиритесь пред всемогущим Богом. Ухватитесь за руку Иисуса, и Он поднимет вас из вашей долины страха, и вы увидите силу и славу Божию, может быть, первый раз в своей жизни. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты через Духа Святого говорил сердцу моего слушателя. Я знаю, что Ты ясно указал ему, что ему нужно сделать. Благодарю Тебя, Боже, что Твоя слава проявится в жизни каждого, кто желает оставить свою иудею гордости, кто желает выйти из своей Самарии страха, кто выпрямит свой путь пред Твоим святым лицом. Ты проявишь свою силу в их жизни. Коснись, о Боже, сердце моего слушателя, который в этот час приготовил Тебе путь в своей жизни. Войди, о Царь Вселенной, измени его жизнь и его обстоятельства. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем Богом, самые важные вопросы, которые мы должны разрешить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие так, как оно написано. Верующие с радостью помогут вам –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Я не собираюсь сегодня углубляться в вопрос о возрождении человека. Я просто хочу вслед за Спасителем сравнить ветер со Святым Духом. Думаю, вам известно, что в древнееврейском и в древнегреческом языках используется одно и то же слово для описания ветра и духа. Поэтому наш Спаситель, образно говоря, на крыльях ветра наставлял ищущего раввина на глубокие истины Божии. Он использовал понятие «ветер», чтобы закрепить духовную истину в разуме своего собеседника. И в этом мы видим подсказку для учителя. Он должен внимательно относиться к языку, подбирая такие слова, которые помогут ученикам понять и усвоить учение. «Дух дышит», — сказал он. Но он использовал бы те же самые слова, если бы он хотел сказать «ветер дует». В языке существует тесная связь между ветром и Духом Божьим. И эта связь не случайна. Иначе бы великий управитель провидением, который невидимо для людей смешал их языки у Вавилонской башни, не допустил бы, чтобы одно и то же слово в человеческом языке означало и ветер, и дух. Язык, как и природа, отражает мудрость Бога. Только в Его свете мы сами видим свет. Пусть Святому Духу будет угодно милостиво открыть себя нашим умам посредством своего божественного воздействия. Слово Божье учит нас, что Святой Дух, приходя к сынам человеческим, делает их новыми творениями. Пока Дух не войдет в человека, он мертв по преступлениям и грехам. Он не понимает Божьих истин, потому что они их духовны, и понимать их нужно духовно. А необновленный разум плотского человека не обладает способностью проницать в глубины Божьи. Дух Божий заново творит детей Божьих, и тогда они, оказавшись в новом состоянии, открывают для себя духовные истины и постигают их. Поэтому, мои дорогие слушатели, пока вы не будете обладать Духом, вы не познаете Его, какие бы образы и сравнения я ни использовал бы. Давайте не станем употреблять имя Духа Святого без должного почтения. «Да будет имя Твое вовеки благословенным, славный Дух, единосущный и равный Отцу и Сыну. Да поклонятся Тебе все ангелы Божьи». Давайте подумаем, в каком смысле Святой Дух подобен ветру. Святой Дух, желая помочь духовно возрожденным людям в изучении его природы и качеств, сравнивает себя с росой, огнем, маслом, водой и другими явлениями и предметами. Помимо всего прочего, наш Спаситель использует образ ветра. Какая первая мысль приходит в связи с этим образом? Конечно, мысль о тайне. Никодим возражал против учения о рождении свыше из-за его таинственности, поэтому Господь постарался убрать преграды на пути учителя израильского. Никодим, по сути, сказал следующее. «Я не понимаю этого. Как человек может родиться свыше, будучи стар? Как он может быть сотворен заново, да еще каким-то невидимым небесным существом? Неужели это возможно?» Иисус сразу же обратил его внимание на ветер. Он невидим, Его происхождение таинственно, и тем не менее он реален и способен оказывать воздействие. Вы не знаете, откуда приходит ветер. Да, он дует с севера или с запада, но в каком конкретном месте он рождается? Он дует на восток или на север, но где конкретно он остановится? Откуда начали свое стремительное путешествие маленькие частицы воздуха? Куда они направляются? Какому закону подчиняется их движение и где завершится их путешествие? В один сезон муссон дует с юга, а спустя несколько месяцев с севера. Где-то ветер дует с запада, но совсем рядом несется встречный поток с востока. Наверное, вы замечали, наблюдая за небом, что облака, находящиеся на разных высотах, движутся в разные стороны. Ученые могут изучить, откуда и почему дуют ветра. Но они не могут сказать, почему флюгер на шпиле церкви повернулся сегодня утром с юго-запада прямо на восток. Они не могут сказать, почему паруса яхты, наполненные ветром, через несколько минут бессильно повисают, так что морякам надо менять галс, чтобы продолжать движение. Разные движения воздуха по-прежнему остаются тайной для всех, кроме бесконечного Яхве. Такой же тайной окружено действие Духа Божьего, чья сущность недоступна человеческому пониманию. Он может находиться сегодня среди нас, но вы не видите его. Он обращается к чьему-то сердцу, но другие не слышат этого обращения. Его не способен воспринять невозрожденный человек. Духовный человек видит, ощущает и слышит его и наслаждается им. Ни природная сообразительность, ни эрудиция не откроют эту тайну человеку. Случается, что христианин, недавно обремененный тяжестью какой-либо ноши, вдруг возносится на крыльях его величия, но он не знает, как в нем возникло чувство полета. Пламя святости иногда раздувается божественным дыханием, и глубокое море духовной жизни вздымается волнами под воздействием обличения духа. Но все равно остается загадкой, каким образом вечный Бог соприкасается с ограниченным разумом человека. Каким чудом он обитает в нашем теле, как в храме, и в то же время наполняет все небо? Он бесконечен, но все же он воздействует на волю, разум маленького, ничтожного творения под названием человек. Мы можем задавать вопросы, но кто ответит нам? Мы можем заниматься разными исследованиями, но кто введет нас в сокрытое бытие Всевышнего? Пронесшись над хаосом, он произвел гармонию. Но кто скажет, как он действовал? Он сошел на Деву и приготовил тело для Сына Божьего. Но кто способен объяснить это? Он есть и помазание, и утешение, и залог, и освящение для святых. Но как он все это дает нам? Он ходатайствует за нас в соответствии с волей Божьей. Он живет в нас и наставляет нас на всякую истину. Но кто из нас может объяснить ближнему законы, по которым действует Дух Божий? И хотя Святой Дух скрыт от нас, подобно тому, как слава Божья была сокрыта между крыльями херувимов за завесой, мы верим в Него и поэтому видим Его. Но если бы нашей вере было жизненно необходимо реально видеть, то мы бы никогда не уверовали. Но не только о тайне хотел рассказать нам Спаситель, используя образ ветра. Он также хотел научить нас, что действия Святого Духа божественны. Кто может сотворить ветер? Самые тщеславные земные правители не стали бы пытаться повернуть, а тем более послать ветер в какую-то сторону. Как дикие воздушные кони, вера не знает ни кнута, ни уздечки, она не подчиняется человеческим приказам. Чем бы ни занимались сенаторы, они не дойдут до такого безумия, чтобы придумывать законы для ветра. Северный ветер, который язычники называют «барей», нельзя приковать цепями и расплавить на наковальне жаром кузнечного горна. Ветер дует, где хочет, потому что Бог направляет его, не позволяя человеку задержать его. Так и Дух Божий. Любое действие Духа определяется только всевластной волей Бога, и человек не может внести в это никакого своего вклада. Ревайвалисты, действуя из самых лучших побуждений, затронут чувства людей и коснутся их сердец так, что они заплачут. Но это ни к чему не приведет без действия Святого Духа. Не говорил ли я десятки раз с этой кафедры, что все плотское рано или поздно раскроется? Все, абсолютно все, что построено плотью, окажется деревом, сеном, соломой и будет уничтожено огнем. Только стены из золота, серебра и драгоценных камней, возведенные Богом, выдержат огненные испытания. Надлежит вам родиться свыше. Человеческие же методы возрождения — обман. Чтобы пробудить человеческое сердце к вечным ценностям, необходимо небесное веяние, которое может исходить лишь от Господа. И разве наш Господь не указывает нам также на всевластие Духа? Ибо для чего еще Он сказал «Дух дышит, где хочет»? У ветра есть воля, он поступает так, как ему угодно, и законы его движения человеку неизвестны. «Свободен, как ветер», — говорим мы. Так можно сказать и о могущественных действиях Бога. Глубокая мысль о том, что наше спасение находится полностью в руках Бога, должна смирять нас перед Ним. Если бы у меня сейчас была в руках моль, я мог бы раздавить ее, и никаким образом она не смогла бы спастись от меня. Каждый грешник находится в руках Бога, более того, он находится в руках разгневанного Бога. И единственное утешение в такой ситуации заключается в том, что он находится в руках Бога, который ради имени Иисуса проявляет милость к самым падшим людям. Грешник, Бог может послать тебе Святого Духа, если ему будет угодно. Но если он скажет «оставь его», то твоя судьба предрешена. Разве вы не трепещете от этого? Разве вам не хочется закричать «Боже, будь милостив ко мне»? Он услышит твой крик, грешник, ибо не было еще такого, чтобы к небу возносился искренний крик, каким бы слабым он ни был, и Бог не ответил на него, послав мир и утешение. Когда один из древних святых лежал при смерти, он воскликнул: «О Господь, я доверяю Тебе со слабой верой!» Это был возглас нищего духом человека, но человека, который находился в безопасности. Вы можете довериться Христу немощной верой, настолько немощной, что она не может обнять Его, а лишь прикоснется к краю Его одежды, но вы будете спасены. Если вы можете посмотреть на Него, пусть даже издалека, вы будете спасены. И какое утешение знать, что вы все еще можете умолять Его о милости и не перешагнули через черту, за которой надежды нет. Всякий верующий не судится. Не играйте с днем благодати. Не ожесточайте свое сердце каждый раз, когда слышите обличение, потому что человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Ибо если Господь закроет дверь, то никто ее уже не откроет. Если Он опустит железный засов, вы навеки будете заперты во мраке упрямства и отчаяния, став навсегда узником своих пороков. Грешник, если Бог спасет тебя, то вся слава за это должна будет принадлежать Ему, ибо у Него есть полное право поступать во всем по Своему усмотрению. Он говорит: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из книги Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа».
3: Но мне кажется, я еще не раскрыл смысла сравнения Святого Духа с ветром. Разве оно не указывает на разнообразие методов Святого Духа, которые Он использует для обращения и возрождения людей? Дух дышит, где хочет. Теперь подумайте о различной силе ветра. Сегодня днем казалось, что ветер поломает все деревья, и если бы листва еще сохранилась на них, то многие лесные красавцы оказались бы поверженными на землю. Но Бог позаботился о том, чтобы в сезоны сильных ветров листва с деревьев опала, чтобы ветру не было за что ухватить и терзать деревья. Но ветер не всегда дует так, как сегодня днем. Летними вечерами веет настолько нежный ветерок, что даже комары, выплясывающие в воздухе свои комаринные танцы, остаются на одном и том же месте. Даже осины в такие вечера перестают дрожать. Хотя, как вы знаете, ее листочки трепещут постоянно. Потому что, как гласит старая легенда, именно на осиновых брусьях был распят Спаситель. И с тех пор это дерево не перестает дрожать, словно от возложенного на него греха. Это только легенда. Бывают времена, когда окружающая природа смолкает настолько, что мы не чувствуем ни малейшего дуновения ветра. Так же бывает и с Духом Божьим. К кому-то из нас Он пришел, как несущийся сильный ветер. О, как рвалась наша душа! Мой дух был подобен морю, вздымающемуся гигантскими волнами. Как сказал Иов, он кипятит пучину, как котел. Бездна кажется сединою. О, с какой разрушительной силой его ветер прошел через мою душу! Всякая надежда во мне пригнулась к земле, как деревья во время бури. Прочитайте историю обращения Джона Буньяна. С ним было то же самое. Вспомните Мартина Лютера, его обращение было похожим. Я мог бы называть сотни имен людей, к которым Святой Дух пришел как ураган, сметая все на своем пути, которые встретили Бога в буре. К другим Он приходит настолько нежно, что они не могут даже сказать, когда впервые Святой Дух коснулся их. Они вспоминают вечер, когда их мать молилась с братьями и сестрами, и после этого они не могли заснуть всю ночь, потому что из их глаз непрерывно лились слезы раскаяния. Они вспоминают воскресную школу и ее учителя. Им приходит на память ревностный проповедник. Они не могут точно сказать, когда отдали свои сердца Богу, и они не могут припомнить мучительного обличения во грехе. Они находят утешение в словах человека, исцеленного Иисуса. «Одно я знаю, я был слеп, а теперь вижу». Но дальше этого они не могут пойти. Иногда они хотели бы назвать этот день. Что ж, это совсем не обязательно, ибо Всевластный Дух Божий всегда выбирает свой способ действия. Просто помните о том, что ветер Святого Духа спасает и нежностью, и ужасом, что Он способен сотворить нового человека и легким дуновением, и яростным ураганом. Не представляйте Богу претензий в отношении избранного им пути спасения для вас. Если вы приведены ко кресту, будьте благодарны за это. Христос не против того, что каждый приходит к Нему по-разному. Если вы говорите «в Нем все мое спасение и все мои желания к Нему», то знайте, что вы никогда не пришли бы к этому без Святого Духа. Поэтому не думайте, что вы шли верным путем, ибо это невозможно. Ветры различны не только по силе, но и по направлению. Я уже говорил несколько раз о том, что ветер часто меняет свое направление. Возможно, никогда не было двух ветров, которые бы дули абсолютно в одном и том же направлении. Святой Дух приходит с разных сторон. Вы прекрасно знаете, дорогие друзья, что иногда Дух Божий дышит с огромной силой в одной деноминации христиан. Затем Он внезапно оставляет ее и работает с другой группой верующих, наполняя ее собой и делая весьма плодовитой. Во времена Весли и Вайтфельда Святой Дух присутствовал в основном среди методистов. Но я уверен, что теперь время их безраздельного владения Духом закончилось. Божественный Дух дует из других мест. Иногда Он использует одного человека, иногда другого. Мы слышали о пробуждении в Северной Ирландии, но постепенно оно переместилось в Южную Шотландию. Все определяет Бог. И вы также знаете, что в одной церкви Дух Святой действует через разных людей. Иногда Дух дует с кафедры, за которой я стою. Бог благословляет меня ради вашего спасения. Временами Он приходит через нашу дорогую сестру, миссис Бартлетт, которая ведет в нашей церкви воскресную школу для взрослых. И благодаря ее служению обратились уже более сотни людей. Да, иногда Он действует через воскресную школу, через проповеди молодых людей и через усилия отдельных верующих. Бог повелевает этому ветру дуть так, как ему угодно. Он также действует через разные места Священного Писания. Для вас оказался благословенным один отрывок, но для моего обращения понадобился совершенно другой. Кто-то из вас был приведен ко Христу страхом, кто-то любовью, кто-то настойчивостью. Ветер дует так, как его направляет Бог. Поэтому, когда вы читаете биографию какого-либо христианина, не пытайтесь сравнить себя с человеком, о котором вы читаете. Посмотрим, похож ли я на него или нет. Глупости. Бог никогда не повторяет себя. Человек изготавливает стальные перья для ручек, десятки тысяч, и все они одинаковые. Но вы не найдете два одинаковых птичьих пера. Если вы присмотритесь, то заметите множество различий. Некоторые садовники придают своим деревьям и кустам самые неестественные, но одинаковые формы. Но деревья Божьи растут по-другому. Растут так, как получится, изгибая свои корни и переплетая ветви. Великие художники не рисуют одну и ту же картину снова и снова. И мой божественный художник тоже никогда не касается холста для того, чтобы произвести две одинаковые картины. Каждый христианин — уникальное творение Божьей благодати, в котором есть что-то особенное, чего нет ни в ком другом. Я не верю, что история может повторяться. Говорят, что у Ричарда III был горб. Так ли это на самом деле? Или наличие горба ему приписала история, я не знаю. Но говорят, что его придворные были без ума от его горба и считали его горб самым прекрасным на свете. И поэтому все начали растить себе такие же горбы. Я знаком со служителями, у которых есть настолько специфические особенности, что никак иначе, кроме как духовными горбами, их не назовешь. Но члены их церквей тоже стали приобретать себе такие горбы. Они начали думать и говорить точно так же, приобретая те же сомнения и те же страхи, которые присущи их проповеднику. Так не годится. Всевышний поступает иначе в отношении ветра. Он создал четыре стороны света и использует все румбы компаса. Да будет его имя благословенным за это. И разве ветры не различаются по своему качеству? Мало кому из нас по душе восточный ветер. Мы рады, когда дует ветер с юга. растительность, похоже, больше любит юго-западный ветер. А сильные воздушные потоки с северо-востока могут привести нас к вымиранию. А если северный ветер будет дуть достаточно долго, то замерзнет вся страна. Западный же ветер несет целебные эликсиры из морских глубин. И хотя он бывает иногда слишком сильным для больных людей, все равно время западного ветра — хорошее время. У древних было свое мнение по поводу ветров. Один нес засуху, другой — дождь. Одни вызывали болезни, другие плохо влияли на определенных людей. Также и Святой Дух Божий обладает разными качествами. В «Песне песней» он веет нежным дыханием любви. Но обратитесь к пророкам, и вы увидите, что тот же самый дух яростно дует угрозами и обличениями. Иногда он обличает мир о грехе, правде и суде. Это северный ветер. В другое время он открывает Христа грешнику и дает ему радость и покой. Это южный ветер, который дует мягко и несет с собой исцеление для несчастных тоскующих сердец. Все же сие производит один и тот же дух. Поистине об этом можно было бы рассуждать бесконечно, и поэтому я должен остановиться. И если говорить о длительности, то вы знаете, что иногда ветер дует 6 недель подряд в одном и том же направлении, а затем начинает дуть в другую сторону. Святой Дух не всегда воздействует на нас. Он поступает так, как ему угодно. Он приходит и уходит. В одно время Он почтит нас Своим присутствием, а в другое время мы кричим: «От 4 ветров приди, Дух!»

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

«Здравствуйте!» Говорят, с милым и в шалаше рай. Но, отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обманто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. –

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании.
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: В Калифорнии? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать. Я буду путешествовать. Увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя? Ты из-за ребенка у нас столько расходов. Ведь я не могу работать, пока он маленький. Ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель. А потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
3: Привет, красотка!

0: Привет.
1: Подумать только. Меня тоже зовут Терри.
0: Очень приятно, Терри.
1: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
0: Что закажете?
1: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
0: Ну ты и шустрый.
1: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой, как ты?
0: Я пойду принесу вино и еще подумаю об этом.
2: Ты видела, кого я только что обслуживала? Это был актер, которого мы с тобой видели вчера вечером по телевизору.
0: Меня больше интересует парень за моим столиком. Он предложил встретиться с ним после работы.
2: И ты пойдешь?
0: Не знаю, может быть.
2: Соглашайся, по крайней мере, это лучше, чем читать книжки.
0: Ай, Мэри, ну мне совсем не по вкусу шляться по барам. Жаль, что мне приходится этим заниматься ради заработка.
2: Ну что ты, Терри, живем ведь только раз!
0: Не прошло и месяца, и я уже была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало. Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он не изменяет.
1: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
0: Хорошо. Терри! Терри!
1: Да.
0: Что это?
1: Ты о чем?
0: На твоем воротничке помада.
1: Это подружка Джека.
0: Да.
1: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
0: И ты думаешь, что я этому поверю?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
1: Ой, какие мы сердитые.
0: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
1: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
0: У тебя еще осталась хоть капля совести.
1: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
0: Я терпеть не могу свою работу, ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
1: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
0: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
3: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
0: И больше ничего не хочешь? Я вам что, постилка у дверей, что ли?
3: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
0: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
3: Да что с тобой происходит?
0: Я просто устала от людей, которые меня используют.
3: Да никто тебя не использует, ты что?
0: Ты в этом уверена?
3: Да.
0: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
3: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
0: Терри начал колотить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
4: Посмотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
0: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
4: Как ты узнала?
0: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
4: Ты шутишь?
0: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит: Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
4: И что же ты сделала?
0: Ну, я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
4: Ты хочешь устроить ему скандал?
0: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
4: Неплохо придумано.
0: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает.
5: Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой. Все, все.
1: Терри, где ты?
0: Я в гостиной.
1: Терри, я хочу пойти прогуляться с приятелями.
0: С приятелями, говоришь?
1: Угу.
0: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
1: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
0: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
1: Нет. Я просто не против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
0: Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии, впервые за 9 лет, я обратилась с молитвой к Иисусу, о котором раньше никогда и не вспоминала. Иисусе, если ты действительно существуешь, помоги мне изменить свою жизнь. Пошли мне мужа, который будет по-настоящему любить меня и будет всегда со мной рядом.
4: Терри, удался тебе твой номер вчера вечером?
0: Знаешь, получилось так, как я и предполагала. Но меня все это ужасно расстроило.
4: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
0: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
4: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
0: Ты решила уйти от Джека?
4: Да.
0: Неужели?
4: Да, уезжаю в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
0: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
4: Тогда собирайся.
0: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
4: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
0: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
4: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены даром. Если ты будешь груба с каждым мужчиной, который проявляет к тебе интерес, ты останешься одинокой и ожесточенной женщиной. И вообще, один из них может оказаться твоей судьбой.
0: Хорошо, если бы так.
4: Джек хочет, чтобы я вернулась назад к нему в Чикаго. Он обещает исправиться. Наверное, я поеду.
0: Надеюсь, тебе повезет на этот раз, Конни. А я не знаю, что мне дальше делать. Я поехала в Сан-Франциско, и там я познакомилась с Джерри. Я возобновила учебу в университете и по-прежнему игнорировала мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
6: Еще одну сигарету, милая?
0: Нет, уже хватит.
6: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
0: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
6: Да.
0: Только ты и я наедине с природой.
6: Да, посмотри. Посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
0: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
6: О, Терри, ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
0: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг все блистает его красотой.
6: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
0: А ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога. Познать его лично, так как я знаю тебя, Джерри. Я даже прочитала огромное количество книг о людях, которые пришли к нему. Но мне это до сих пор не удалось. Я все еще в поиске Всевышнего.
6: Если тебе удастся его найти, скажи мне об этом. Я тоже должен его познать.
0: Наш бизнес успешно развивался, и следующие 7 лет мы провели в увлечении своей любовью, которая заставляла нас забыть обо всем на свете. Однажды мы даже отдыхали на Гавайях, но не наша страстная любовь к друг другу, не общее благополучие в жизни не могло заполнить какой-то пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Они собираются по средам, а занятия ведет учитель-гуру из Индии.
6: Тебе это действительно интересно?
0: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога. И у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
7: Почему вы плачете? Что-то случилось?
0: Не знаю. Я не могу остановиться.
7: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
0: Спасибо.
7: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
0: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
7: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
0: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
7: Нет, это не обязательно.
0: А почему?
7: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление к Господу.
5: Как у христианских мистиков?
7: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
5: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня».
7: Так говорят даже мой светлейший учитель, но это ничего не значит.
5: При каждой встрече с гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в третий раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что это меня до смерти перепугало. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
8: Мисс Генри.
5: Да, я вас слушаю.
8: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
5: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
8: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
5: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
8: А от Господа ничего не утаишь. Поэтому и с людьми нет смысла кривить душой. Божья книга говорит, что мы должны поступать с другими так же, как хотим, чтобы они с нами поступали.
5: Вы очень правильно говорите. А что, вы читаете Библию?
8: Каждый день. Как сказано в псалмах. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
5: Знаете, Джон, я тоже прочитала очень много книг о тех, которые вроде бы знали Бога лично. Вот как вы считаете, это возможно?
8: Конечно, мисс Генри. Иисус — это лучший друг, которого вы могли бы иметь в жизни. Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать его, читая Библию.
5: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
9: Так, и что же он сказал?
5: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
9: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
5: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
9: Что, милая, что?
5: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
9: Он так удивителен.
5: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
9: Что, это написано в Библии?
5: Да. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
9: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
5: Я чувствовала это раньше и вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
9: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
5: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную».
9: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. Вот, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает еще больше. Верующий в Меня. Я верю. Я верю! И ты ведь тоже веришь, правда?
5: Да, я верю. Ой, Иисусе, прости меня. Я была так глупа. Прости меня за то, что не жила так, как ты учил в своем слове. Но с твоей помощью я стану другой. Я больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Господи, свою жизнь я вручаю в твои руки. В тот чудесный день мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения. Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36, стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 5.
3: Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так, что и другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дело Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость свою в правде, и будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ременями колесничьими, которые говорят: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое – горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток.
2: Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного.
3: За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта, и поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущим на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимет пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихри, рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам, заревет и схватит добычу, унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках.
2: Глава 6. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего ко мне: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня!» И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, и если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревимфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так и святое семя будет корнем ее». Глава 7.

было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову, и сказано: «Сирияне расположились в земле Ефремовой», и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой, Шиарясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Арецина и Сириян, и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим на ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или в высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение: се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели тот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времен отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки, царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое не дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле. И будет тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу серебряников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Глава 8.

0: И сказал мне Господь: «Возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер, Шелал, Хаш, Бас». И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала, и родила сына. И сказал мне Господь: «Нареки ему имя Магер, Шелал, Хаш, Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем ассирийским». И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще: «За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Еммануил. Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорит мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ и увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Якова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сириян с востока, а филистимлян с запада, и будут они пожрать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк, лжеучитель, есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи. Уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия — Ефрема, и Ефрем — Манассию, оба вместе — Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта.
1: Глава 10.

Горе тем, которые постанавливают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его, у него будет на сердце. Разорить, истребить немало народов, ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Холне не то же ли, что Кархемис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высокоподнятых глаз его». Он говорит: «Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, который сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет как чахлый умирающий, и остаток дерев леса его так будет малочисленен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день, остаток Израиля и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Якова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: «Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Айав, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы, проходят теснины, в Геве на челех их, рама трясется, гива Саулова разбежалась.
Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он в Нове, грозит рукою своей горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чащу леса железом, и ливан падет от всемогущего. Глава 11. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будут жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура.

реку в сильном ветре своем и разобьет ее на 7 ручьев, так, что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь, сила моя и пение мое, Господь. И он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле, веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись судороги, и боли схватили их. Мучатся, как рождающая, с изумлением смотря друг на друга. Лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце померкнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча, и младенцы их будут разбиты пред глазами их, домы их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева, глаза их не сжалятся над детьми. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гомора, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем.
не раскинет аравитянин

шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Глава 14. Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова, и возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: «Не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою постилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не поменется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенную неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф. С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей
и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто может отвратить ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя. Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город, распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. «Сказали ему: кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Посланные идеи были преимущественно фарисеями. Бесстрашие Крестителя привело их в бешенство, потому что они соблюдали закон со всей строгостью и усердием, считая себя праведными и богобоязненными. Но они просто-напросто обманывали самих себя, так как имели множество духовных недостатков. Нечистые картины наполняли их воображение, а в сердцах, подобно ядовитым змеям, гнездились мысли о мести и убийстве. Иоанн Креститель не побоялся бросить религиозной делегации фарисеев прямой упрек и объявить им: «Всем нам нужно решительно покаяться и обратиться к Богу, чтобы приготовить путь Господу, грядущему к нам со дня на день». Молитва. Господи, ныне вновь грядущий, Ты знаешь мое сердце, все мое прошлое, все мои согрешения. Мне стыдно перед Тобой за все мои грехи, явные и тайные. Я исповедую все свое зло перед Тобою. Молю Тебя о прощении. Не отвергни меня от лица Твоего и помоги мне незамедлительно вернуть все то, что я у кого-либо украл. Я попрошу прощения у каждого человека, которого я обидел. Сокруши мою гордость, милостью Твоею очисть меня от всех грехов. Бог мой всеблагой. Вопрос 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 25 по 28. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
0: Иудеи знали истории об очищении, различных омовениях и крещении. Омовения выражали очищение от нравственной нечистоты. Крещение же было обязательно только для людей, обратившихся в иудаизм из языческих народов, так как они считались нечистыми. В любом случае принять крещение означало смириться и войти в Божий народ. Из сказанного ясно, почему посланные иудеи недоумевали и говорили Иоанну: «Что ты призываешь верующих к покаянию? Они же обрезаны и утверждены в народе Божьем. Или ты считаешь, что у нас нет святости, что мы заблудшие грешники, на которых пребывает гнев Божий? Ведь мы начальники в народе». Так крещение Иоанна стало камнем преткновения для набожных и разделило народ на две части. Одни совершали крещение покаяния и очищались для принятия Христа, составляя как бы цвет нации, готовой встретить своего Господа. Другие же, возомнив о себе, что они и так достойны встречать Христа, не признали крещение покаяния и ожидали, что Он придет для политических целей, чтобы установить свое царство. Возможно, евангелист Иоанн сам присутствовал на этом официальном экзамене Иоанна Крестителя. Дискуссия очень глубоко затронула его, особенно вопросы делегации к Крестителю и его слова о том, что он не Христос, не Илия, не обещанный пророк. Такой ответ, по мнению фарисеев, унизил его и дал им право заключить для себя, что он никто. Так этот муж, одетый в одежду из верблюжьего волоса, стоял перед посланными начальниками иудеев и всем собравшимся народом и громким голосом провозглашал: «Как вы слепы! Вы не замечаете, что у вас на глазах происходят великие события! Вы испытываете такого незначительного человека, как я, а между тем Христос уже среди вас, среди кающегося народа. Я исполняю лишь порученное мне служение. Я только глаз Духа Святого, объявившего мне, что Господь грядет и что Он уже здесь. Покайтесь же, ибо ныне день спасения». Слова Крестителя, словно молот, обрушивались на ожидавший Господа народ, собравшийся именно для той самой цели, чтобы встретить Христа. И вот теперь, когда Он пришел, Его прихода просто не заметили, Христа не увидели. От этих слов люди по-настоящему смутились, с изумлением глядя друг на друга. Тут Иоанн Креститель и произнес свое известное свидетельство, о котором мы уже читали в 15 стихе, сказав о Христе буквально такие слова: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн Креститель подчеркнул, что Христос вечен, но вместе с тем присутствует среди смертных людей. Иоанн отметил, что он обыкновенный человек, который как будто не выделяется особой мудростью и не имеет сияющего ореола. Он не одет в изысканные одежды, и глаза у него не горят огнем. Он ничем не отличается от других. И тем не менее, этот обыкновенный человек имеет божественную природу. Он существовал испокон веков. Он нетленный, святой, вечный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о сокрытой славе Господа при всем том, что сам Господь стоял среди народа в облике простого человека. Иоанн Креститель заявил, что недостоин даже быть его рабом. В те времена был такой обычай, что если к хозяину приходили гости, то раб приносил воду и омывал им ноги. И вот теперь пришел Иисус. И Креститель объявил, что недостоин даже развязать ремень обуви его, чтобы омыть ему ноги. Эти слова вызвали большое оживление в народе. Люди вопрошающе переглядывались. Кто этот необычный человек? Как такое возможно, чтобы сам Господь стал человеком? Из чего бы этот великий Иоанн Креститель говорил, что недостоин развязать ремень обуви его? А посланные из Иерусалима, видимо, посмеивались над словами Иоанна, как бы говоря: «Ну вот, этот креститель-пустынник проповедует уже совсем бредовые идеи и явно совращает народ». Посланники ушли. Наверное, с ними ушли и многие ученики Иоанна Крестителя, рассудив, что Христос явится во всей своей славе и величии в столичном городе Иерусалиме, а не как простой человек где-то в пустыне. Так эти ученики Иоанна Крестителя упустили неповторимую возможность встретить Божьего помазанника. Все эти события происходили на восточном берегу Иордана, на который не распространялась власть Иудейского совета, потому что тамошние территории находились под юрисдикцией правителя Ирода Антипы. Таким образом, посланные иудеи не имели власти схватить Крестителя и привести его на суд в Иерусалим. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пришел к нам как истинный человек и вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе и величаем Тебя, ибо Ты приблизился к нам. Ты умолился в тленном человеческом теле, проявил скромность и неприхотливость, так что никто, кроме Иоанна Крестителя, не узнал Тебя среди народа. Ты кроток и смирен сердцем. Научи нас идти за Тобой под руководством Святого Духа. Вопрос 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Посланные на разведку иудеи возвратились в Иерусалим, потешаясь над Крестителем. Иоанн Креститель в то время верил в Христа, как в преобразователя, который придет и очистит свой народ, как земледелец очищает свое зерно на гумне. Проповедуя в пустыне, Иоанн описывал грядущего Христа грозным господином, поднявшим секиру, чтобы вырубить всякое гнилое дерево в народе. Он представлял приход Христа как день гнева. И когда он провозгласил: «Мессия уже среди нас», всех его верных учеников охватил ужас. Все их прегрешения всплыли у них перед глазами. Раскаяние смешалось с трепетом. Они ожидали, что сейчас их громом поразит беспощадный Божий суд. Вместо этого идет Христос, молодой человек лет 30. Тихо и мирно подходит к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Когда Иоанн увидел смирение Христа, то был поражен до глубины души. Он отступил, склонился и попросил, чтобы наоборот ему самому креститься у Иисуса и получить прощение грехов. Но Господь настоял, чтобы именно Иоанн крестил его, ибо так надлежало было исполнить всякую правду. Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Пронеси, Господи, на узкой тропе в горах, меж пропастью и скалой, жители местности той знали падение страх. Там даже срывался тот, кто полон был веры и сил, назвал это место народ. Господи, пронеси!

странники? Много ли странникам надо? Временный тихий шатер, пища, вода и костер, да хоть немного отрады. Долго нигде им не быть. Вновь вещь, мешок и посох, вновь мимо взглядов косых. Все остальное в небе.

убеждении. Хотите совесть мне сломить жестоким принуждением, но знайте, тем не менее намерен свято я хранить святое убеждение и не желаю вовсе быть рабом чужого мнения.

Надо следить за путем. Будем следить за своим путем день за днем. Куда мы идем и как мы идем? Может быть, надо намного прямей, может быть, надо намного быстрей. Мимо манящих огней, мимо манящих теней, мимо соблазнов, мимо. Это необходимо.

начало. Люди в своем неверии видят начало в материи. Библия ж молвит невежде, мудрость явилась прежде, прежде начальных пылинок, прежде зеленых былинок. Слово сперва прозвучало, так начиналось сначала.

Почерк Творца. И снова, как в прошлые годы, читаю я книгу природы, и солнце, встающее по утрам, и птицы, весной летящие к нам, и каждый листочек, цветочек — это Господин почерк.

У Бога все живы, во власти Господа врата смерти. Псалом 67:21. Когда проведете в долину смерти, вы самого близкого и родного, не плачьте очень долго, поверьте, что смерть во власти Бога живого. В свой час он всех мертвецов пробудит. Воскресший сказал, что это будет.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: сестру. Приветствую всю нашу семью забытого алтаря. Хочу пояснить, что в январе получила от вас журнал «Сестра». Он мне понравился, и я выписала его себе на год, а сыну «Забытый алтарь». Но в феврале получила 2 номера «Забытого алтаря», а ждала сестру. Вышлите, пожалуйста, мне еще бланк, чтобы выписать газету. И еще раз жду сестру. А эти стихи обо мне.
1: Исповедь. За 71 год я много нагрешила, хотя старалась справедливо жить. Но кому была я преткновением, прошу, пожалуйста, меня простить. Многое с презрением вспоминаю, точно строки Божьи говорят. В раскаянии душу изливаю тому за грех, кто был распят. Сестра в Господе Лидия Штранская.

ко всему способная. Меня зовут Мадина Искакова. Живу в Казахстане, в Карагандинской области, в поселке Актас, в доме престарелых и инвалидов. Я инвалид первой группы, в коляске. Верующая. Читала ваши газеты у знакомых. Мне они очень понравились. Там столько свидетельств, стихотворений и рассказов о Господе. Не имею денег, чтобы выписать забытый алтарь или сестру. Вся моя пенсия уходит в дом, где я живу. Нам дают только 10% от пенсии. Этого не хватит на газету. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите мне получать забытый алтарь или сестру. Мне очень понравились свидетельства осужденных людей. Слава и благодарность Отцу Небесному, что Он не хочет смерти грешника. Он открыл двери даже в тюрьмы. Хочу рассказать о своем служении. Собираю свои 10% и отправляю посылки в зоны Карагандинской области. Вяжу носки и перчатки, шарфы. В посылку кладу некоторые вещи из гуманитарной помощи. Покупаю сладости, щетку и пасту зубную, шампунь, ручки, тетради, карандаши, иногда журнал «Вера и жизнь» или христианские книги. Бывает, на кассеты запишу проповеди и песни. Но только у меня магнитофона нет, я прошу, чтобы мне записали. Знаете, мне даже стыдно стало, когда отправила кассету с записями, а в тюрьме дисками пользуются. А у меня-то их нет. Ну ладно, Господь все равно благословляет. Переписываюсь с верующими братьями из тюрем. У меня есть сборник стихов, переписываю стихи и посылаю, чтобы они прочитали на собрание, в ободрение и в утешение. По праздникам открытки с христианскими поздравлениями отправляю. И еще молюсь Отцу Небесному, чтобы Он послал пробуждение, чтобы люди, сидящие в зоне, обратились к Богу и начали жизнь со Христом. В доме престарелых-то в основном бабушки и дедушки, и здесь я тоже служу Господу. Я подстригаю дедушек и брею их, подправляю усы по их желанию, ногти подстригаю. Бывает, летом выезжаю на коляске, раздаю Евангелие и журналы, приглашаю на служение. Господь Иисус Христос живет в моем сердце. Он ко всему приспособил меня. Сама мою полы, стираю, даже могу ухаживать за больными. И молюсь Господу. У меня очень толстый молитвенный дневник, очень много нужд. Прошу вас присоединиться к молитве о христианской литературе для тюрем. Не всякую пропускают, ее проверяют. Церковь наша переживает за эту нужду и молится. Наши братья посещают тюрьмы со служением. Мадина Искакова, Казахстан.

хоть имени не знаю. С радостью получаю вашу газету с первых дней ее существования. Газета и журнал мне очень нравятся. Я читаю ее все эти годы с первой до последней странички. Только когда-то, поначалу, ее издание, была страничка в алтаре «На Плат-Дойч». Это я не могла читать. А так, все эти годы получаю, читаю и плачу, и радуюсь со всеми нашими неписателями. Благодарю Бога, что Он дает мне возможность выписывать ваши издания и переводить дополнительно средства на благотворительную карточку номер 13750. Даже если все эти годы я не знаю, кто получает газету, выписанную на мои средства, я с радостью посылаю вам и в 2010 году перевод. Выпишите нуждающимся газету «Забытый алтарь» или журнал «Сестра», ведь вам видней. Катарина Шукалов.

Жила я сиротой. Рассказала о своей жизни Лидия Вал, которой в апреле исполнилось 85 лет. Записала в стихах Эрна Гольцов. Жизнь каждого история, наверное, коль описать в подробностях ее. Никто из нас не жил ее примерно, были ошибки, горечи и боль. Начну сначала. Родилась в Уфе я, достатка среднего семья была. Я помню, счастье его было безмерно, когда со мной с сестрой отец играл. Недолго длилось это наше счастье. Мне было 3, и мама умерла. Исполнилось мне 5, опять несчастье. От нас забрали папу в никуда. Остались дети. Женщина другая, что мачехой зовется, здесь была. А для меня она была чужая, и так осталась ею навсегда. А выйдя замуж, она раскидала в чужие семьи нас, кого куда. Я по дворам голодная скиталась, кому чужая сирота нужна. И время шло. Я старше становилась, но школу не пришлось мне посещать. Сама старалась, как могла, училась, чтобы хотя бы фамилию писать. Работала в колхозе, сторожила, детей возила в школу и домой. Физически работать научилась, колхоз и стал отныне дом родной. Война. Окопы. Землю днями рыли. Бери лопату, набирай, кидай. А вон и день в телячьи загрузили вагоны и повезли. Куда? Узнай. Да, в Казахстан, как многие другие приехали. Степматушка кругом. В бараках грязных и холодных жили. Трудились, где придется. Все бегом. Беда зимой приключилась как-то. Поехали с соседкой по дрова. Рубили сучья с нею до заката и загрузили в сани на быках. Поехали. А буря началась, пурга, метель, не видно ничего. Замерзла тетя Фрида. О, несчастье! А я до дома добрела пешком. Не зная, как я шла и как дошла я, то, видно, сам Господь меня довел. В окошечко землянки постучал и без памяти упала за окном. И оказалась я в больнице где-то, ведь ноги обморожены совсем. Висела кожа на костях салфеткой и ампутировать. Врачи решили все. Не согласилась. Умереть готова. Как жить и работать сироте без ног? А мой Господь помог в беде мне снова, мой милосердный всемогущий Бог. Ноги остались, пальцы лишь кривые, но это чепуха, ведь ноги есть. И начались денечки трудовые, косить, доить, поить, что не присесть. И годы шли. Ни праздников, ни времени знали мы, трудились допоздна. Дошло известие о Дне Победы. О, сколько было радости тогда! Комендатура и надзор остались, и строгий был указ не выезжать. От жизни тяжкой все-таки сбежала, под именем чужим тогда жила. Искали верховые, но казахи, добрейший, я сказала бы, народ, за жизнь мою сиротскую от страха запрятали в далекий стан отгон. А если бы меня разоблачили, то дали бы 25 суровых лет. Тюрьмы и ссылки прямо на Таймыре, да много было избранных тех мест. Да яркою трудилась годы, и не было ни отдыха, ни сна. То накормить, а то принять и роды, буренушка теленка принесла. Хлопот полно, и скотник, ты и лекарь, ты и пастух, и сторож, и стопник. Но не грустила, песни звонко пела, и подпевали девушки свои. Ах, молодость! При всех невзгодах, бедах была прекрасна чудная пора. Влюбилась я в красивого соседа и замуж вскоре за него пошла. Рождались дети Коля, Валя, Саша и младшенький Володя дорогой. Выхаживала их, варила кашу, не густо было с маслом и мукой, но добывала. И не голодали. Сама наголодалась я за жизнь. Трудилась за троих, не досыпала и поднимала деточек своих. Работала в больнице и райкоме, старалась чистоту там наводить, не привыкать, с работой знакома. Успела я любую полюбить. Работа здесь, работа там, повсюду, а дети дома под замком сидят. Порою перебьют мне всю посуду, боялась, что и домик запалят. И разное случалось. Дома сидя им скучно становилось, и порой, чтоб удержать, купила телевизор в кредит, конечно, очень небольшой. Все выросли и все определились. И жили все по-разному всегда. 2 сына в 1 год сразу женились. Тогда в живых уж не было отца. В Германию уехала нежданно. Оставила квартиру и друзей. И сердце тосковало постоянно, что нет здесь рядом добрых тех людей.
привыкла, обжилась, куда деваться. Теперь я рада здешнему теплу, природе и цветам, и возвращаться не думаю, наверное, здесь умру. И Саша сын с семьей перебрался, но стал вдовцом. Да что о том писать? Не каждому дано земное счастье, не каждый может сам его ковать. Но мне всех жаль, когда что-то неладно, не спишь ночами, мучаясь, кряхтя. Когда все хорошо и мне отрадно, тогда спокойно, душенька моя. Но сердце кровоточит моей раной, когда ушел сынок и внучек мой. В расцвете лет, и не на поле брани, нелепо и бессмысленно домой. Господь лишь знает все мои печали, когда от боли нету сил уснуть, неутихающие долгими ночами страдания, сжимающие грудь. Молитвы я несу свои к престолу за всех живых, любимых, дорогих, за внуков и детей, правнуков тоже, чтобы Господь оберегал, хранил. А жизнь моя теперь сплошное поле с колючками, шипами и травой. О мой Господь, но все твоя лишь воля, твоя, а не моя, но будь со мной.

Рассказ для детей. Специально для сестры. Почему дерутся петухи? Уклоняйся от зла и делай добро. 1 Петра, 3 глава, 11 стих. Воскресный день шестилетний Вася очень любил, потому что после утреннего посещения церкви ему разрешали поиграть на улице с мальчишками из соседних домов. А еще потому, что мама в этот день пекла что-то очень вкусненькое и не заставляла его доедать суп. Вообще-то Васе не очень нравилось ходить в церковь. Там нужно было в течение 2 часов сидеть спокойно, не разговаривать, не вертеться. А как можно это выдержать? Проповедники долго говорили про Бога, но он мало что понимал. Только когда дети выходили читать стихи и петь о Христе, он немного оживлялся. Сам Вася был очень стеснительным, и даже учительница воскресной школы никак не могла уговорить его рассказать стих на собрании. Приближалось очередное воскресенье, но в субботу он поссорился со своей сестричкой Анечкой, которой было всего 4 годика, и даже случайно поцарапал ей лицо, когда отнимал у нее свою книжку. Когда родители увидели кровь на Анином лице, они очень испугались, а малышка, не переставая реветь, сразу пожаловалась на Васю. Мама и папа долго беседовали с сыном, уговаривая его попросить прощения у Бога и у сестренки. Но он заупрямился и во всем обвинял Анечку. «А почему она мне мою книжку не отдавала?» Пришлось наказать его, оставив на выходной день без сладкого, а также без права выхода для игры на улицу после христианского собрания. Пропали так ожидаемые им развлечения с соседскими мальчишками. В этот день отец не разрешил сыну даже возле дома на велосипеде прокатиться. Да, плохо быть наказанным. После обеда Вася, опечаленный, вышел во внутренний дворик. Здесь Анечка что-то строила из песка и, увидев его, радостно заулыбалась. Она очень любила своего брата и уже простила его. Но Вася сердито отвернулся от нее и пошел в огород. Жаркое летнее солнце было в зените. На грядках краснели помидоры, созревали зеленые в пупырышках огурцы. Но мальчика, только что сытно пообедавшего, они не привлекали. Зевая от скуки и огорченно размышляя о несостоявшихся на улице играх, он подошел к курятнику и увидел, что в корыце совсем нет воды для птиц. Куда же она делась? Ведь я сам видел, как сегодня утром мама наполнила его водой доверху. А, наверное, от жаркого солнца вода быстро испарилась, — сообразил Вася. И, пожалев птиц, вошел в курятник и влил в корыце свежую воду. От нечего делать он остался возле курятника, наблюдая, как куры и утки торопливо засеменили к воде. Хотя места было достаточно, они бесцеремонно толкали друг друга, протискиваясь к корыцу. Большая белая курица, грозно приподняв крылья, отогнала другую поменьше. А гордо вышагивающий коричневый петух 2 раза подряд изо всех сил клюнул маленького пушистого утенка, который, смешно переваливаясь, поспешил удалиться от опасного противника. «Эй, что ты делаешь?» — возмутился Вася и попытался прутиком отогнать заносчивого петуха от корыца, потому что тот почти никому не давал подойти к воде. Но тот сердито посмотрел на него, издавая клокочущие воинственные звуки. «Какой же ты бессовестный!» — продолжал отчитывать его мальчик. «Почему ты считаешь себя лучше других?» Но петух не обращал на него никакого внимания, продолжая отогнать птиц от воды. Вася сначала решил было войти в курятник, чтобы строго разобраться с гордым красавцем, но потом сразу передумал.
Да ну его, еще и меня клюнет. На сердце было неспокойно. Надо же, так неудачно складывается воскресный день. За высоким глухим забором он услышал ликующие мальчишеские вопли и понял, его друзья играют во что-то интересное, а он тут с петухами воюет. Васе стало очень жаль себя. Он решил вернуться в дом. Там хоть не слышно манящих голосов друзей. Проходя мимо сестренки, он со злостью покосился на нее и прошептал: «Ябеда, это ты во всем виновата!» К счастью, Анечка не услышала его слов и опять, дружелюбно улыбнувшись ему, продолжала свою стройку из песка. На веранде сидела мама и читала Библию. Вася хотел было пройти мимо нее и войти в дом, но она подозвала его и пытливо спросила: «Что-то случилось? Мама, почему в этом мире столько зла?» Неожиданно для себя спросил Вася. «Почему даже птицы дерутся между собой?» Мама серьезно посмотрела на него и, предложив присесть рядом, сказала: «Когда-то очень давно Бог создал этот мир прекрасным. Первые

Теперь ничего нельзя исправить? Нельзя освободиться от этой вражды?» Глубоко вздохнув, спросил он. Мама внимательно посмотрела на сына и ответила. «Да, человек сам не способен измениться и стать хорошим, но есть тот, кто может сделать нас другими, новыми и добрыми людьми. Это Иисус Христос». «Мама, мама, я знаю, Он Спаситель мира!» — воскликнул Вася. «Правильно!» — подтвердила она. «Это хорошо, что ты запомнил слова, которые слышал в церкви. Но еще важнее — применять Слово Божье к себе самому». «А как это?» — не понял Вася. «Ты сейчас сказал, что Иисус — Спаситель мира. Значит, Он есть и твой Спаситель?» — спросила мама. «Не знаю», — задумался сын. «Наверное, и мой тоже. Христос может спасти каждого, кто этого хочет», — объяснила мама. «Я хочу», — быстро согласился Вася. Мама немного помолчала, а затем спросила, «А от чего ты хочешь спастись?» Он покраснел и, отвернувшись к окну, сказал, «Я всегда на кого-нибудь злюсь, а сейчас на Аню. Не хочу злиться, а почему-то злюсь». «Тогда давай попросим Иисуса освободить тебя от этого нехорошего чувства», — предложила мама. «Только есть один секрет для каждой молитвы». «Секрет? Какой секрет?» — заинтересовался сын. «Сначала нужно от всего сердца попросить у Бога прощения за все свои проступки, то есть грехи, и тогда Он обязательно поможет». Впервые в жизни Вася обратился к Богу с живой детской верой. «Господи, прости меня за то, что я поранил Анечку, да еще и злюсь на нее. Прости меня за все-все плохое. Сегодня я увидел, как в курятнике дерутся птицы, и понял, что вражда — это большой грех. Помоги мне ни на кого больше не злиться». «Я знаю, что ты можешь все, потому что ты Спаситель мира, и мой Спаситель тоже». После этой молитвы на сердце у Васи полегчало, но полностью беспокойство не прошло. Мама молча смотрела на сына, как будто чего-то ожидая, и он вдруг воскликнул. «Я понял, Иисус очень хочет мне помочь. Но сначала я должен попросить прощения у Анечки». Он тут же убежал, и через несколько минут дети, держась за руки, вошли в веранду, где их ожидала мама. «Мама, мы помирились. Иисус помог мне освободиться от вражды. Я очень люблю Васю», — сияя, заявила Анечка, и еще крепче сжала руку брата. «Слава и благодарность Господу!» — сказала мама. «А теперь запомните, мы живем в мире зла, и быть свободными от него нам может помочь только наш Спаситель Иисус Христос». После этого дня Вася полюбил ходить в церковь. 2 часа на христианском собрании теперь не казались ему долгими. Кроме того, он попросил Иисуса освободить его от стеснительности и в первое же воскресенье вышел вперед и рассказал наизусть стих о своем любимом Спасителе. «Что за странные дела? В этом мире столько зла, отчего вражда и ссоры, разногласия и споры. Отовсюду каждый миг слышен чей-то злобный крик. Зла так много, не измерить, меж собой не ладят звери. Лают псы и львы рычат, и другие не молчат. Петухи едва проснутся, с криком меж собой дерутся. Бог создал прекрасный мир, но причина в нас самих. Человек живет без Бога, потому грешит он много. Победитель зла — Христос. Он грехи на крест.

вознес. Кто ему послушно служит, тот с грехом уже не дружит. Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной «Украина».

Христианские новости со всего мира. С миссионеров сняли обвинения. Следственные органы Гаити сняли обвинения с 9 американских миссионеров, задержанных при попытке вывоза за границу 33 местных детей, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press 15 апреля. О закрытии дела против 9 американцев рассказал их адвокат Келеб Стигл. По его словам, он узнал о снятии обвинений со своих подзащитных от высокопоставленного сотрудника Государственного департамента США. Под следствием, однако, остается 10-я миссионерка и лидер группы Лора Силсби. Помимо изначального обвинения в похищении детей, ей вину вменяется еще одно правонарушение – организация нерегулярных поездок. Американка остается на Гаити, где содержится под стражей. Напомним, Силсби и еще 9 членов баптистской благотворительной организации из штата Айдахо были задержаны 29 января 2010 года при попытке вывести за границу гаитянских детей, не имея на то соответствующего разрешения. Миссионерам предъявили обвинение в похищении и преступном сговоре, однако 18 февраля 8 миссионеров отпустили. 8 марта была освобождена 9-я активистка. Боевики запретили школьные звонки. Боевики исламистской группировки «Аль-Шабаб» запретили учителям сомалийских школ использовать колокольный звон в качестве сигнала к началу перемены. В группировке объясняют запрет тем, что этот сигнал напоминает звон колоколов в христианских храмах, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на русскую службу BBC. Теперь о начале и окончании урока возвещают удары по столу или хлопанье в ладоши. Ранее боевики в Сомали запрещали жителям смотреть футбол и кино, использовать музыкальные рингтоны в мобильных телефонах, транслировать музыку по радио, а также носить бюстгальтеры. Нарушителям грозили ампутацией конечностей, побиванием камнями и поркой. На Филиппинах взорвали церковь. В филиппинском городе Исабела, расположенном на острове Басилан, взорвана католическая церковь, как сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В городе произошли 2 взрыва, один из которых и разрушил церковь. В результате взрывов погибли по меньшей мере 2 человека. Взрывы осуществила группа неизвестных, с которыми в дальнейшем вступили в бой представители служб безопасности. По данным полиции, взрывы возле правительственного здания и возле церкви произошли с разницей в несколько минут. AFP отмечает, что на острове Басилан действует несколько вооруженных исламистских группировок, в том числе Абу Саяф, которая, как считается, может быть связана с Аль-Каидой. Новый Завет на табасаранском языке. Серию, издаваемых Институтом перевода Библии полных переводов Нового Завета на языки народов Дагестана, пополнил перевод на табасаранский язык, сообщает Патриархия.ру. Табасаранцы – один из коренных народов Дагестана, проживающий на юго-востоке республики. Относится к числу наиболее многочисленных этносов Дагестана. Согласно переписи 2002 года, численность табасаранцев составляет около 130 тысяч человек. Табасаранский язык относится к лезгинской группе нахско-дагестанских языков. Письменность существует с 1930 года. Выход в свет Нового Завета – это итог почти 20-летней работы большого коллектива переводчиков и редакторов. В разное время в проекте участвовали писатель Шамиль Казиев, знатоки родного языка Рашид Азизов и Шарафуддин Даждемиров, ученые-кавказоведы, доктор филологических наук профессор Алексеев и доктор филологических наук Сабрина Шихалиева. Не смогли увидеть результатов своих трудов ушедший из жизни специалист в области табасаранского языка, доктор филологических наук Бейдулах Ханмагомедов и профессор Дагестанского университета, доктор филологических наук Кази Керимов, также принимавший участие в переводе.
В дальнейших планах Табасаранской переводческой группы перевод Ветхого Завета. Как полагают сотрудники Института перевода Библии, перевод Нового Завета, получивший одобрение Института языкознания, не только предоставляет возможность прочитать Слово Божье на родном языке, но внесет важный вклад в развитие табасаранского языка. Раздел ведет Катерина Гертель, источник «Благовест.Инфо».

размышления вслух. И, если нужно, плавь в огне. Письма отошедшей вечность сестры Валентины Храбко. Окончание. Начало в первом и во втором номере сестры за 2010 год. Духовный рост. Встав на путь Христа, я наблюдала, как Иисус восстанавливал меня. Вдруг осознала, что должна изгнать из души так называемые комплексы неполноценности. Все еще имела склонность без меры грызть себя, часто досадовала на саму себя. Внутри постоянно скрипела скрипочка самоосуждения. Необходимо было духовно, здраво оценить, осознать эту печать врага души моей и выбрасывать ее из всех уголков души. Чувствовала, как Бог вливает в меня мужество к этой борьбе. Внутри постоянно был призыв духовно трезво смотреть на все попытки врага, вновь навязать старые ярлыки и досадить мне. Поняла слово из Евреев, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это слово отделило и мою душу от духа. И теперь, укрепляясь духом, я могла сознательно противостоять слабостям души, покорить душу. Поняла, что душевные проявления – одно, а духовные – другое. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Читаем в 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, пишет Иаков в своем письме в 3 главе 15 стиху. Душевное может быть и бесовским, как это иллюстрируется душевно больными людьми. Даже Иисусу Христу его душа противостояла в Гефсимании. Мысль о страданиях не принимается душой. Но Спаситель духом противостал своей душе. «Да будет воля Твоя, Отче», — сказал Он на противостояние души. И жизнь показывает часто, что душа — враг духовного. Душа любит широту, размах, удобство, благополучие, славу, признание, власть, успех, известность, но не хочет нести простую жизнь, безизвестность, а тем более отвержение от христианского общества, позор унижения, бесчестие. Она может согласно нести крест, но потерять свое имя – это ей не под силу. И потому Христос говорит: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Матфея, 10 глава, 39 стих. Душа сильно противостоит духовной жизни. Она питается любопытством, новостями, в семье хочет безраздельного признания, и правами матери она хочет злоупотреблять, и правами жены. Душа хочет, чтобы все считались со мной, и возмущается, если это не так. Я же мать! Сколько раз я боролась с такими проявлениями своей души. Душа владычица во всех возрастах, и покорить ее — задача духовной борьбы. Меня увлекала эта наука в школе Христа. Часто загоралось желание увидеть, что на этот раз Иисус откроет во мне. Было интересно, когда я вновь попадала в какую-то, как мне казалось, безвыходность. И тогда я затихала и думала: не вижу выхода.
но вспоминала чудесные слова: «Нет безвыходных ситуаций, ты выйдешь из всякого тупика, потому что Христос сказал: „Я есмь дверь“». И тогда молилась и вновь проходила через эту дверь, через обилие Его благодати, которую Он являл мне в этом переживании. Теперь мне стало ясно, в чем суть борьбы со своим «я». Всякая хандра, склонность к унынию, сомнение — все осталось в стороне и больше не мешало. Глубже стала вера, что Христос пустых обещаний не дает. Он доведет до цели, ведь Он сам мне ее открыл. Усерднее стало открывать свое сердце Господу. Как и написано: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Псалом 61, 9 стих. Открывались разные наклонности. Я исповедовала их Господу, каялась за них, видела, как приходило освобождение, внутри становилось все светлее и легче. К чему же должна привести меня эта борьба? Чем должна закончиться? Ответы в Слове Божьем. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. Эта ночь должна привести меня к утренней заре. Описать все непростое дело, а силы слабы. Скажу одно: путь Христа прекрасен. Очень прав был автор песни: жить для Иисуса, с Ним умирать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Восторг вступления на путь Христа встречается чаще, чем свидетельство о взошедшей утренней заре в сердце того, кто прошел этим путем до победного дня. Очень уж непросто пройти этот путь до победы, но с Богом и это возможно. Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 1 Петра 4, 12-13. Вот эти переживания, когда восходит утренняя заря, очень глубоки, торжественны, светоносны. В них открывается так много о воскресении Христа не только на третий день после распятия, но и по-новому воскресшего в сердце христианина. Верно, христиане говорят о том, что в покаянии грешнику воскресший Спаситель дает много радости и новую жизнь, но совершившаяся победа над греховной плотью нашим «я» несет обилие света несравненно больше. С удивлением заметила, что моя душа глубоко утихла, и все внутри наполнилось миром Христовым. Не стало того, о чем поется в одной христианской песне: «От глубоких вздохов я устала». Имеется в виду от житейских бурь. Многие годы во мне происходили эти бури, борьба со своим «я». На практике я поняла силу закона, живущего в нас, доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу делаю, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, а в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Римлянам 7 глава, 19-25 стихи. Теперь этот закон не имеет власти надо мною. На смену ему пришла внутренняя свобода. Итак,
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 8:1-2. Было переживание и в церкви. Группирование длилось годы, и в один день пресвитер, все досконально изучив, объявил в церкви, что происходит, и назвал личности. Услышав об этом, я поняла, насколько 23 года назад наше с мужем дело было сфабриковано на лжи и тщеславии. Вопиющая картина. У меня отняли 23 лучших года. Жизнь отняли, духовно убили, и все внутри кричало во мне: «За что?». Боль была сильнейшей. Силы оставили меня, и я слегла. 4 дня лежала, не выходя из своей комнаты. Что переживала в эти дни? Понимала, что должна простить, но у меня не хватало сил для этого, и я боролась. Так поняла слова о том, что кровь Авеля вопиет. Моя кровь вопиет к Богу, за что они меня убили. Не могу простить, ведь сколько бы могла духовно потрудиться в церкви, а они отняли мою жизнь у меня. И мой взор был направлен на Христа, страдающего на кресте. У него тоже отняли жизнь, и ему было бесконечно больно под этими пытками и позором, а он взывал к отцу своему: «Прости им, отче». Это показало мне, что нужно делать. Я стала молиться: «Господи, хочу простить, но не могу, нет сил, помоги мне в этом». И Господь дал сил, что смогла от сердца простить и выбросить из сердца все боли. И увидела, какое сильное дело прощения. И что самим нам непосильное, Бог силен совершить. С Его помощью все возможно. Хотя все годы я старалась все прощать и выбрасывать из сердца, но то, что греховно, имеет свойство, прикасаясь, пятнать наши одежды. Это называется скверны плоти. Самих греховных проявлений уже нет, а остались от них скверные пятна в душе. Нужно выбрасывать из памяти все скверное, чтобы и памятью это не возвращалось. Победа. Однажды, сидя в собрании, мне пришла мысль открыть Писание. Открыла Библию и стала читать: «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима, отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Глубокая радость посетила меня. Этот день дал мне понять, что приговор, который повесили на меня 23 года назад, Господь сам отменил. И еще, все эти переживания были допущены Богом, а значит, и во благо мне. Ясно, что все это было допущено Богом, чтобы мой внутренний сосуд мог полностью обновиться через переживания. Конечно, все это стоило мне сил и здоровья, но мне помогала мысль, что лучше гореть ярким пламенем и многим помочь, чем тлеть и коптить, и никому не быть в помощь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».